Псалом 47. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его. Рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти.

Псалом 48. Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый, равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 11 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Крик ужаса вырвался у бежавшей толпы, ибо в этот момент вспыхнул огромный столб пламени, который, казалось, достигал неба, вздымая один за другим языки пламени. В соседних хлевах послышалось ржание лошадей и мычание скота. Старик Шила бросился к двери, пытаясь отпереть ее, но руки его так дрожали, что он ничего не мог поделать, и засов не отодвигался. К нему на подмогу пришел Валериан и одним сильным движением сорвал засов и распахнул дверь. Обезумевшие животные выскочили наружу, все в дыму, сбив с ног Валериана и своего хозяина. Внутри оставалась лошадь, привязанная в яслях. Павел, который в это время уже присоединился к толпе, обмотал голову кафтаном и бросился внутрь, под уже горевшую крышу, чтобы спасти несчастное животное. Вскоре он вышел, ведя лошадь за повод. «Им нужны старшие!» – прокричал ему Валериан. «Ты возьми на себя одну группу, а я возьму другую!» «Да-да!» – ответил Павел. Он повернулся к Панасу, который смотрел на все еще с замирающим лицом, вяло удерживая пару лошадей, которые вскоре вырвались от него и начали метаться по двору. «Выведи их в поле!» – закричал Павел. «Они тут людей потопчут!» Панас неохотно подчинился и погнал лошадей в безопасное место. Тем временем Валериан и несколько селян взобрались на крышу жилого дома, надеясь его уберечь. Они работали вилами и топорами, чтобы снять сухую солому и сложить ее у стены, загораживавшей огонь. Шила и несколько помощников выносили из дома скарб и первонаперво

0: вынесли иконы в серебряных окладах, как самое ценное имущество. «Иконы! Иконы!» – кричали несколько голосов. «Пусть иконы видят, что творится!» Два селянина, стоявшие в центре двора лицом к пламени, подняли самую большую икону. Оранжевое пламя отражалось на их смуглых лицах, играло на серебряном окладе и темном образе святого. Это был их покровитель, день которого они сегодня отмечали. Конечно же, он поможет своим молельникам. Но Валериан, стоявший на крыше, увидел, что невозможно спасти жилище. Хлев превратился в огромную груду пылающих дров. Искры разлетались во все стороны. На головы людей, на стропила, которые они очищали от соломы, на саму солому, которую они оттаскивали в сторону. Павел построил людей в цепочку, и каждое ведро или ушат, что имелись в кнышах, передавались из рук в руки, наполненные водой из реки, и потом отправлялись назад по цепочке из женщин. Но дом Шилы уже занялся. В этот момент подошел старый генерал. Он спешно отправил своего кучера в соседнее село в нескольких верстах. Там имелся пожарный насос. Генерал явился в критический момент. Оставшаяся без присмотра груда соломы, сложенная за стеной, тлела. И прежде чем Валериан с помощниками на крыше увидели, из груды вырвался черный дым. «Вниз! Все вниз!» – закричал генерал громким, язычным голосом, перекрывшим все звуки. Они машинально подчинились, и когда последний, кто был на крыше, а именно Валериан, ступил на землю, широченное пламя рванулось на крышу, сжигая последние остатки соломы. Валериану опалило волосы, и сукно на его пальто тлело. «Ты не обгорел?» – спросил встревоженный отец. «Нисколько», – ответил Валериан. «Но что нам делать дальше?» Незатихающий сильный ветер дул с востока, неся на крыльях горящие клочья соломы и камыша. Люди смотрели на незатухающее пламя и на бедные соседние домишки с крутыми скатами крыш и широкими карнизами, под которыми складывался сухой камыш на растопку. Следующий дом уже занялся пламенем. Это был дом Кузьки. Но за ним располагался небольшой пустырь, на котором пожар мог остановиться. Цепи из мужчин и женщин под водительством Валериана перешли туда, чтобы остановить распространение огня, залив этот дом водой. Кузька увидел, что его жилище обречено на гибель, и смотрел на все, заламывая руки и громко причитая. Вдруг со стороны хлева, уже охваченного огнем, донесся ужасный душераздирающий вопль. Не то человека, не то животного. Было не разобрать. А это был предсмертный крик забытого коня, старого любимца Кузьки. «Спасите его! Спасите его!» возопил Кузька, кидаясь к хлеву. Часть деревянной стены уже выгорела, и сквозь дыру было видно бедное животное, стоявшее среди горящих балок, загонов и стропил, парализованное страхом. Никто из толпы не посмел двинуться с места. Один Кузька бросился на помощь любимцу. «Назад, старик!» – закричали селяне позади него. «Сгинешь без покаяния! Назад!» Но он их не слушал. Он устремился вперед с безумным упорством. Павел не мог видеть, как он безрассудно рискует жизнью. Он выбежал вперед, оттолкнул его в сторону и сам ринулся в горящий хлев. Когда он уже выводил дрожащее от ужаса животное сквозь пламя, держась за горящую узду, дверная балка рухнула, сбив его с ног. Ульяна закричала и бросилась к сыну, лежавшему на земле почти без чувств. Она оттащила его в безопасное место. К нему поспешил Валериан и встревоженно осмотрел. К счастью, плотная овчина защитила его. И когда Валериан прикоснулся к ссадине на лбу от удара балкой, Павел только поморщился от боли. «Больно?» – спросил Валериан. «Не очень», – ответил Павел. Он пока еще слишком боялся Валериана, чтобы с готовностью принимать его заботу. Он попытался встать, но голова у него закружилась, и он снова опустился на землю. «Надо отвезти его домой», – сказал Валериан Ульяне. «Травма может быть серьезнее, чем на первый взгляд. Вот наш экипаж. Поедете на нем». Пожар не утихал. Хотя следующая хата была облита и пропитана водой, она устояла перед пламенем очень недолго. Нестерпимый жар высушил искусственную влагу, хоть и было излито на крышу сотни ведер воды. Она стекала по стенам, смывая побелку. Пламя охватило ее. После короткого шипения поднялось в воздух ровным языком и потом немного заколыхалось. Люди смотрели с замирающими сердцами, гадая, в какую сторону огонь метнется в следующий раз. Ветер подул в сторону реки. Это было спасение. В одночасье огненный столб рассыпался на части, будто от чьего-то мощного удара, и рухнул вниз в облаке дыма, пепла и искр. Но, словно самоутверждаясь, пламя вновь рванулось прямо вверх, заколыхалось и забилось в воздухе. Потом, в прыжке дикого зверя, гонящего добычу, оно перекинулось на следующую постройку. Не было ни спасения, ни помощи. Село было отдано на милость огня. Хата стояла, как обреченный человек, одинокий, покинутый всеми, стонущий перед лицом судьбы. Валериан возобновил усилия, но дым и угли от горящих хат атаковали его и помощников на крыше, сдавливая дыхание и застилая глаза. Одежда на них начала тлеть, и они обливали себя водой, чтобы не загореться, но это помогало только на миг. Промокшая одежда превращалась в баню, и тела их дымились, словно в парилке. Отчаянная битва продолжалась. Приходилось отступать все ближе и ближе к церкви. К счастью, с этой стороны располагался большой погост, но он был обнесен деревянной оградой, трухлявой от времени. А у входа стояла старая хатка Спиридона. Церковь была сложена из дерева, хотя и покрыта черепицей. Все три ее купола, выкрашенные в зеленый цвет, тоже были из дерева. Прогнившая ограда и хатка под соломенной крышей были опасными соседями. Если они загорятся, церковь будет не спасти. Валериан, став во главе упорной битвы, призвал селян снести хатку и ограду. И они, понимая серьезность положения, быстро принялись за работу. Они уже почти закончили, когда открылись двери храма. Появился отец Паисий и отец Василий в полном облачении. Дьячок за ними нес серебряную чашу со святой водой и кисть для окропления. За ними торжественные процессии следовали певчие, несшие кресты, хоругви и иконы. Спустившись по ступеням паперти, отец Паисий взял кисть, окунул ее в святую воду и стряхнул капли в сторону пожара. Он, дьячок и певчие торжественно запели один из русских церковных гимнов в ритмической прозе. Люди обнажили головы, смиренно и благочестиво перекрестились. Борьба остановилась. Теперь в дело вступала Божья сила. И человечьи усилия казались тщетными и даже неуместными. Паисий, очевидно, был единодушен с селянами. Во главе процессии он выступал к месту пожара, остановившись возле поваленной ограды, кропя и воспевая с удвоенной силой. Толпа теснилась к священникам, словно испуганное стадо. Некоторые подхватывали гимн, воздев очи к небу. Другие восклицали молитвы, обращаясь к иконам. Борьбу с огнем прекратили все, кроме штундистов, которые под главенством Демьяна продолжали сносить ограду и хатку у церковных ворот. «Отец Паисий!» – вскричал Валериан. «Эту хатку и ограду надо снести! Если они займутся, церковь ничто не спасет!» «Ты наше прибежище! На тебя уповаем!» – пел Паисий, даже не глядя на Валериана. «Люди!» – вскричал Валериан. «Идите, помогите свалить хату!» Никто из православных не двинулся с места. Но Демьян со штундистами работали с удвоенным пылом, и никто не вмешался. Огромная физическая сила Демьяна была хорошим подспорьем. Она казалась почти сверхъестественной. Он сшибал перекрытия, и оглушительный треск сливался с песнопением. Вскоре хаты не стало. На ее месте высилась гора мусора, которой уже не загорится. Но пламя не утихало. Невыносимый жар и задымленность вынудили священников с хором отступить. Шаг за шагом они отходили к церковной паперти и встали там с хоругвами и иконами, будто гарнизон, защищающий свою последнюю цитадель. Голоса хора стали хриплыми и осипшими. Святая вода в чаше закончилась, но Паисий продолжал размахивать сухой кистью, чтобы укрепить сердца паствы. Краска на куполах начала облупливаться и покрылась пузырями, как обожженная кожа. В нескольких местах треснула штукатурка, и куски ее упали вниз. «Отец Василий!» – прошептал Валериан. «Принесем лестницы, будем обливать купола водой. Дерево сухое, как спички, в любой момент вспыхнет». Батюшка бросил на купола опытный взгляд сельского жителя и тревожно покачал головой. «Церковь, несомненно, вскоре будет объята пламенем, а его дом стоял прямо за ней». Но он не смел ничего предпринять по своей воле. Он приблизился к Паисию и передал то, что сказал ему Валериан. «И ты впал в искушение!» – воскликнул Паисий. «Бог нам прибежище! Посреди пламени Он убережет храм свой!» Это был смелый ответ. Лицо его закоптилось от дыма, в горле пересохло, облачение покрылось сажей. Пламя выбрасывало тысячи жадных языков к уже раскаленным стенам. И все же Паисий непоколебимо стоял впереди, охваченный ужасом служек и певчих. Именно в этот момент подул резкий порыв северного ветра. Огненные языки отклонились от священного здания. Удушающий дым рассеялся. Жар стал более терпимым. «Он простер свою длань! Господь Бог оберегает храм свой!» – воскликнули православные селяне. Паисий возликовал. Но в этот самый момент селяне увидели нечто, снова вселившее в них ужас. Ветер дул теперь прямо по другой стороне угла, который образовывала улица, и первая соломенная крыша уже занялась пламенем. Здесь хаты стояли ближе одна к другой, и под карнизами большинства из них хранился сушеный камыш для растопки. Люди кинулись к своим жилищам, оказавшимся под угрозой. Они бежали с беспомощными взглядами, будто онемев при виде нового бедствия. Широкая полоса дыма и огня стелилась вдоль по улице. Новый поток воздуха был устойчивым и не менял направления. Дом Карпа стоял посреди этого опасного потока, и Марфа в приступе страха то вбегала, то выбегала. Вот она появилась с неким скарбом в руках, а вот она заламывает руки и рвет на себе волосы. Карп и несколько соседей молча ей помогали. Спасения не было, и все пали духом.
1: «Галя! Галя!» –
0: кричала Марфа.
1: «Куда ты подевалась? Ты где, дерзкая девчонка?»
0: Но Гали нигде не было видно. Она пропала сразу, как только Ульяна отвезла домой Павла.
1: «Погоди-ка! Знаю, где ты, бесстыдница!»
0: – закричала Марфа в исступленной ярости. Схватив деревянную скалку, она уже отправилась было в Острань, но, выбежав на улицу, она замерла, увидев священников и певчих на ступенях церкви. Эти люди распевали благодарственный гимн. Это придало новый поворот ее отчаянным мыслям. Она встала, обратилась к людям и вовсю замахала руками.
1: «Только поглядите!»
0: – закричала она.
1: «Поглядите, что делают эти дармоеды! Они спасли свои пожитки, церковь и дом батюшки. Теперь они радуются и благодарят Бога. Село может сгореть, а им и дела нету!»
0: Группа женщин, к которым потом присоединились мужчины, собралась вокруг Марфы, дивясь ее страстному порыву и смелости, с которой она обличала духовенство.
1: «А, завывайте дальше!» – вновь закричала она. «Когда вам нужны подношения, вы всегда под рукой! Но когда людям нужна помощь, вы ни на что не годны! Разве не видите, что село занимается со всех сторон? А вы стоите там, боясь запачкать свои рясы! Никчемные трусы!»
0: «Заткнись, дура!» – рявкнул на нее Карп. Но ее пронзительные упреки достигли слуха отца Паисия, и он подал знак прекратить песнопение.
2: «Женщина права», – сказал он. «В нашем ликовании о спасении храма мы позабыли о долге перед прихожанами. Пойдем и остановим пламя».
0: Через несколько минут выстроилась внушительная процессия. Во главе встал отец Паисий, а прямо за ним отец Василий. Потом шли дьячок и певчие. В последних рядах несли иконы, кресты и хоругви, таким образом защищенные от огня. Их окружили православные селяне. Они присоединились к хору, сердечно возглашая гимны своими охрипшими от дыма и уставшими от долгой борьбы голосами. Горящие обломки падали на ризы, и одна хоругвь полыхала пламенем. Но отец Паисий храбро шел вперед. Он размахивал кистью, которую окунал в чашу со святой водой, словно волшебник, управляющий огненными искрами с помощью волшебной палочки. У священника был сильный, но невидимый союзник. Солнце опускалось. С реки подул прохладный ветер, а большой лес за ней снова заставил ветер отклониться к северу. Пламя от хаты, соседней с Карповой, отнесло в открытое поле за ней. К тому времени, как процессия прошла через всю деревню и развернулась назад, опасность миновала. Люди, доведенные до высшей точки возбуждения, наблюдали, как языки пламени устремились прочь от хат, не причиняя никакого вреда. Марфа упала на колени перед Паисием и начала целовать ему руки.
1: «Чудо! Чудо!» –
0: восклицала толпа. Все крестились, многие плакали и преклонялись перед иконами. Четвертая часть села была уничтожена, но остальная не пострадала. Иконы, крестный ход и песнопение спасли ее. В это время на дороге появилось облако пыли, а перед ним небольшой пожарный насос, который тянули две изможденные кобылы. Ими правил отставной солдат-инвалид. Шли они легкой трусцой.
2: «Где будем налаживать помпу, разлюбезные?» – обратился он к толпе.
0: Ему ответил внезапный раскат хохота. Повсюду лежали дымящиеся руины, которые надо было затушить, чтобы огонь снова не вспыхнул. Тут было работы для полдюжины насосов, никак не меньше. Но теперь бедствие миновало, и людей охватило бурное веселье, которое всегда наступает после страха перед грозящей опасностью. Валериан и его отец, возвращаясь домой неспешными усталыми шагами, слышали за собой раскаты смеха один за другим. Всего сгорело 20 хат, и почти сотня человек осталась без крыши над головой. Это были главным образом бедняки, и их хаты мало чего стоили. Но это были их жилища, и их обитатели лишились всего своего нехитрого скарба. Но страшный день еще не закончился. Назревала новая и более ужасная беда. Злые семена, посеянные батюшкой и матушкой, начали давать свои всходы. Паисий отпустил певчих с хоругвями и иконами, но сам не ушел, а, призвав к себе отца Василия, встал на ступенях церковной паперти. Вокруг него собралась толпа. Отец Паисий мог теперь делать со своими слушателями все, что угодно. Он не забыл сцену в храме всего несколько часов назад, когда вожак штандистов дерзко проповедовал в защиту своей ереси. Такой человек был слишком опасен, чтобы можно было оставить его в покое и не противостоять его греховной воле. «Православные!» – вскричал Паисий, повысив голос, чтобы его услышали в самых последних рядах толпы. «Вы видели сегодня десницу Божию? Он не спаслал вам сегодня чудо, чтобы укрепить вашу веру. Вы согрешили против Него, позволив еретикам жить в мире среди вас, распространяя свое проклятое учение, ведя свою греховную жизнь. Бог наказал вас за это. Кто поджег село?» «Штундисты! Штундисты!» – закричали люди. «Нет! Соседи, нет!» – воскликнул староста Савелий, избранный на должность за свою честность и справедливость. «Старик Спиридон видел дурачка Авдюшку возле хлева Шилы, прямо перед тем, как он загорелся. Но, несомненно, Бог попустил это из-за штундистов!» Не унимался Паисий. «Если только это не сами они, жители Книшей, позволили хулить святое имя Божье, бесчестить святых, уничтожать иконы. Разве удивительно, что наказание обрушилось на них? Подумайте сами, если кто будет поносить вашего отца, говорить о нем злые и неправедные вещи, будете ли вы стоять и спокойно внимать ему? И если от страха и робости вы сдержите язык, как вы полагаете, будет ли судить вас отец, когда узнает? Похвалит ли он вас? Возблагодарит ли за такую вашу любовь? Бог видит, Бог слышит, Бог знает все, что натворили эти нечестивцы, как они поносят его храмы, иконы, даже крест, святой крест, на котором его Сын, Господь Иисус Христос, распят был. А вы? На чьих глазах они творили это? Вы не только не остановили этих еретиков, вы терпели их и даже потворствовали. Мы не станем их больше терпеть. Защитим Господа нашего и веру православную!» Закричали они во множестве. «Вот так-то хорошо!» Продолжал Паисий. «Одумайтесь, пока не поздно. Божественное открылось вам сегодня. Вы в невежестве. Бог не станет истреблять вас всех,
2: как он поступал в волные времена, когда земля разверзалась и поглощала всех восставших на него. Вы понесли легкое наказание. Сказать вам за что? За то, что сегодня утром вы потерпели, чтобы еретик произносил здесь, в храме Божьем, свои кощунственные речи. Никто не остановил его. Если бы вы сделали иначе, то есть при первых же его словах закрыли ему рот и выдворили из церкви, не было бы никакого пожара. Вы бы вышли из храма вовремя, чтобы увидеть этого дурачка, если это был дурачок, и тут же погасить огонь. Это был исчерпывающий аргумент. Все увидели и ощутили его силу.
1: «А, Боже мой! Ведь это правда!» — вскричал старик Шила.
2: «Ах, проклятые!» — поддержала его толпа. Больше не было ни сомнений, ни колебаний. Штундисты были причиной всех их бедствий.
1: «Кто сказал, что это был дурачок?» — спросил Панас. «Это вполне мог быть кто-то из еретиков. Дурачок никогда раньше не поджигал село».
0: Обвинение, пусть ложное, ибо противоречило тому факту, что все штундисты тогда находились в церкви, было шумно поддержано толпой.
1: «Конечно, это они!»
2: – сказал великий философ Кузька. «Они всегда рады досадить православным. Они всю зиму нас дразнили. Кто был в селе в это время?
1: Кто видел хоть кого-то?»
2: – закричал Шила. Старый Спиридон вышел вперед и пролепетал свою историю, как он видел, что кто-то выскользнул из хлева Шилы и побежал к реке.
1: «Кто это был?» – спросил Паисий. «Он бежал и выл. Я подумал, это Авдюшка!»
2: – неуверенно произнес старик.
1: «Что за вздор! Ты же слепой! Ты принял за него другого человека!» – сказал Панас.
3: «А как вышло, что сгорели только хаты православных, и ни у кого из них?» – спросил Ахрим, стоявший позади сына.
2: Это было верно. Так получилось, что хаты штундистов стояли врозь по обоим концам сельской улицы, дальше всего от огня. Тут толпа совершенно обезумела. Кто-то закричал:
1: «Соседи! А ну-ка, проучим этих еретиков!»
2: Ближе всего стояла хата Кондратия. Они ворвались внутрь, взломав двери, но дома никого не было. Через несколько минут все было разнесено в куски, окна разбиты, сундуки выпотрошены. И все их содержимое – одежда, книги, посуда – порвано в лоскуты, разбито в дребезги и разбросано по всей хате и по двору. Они пошли к следующей хате. Там тоже никого не оказалось, только два или три дитяти, прятавшиеся под скамьями. Здесь они тоже оставили после себя разорение. Тем временем штундисты собрались на свою обычную вечернюю молитву на пасеке Лукьяна, куда они теперь часто приходили после его смерти. Но никто из беснующейся толпы об этом не вспомнил.
1: «Ага! Попрятались! Знают, что виноваты! Еретики!» – закричали селяне, воспламеняясь все больше и больше.
2: Шесть хат, принадлежавших в княшах штундистам, разделили судьбу жилища Кондратия. Разъяренная толпа жаждала более жестокого мщения.
1: «Идем к Павлу Руденко!» – закричал Панас. «Все из-за него! Он сейчас точно дома! Лежит с проломанной головой!» «Айда! Айда!» –
0: – заревела толпа.
3: «Надо было с него начать! Все из-за него!»
0: С кольями и вилами взбешенная толпа двинулась через поля на Острань. Отец Паисий несколько забеспокоился. Он хотел всего лишь проучить еретиков, но не так, чтобы все настолько переходило рамки закона. Попросив отца Василия успокоить селян, он поспешил за толпой, топтавший в своем злобном шествии весенние всходы пшеницы. Вскоре после того, как Ульяна и Павел добрались до дома, Галя робко вошла в хату, не зная, как ее примут. Павел лежал в постели, а Ульяна уже перевязывала его опасную рану. Он был мертвенно бледен, глаза запали и затуманились. Но взгляд его просветлел, когда он увидел ее, и он попытался протянуть к ней руки. Ульяна обняла Галю, усадила, попросила присмотреть за Павлом, пока она не приготовит поесть, ибо ему непременно надо восстановить силы. Галя сидела рядом, держа его за руку, снова и снова говоря, как она любит его и только его. Ей ничего не надо, только разделить с ним жизнь, какими бы ни были его скорби и мытарства. Быть с ним до самой смерти, никогда не расставаться. Это все, чего она просила у Бога. Она каждодневно читала завет и верила, что все, что он повторял оттуда, было правдой. Это было правдой для него, значит, правдой и для нее. Павел слушал ее, как во сне, в восхитительном сне. Голова у него кружилась, мысли путались, и он не мог связно говорить. Но он был чрезвычайно счастлив. Обетование, данное ему несколько месяцев назад, наконец исполнилось. Ульяна старалась не мешать им, только время от времени заглядывала в комнату с блаженной улыбкой на лице. Она была тоже очень взволнована. Вынужденный поход в церковь, столь дорогой ей по тысячам воспоминаний, но оскверненный храм, где она уже не сможет молиться. Смелая и благородная исповедь веры, с которой выступил там Павел. Сильное впечатление, которое он произвел на слушателей. Пожар. Теперь присутствие Гали. Все это привело ее душу в непривычное сметенное состояние. Она навестила хлевы, кормя терпеливых тварей, зависящих от нее. Бросила зерно птицы. Немного похлопотала на скотном дворе. Потом, устав, села отдохнуть на заваленке под кухонным окном. Ей видны были клубы дыма над княшами, то совсем черные, то с красным отсветом. Скоро, когда Галя будет готова уйти, она проводит ее. Если Павла можно будет оставить одного, она подумает, чем может помочь Гале. Как бы там ни было, она сумеет приютить у себя под крышей семью или даже две, как бы там ни было. А сейчас она поставит на огонь большой котел для супа, чтобы накормить ужином соседей. Возможно, эта беда снова примирит ее с возлюбленными товарищами ее детских забав, которые были столь холодны к ней всю эту зиму. А как же иначе? Когда село солнце, Ульяна приготовила ужин и позвала Павла и Галю. Он немного пришел в себя, сел за стол, но есть не смог. Это был самый счастливый вечер в его жизни, единственный и несравненный. Он хотел отметить его по-особенному. «Мама, ты не принесешь нам немного вина?» – сказал он. «Мы все втроем причастимся». Ульяна молча поднялась. С неизъяснимой радостью на лице взяла из шкафа глиняный кувшин, в который налила немного вина, принесла тарелку черного хлеба и поставила все это перед Павлом. «Передай мне завет, Галя», — сказал он. Он открыл книгу и прочел следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Воспоминание о Христе», — сказал Павел, отламывая кусочек хлеба и передавая матери. Потом он передал Гале другой кусочек и съел один сам. Это было в знак того, что Галя разделяет с ними судьбу. «Но что за звуки?» — нарушают вечернюю тишину. Ульяна слышала вдалеке ропот многих голосов. «Не идут ли ее старые друзья за помощью к ней?» Она поспешила к двери, им навстречу. Топот множества ног приближался. «Но отчего такие злобные крики и яростные вопли?» Обезумевшая толпа неслась прямо по пшеничным полям между Книшами и Остранью. Павел и Галя прислушивались из хаты, но им этот шум казался не более чем жужжанием насекомых. Они улыбнулись друг другу, потешаясь и дивясь судорожной беготне Ульяны. Она буквально влетела в хату. «Галя, уходи! Галя, беги!» — воскликнула она. «Тебя не должны здесь видеть! К нам идет большая беда!» Павел распахнул окно и выглянул. Он рассмотрел тех, кто бежал во главе толпы. «Галя, ради Бога, уходи!» – взмолил он.
4: «Разве я теперь не с вами?» – прошептала она. «Мое место там, где ты! Я не разлучусь с тобой!»
0: «Тогда... да поможет нам Господь!» Торжественно произнес Павел. Все трое снова сели за стол. Павел налил немного вина в деревянную плошку и передал матери.
4: «Возвещаем Господню смерть, доколе Он придет», — повторил Павел.
0: Уже громко раздавались крики и угрозы толпы о том, чтобы трусливо напасть на них. Дорога была забита людьми. На свирепых лицах сверкнули последние лучи солнца. В сторону хаты потрясали кулаками. В окна полетели каменья. И на этот раз были сломаны ворота во двор, и толпа злобно ринулась к отворенной двери хаты. Первой появилась Марфа. Она знала, что Галя здесь. И единственным путем спасти ее от гнева отца и Панаса было первое задать ей трепку.
1: «Ага, негодница! Вот ты где!» – прорычала Марфа. «Оставьте ее мне, мужики!»
0: Она схватила Галю за волосы и потащила прочь из толпы. Материнская строгость спасла девушку. Ульяна стояла у ближнего края стола. Павел был позади нее. Открытая книга, тарелка с хлебом, деревянная плошка с вином сильнее всего разъярили невежественных селян.
1: «Это колдовство!
3: Они плели чары, чтобы принести нам беду!» – закричал Кузька. «Мы поймали их за этим! Они околдовали и Галю, но она все равно выйдет за Панаса!» «Убейте их, еретиков!» – крикнул Карп. «Все из-за них! Кто убьет еретика, тому в судный день простится 70 грехов!»
0: Павел вышел из-за стола с решительным, но бледным лицом. Он был готов встретить свою судьбу. Но Ульяна закрыла его собой. Мать стояла между смертоносной толпой и сыном. Она пыталась защитить его, простерев руки.
3: «Уходите!» – закричала она. «Я призываю Бога в свидетели, что мы никому не причинили зла! Пусть староста заберет нас, если считает нужным!»
0: Несколько секунд все молчали.
3: «Савелий будет на стороне ведьмы!»
0: – злобно завопил Ахрим.
3: «Сбейте ее с ног, пока она вас не сглазила!»
0: Ульяна в этот момент отвернулась и увидела глубочайшую тревогу на бледном лице Павла.
4: «Если мы пострадаем за Христа, то пребудем в царстве Его», — сказала она.
0: В следующий момент Кузька с сокрушительным ударом кола сбил ее с ног, отчего она упала в сторону, в угол, где когда-то висели иконы. В это время в толпе появился Паисий и начал пробиваться к Павлу и Ульяне.
3: «Стойте! Стойте!» – восклицал он. «Вы убьете ее! Можете поколотить ее для острастки, но только не убивайте! Это запрещено заповедью Божьей!»
0: Он приказал уложить Ульяну на скамью. Она тяжело дышала, но глаза не открывала. Павел оттолкнул своих гонителей и встал на колени перед матерью.
4: «Говори со мной, мама!»
0: – кричал он.
4: «Дай мне снова услышать твой голос!»
0: Ему показалось, улыбка мелькнула на ее губах. Но полдюжины рук схватили его и потащили на скотный двор.
3: «Валите его! Бейте! Пинайте!»
0: Возопило множество голосов.
3: «Ну уж нет!» –
0: кричал громче всех Панас.
3: «Свяжем его и бросим в реку! Если всплывет, значит колдун! Потонет, значит просто еретик!»
0: Паисий пытался вступиться.
3: «Православные!» – сказал он. «Вы должны дать ему покаяться по своей воле!» «Вы не должны толкать человечью душу к вечной погибели!»
0: Но было слишком поздно. Никто его не послушал. Толпа стремительно несла Павла к реке, связывая на ходу по рукам и ногам. Когда Паисий догнал их, они уже тащили его к небольшим деревянным мосткам, где женщины обычно полоскали белье, и уже готовы были бросить Павла в реку, набухшую после весеннего паводка. Паисий закричал, что было сил.
3: «Стойте! Привяжите его веревкой под руки!»
0: Как только это было сделано, Панас и Карп кинули Павла в поток. Павел ушел под воду.
3: «Тонет!» – возопили селяне. «Знамо дело! На этот раз не может спастись своим колдовством!» «Тащите его на берег!» – приказал Паисий.
0: Несколько человек потянули за веревку. Павел показался на поверхности, и потом его вытащили на край мостков.
3: «Штундис крестился!» – засмеялся Панас.
0: И все, кто его услышал, тоже затряслись от смеха.
3: «Отрекаешься от сатаны и всех его дел?» – спросил Паисий.
0: Этот вопрос действительно задают во время крещения. Павел был в полусознании. Мозг его был словно в тумане. Но слова, самые ясные для него в этот момент, поднялись к его устам. «Господи, не вмени им греха сего!» – молился он. Возбужденная толпа взревела от злобы. «Бросайте его снова! Поддержите подольше! До него не дошло!» – закричали несколько голосов. Павла снова швырнули в реку. Потом снова вытащили. И Паисий спросил его: «Отрекаешься от сатаны и всех ангелов его?» И на этот раз Павел проговорил, полузадыхаясь:
5: «Господи, не вмени им греха сего!»
0: «Опять в воду!» – закричал теперь уже сам Паисий. В этот момент по склону к берегу реки со всех ног бежал Валериан. Он увидел, как под бурными водами скрылось бледное лицо Павла. «Вытаскивайте его назад, немедленно!» – воскликнул он. «Что вы делаете? Вы и вправду верите в Бога! А вы-то, отец Паисий!» Павел лежал перед ними без чувств, если вообще был жив. Валериан смотрел на него с невыразимой жалостью в глазах. «Мы хотели отмыть еретика от греха, трижды окунув его в воду. В этом нет ничего предосудительного», – ответил отец Паисий, измерив Валериана зловещим и пристальным взглядом. «Может быть, по церковным законам?» – гневно ответил Валериан. «Но по мирским законам за такую пытку можете отправиться в Сибирь!» Он посмотрел на селян, чьи лица вдруг помрачнели от страха. «В Сибирь!» – усмехнулся Паисий. «Этот еретик, осквернивший храм, скорее всего, и отправится в Сибирь! Но никто из тех, кто хотел спасти его душу и вернуть к православной вере!» Он запахнул свою рясу и величественным шагом удалился. Валериан обратился к селянам. «Как вы могли?» – спросил он. «Вы что, не видите? Человек ранен! Он чуть не погиб, спасая твое добро, Шила! И ты вот так отплатил ему!» «Но пожар начался из-за его колдовства!» – ответил Шила. «Что за вздор ты несешь?» – возмутился Валериан. «Нет никакого колдовства, о каком вы думаете? Эй, Демьян, Кондратий, помогите отнести Павла Руденко домой!» Подошла небольшая группа штундистов, возвращавшихся вдоль берега с вечернего молитвенного собрания в старой хате Лукьяна. Они помогли отнести Павла в его хату. Придя туда, они увидели, что Ульяна все еще лежит на скамье, а Марфа пытается привести в чувство Галю. Девушка лежала на полу у ног Ульяны. Валериан подошел и взял Ульяну за холодное запястье.
5: «Она мертва!»
0: – воскликнул он в великой скорби.
5: «Боже правый! Какие же преступления совершаются во имя Твое!»
0: Он уже ничего не мог для нее сделать. Но Павлу и Гале требовалась помощь. Он припоручил Павла заботам Демьяна. Марфа перехватила его, когда он выходил из комнаты Павла.
5: «Валериан Петрович!» – вскричала она. «Спасите мое дитя! Карп убьет ее, если найдет! Увезите ее! Укройте! Позаботьтесь о ней, пока Павел не окрепнет и не женится на ней! Мне некому помочь, кроме вас! Я ее лишусь! Ах! Ах! Карп убьет ее!»
0: Галя тоже подошла к нему, преклонила колени и поцеловала руку.
5: «Позаботьтесь обо мне заради Павла», — сказала она. «Отец точно убьет меня! Ах, я боюсь Ахрима и Панаса! Спрячьте меня ради Павла!»
6: Вы прослушали 11-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
7: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
6: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие дети, сегодня я хочу рассказать вам о мальчике, который отдал все, что у него было, Иисусу. Хотите услышать эту историю? Так вот, это было так. Иисус и его ученики отправились на лодке в тихое место, чтобы отдохнуть. Но люди заметили, что там, где Иисус, быть хорошо. Когда люди увидели, что Иисус и его ученики уплывают, они пошли пешком туда. А вы, ребята, уже заметили, как хорошо быть рядом с Иисусом? Увидев всех этих людей, Иисус исцелил больных и рассказал им о Царстве Божьем. Собралось много людей, и их становилось все больше и больше. Поскольку Иисус очень хорошо умел рассказывать, люди слушали его с напряженным вниманием и не замечали, как проходит время. Так наступил вечер. Но ученики очень беспокоились. Люди, наверное, уже проголодались. Это была пустынная местность, и у них самих не было с собой ничего поесть. Они подошли к Иисусу со своим беспокойством. Ученики уже научились говорить Иисусу все, что их беспокоит. Они сказали ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в деревни и купили себе еды». Но Иисус не хотел отпускать людей голодными и сказал: «Вы накормите их». Ученики были в растерянности. У них не было ничего и не было достаточно денег, чтобы купить что-то для такого количества людей. Там было 5000 мужчин, но еще и детей и женщин. Это было очень много. Я думаю, что за раз так много людей вы еще ни разу не видели. Иисус уже знал, что он будет делать. Он просто хотел проверить учеников. Вы уже научились этому? Доверять Иисусу? Все, что вас беспокоит. Иисус может чудесным образом помочь. Послушайте, как он решил проблему учеников в этот раз. Он сказал, чтобы они посадили людей группами по 50 человек. Поскольку Иисус Сын Божий, он знает все. Он знал, сколько человек там находится. Он также знал, что среди этих людей был мальчик. Он очень любил слушать Иисуса, где бы он ни был. На этот раз он даже взял с собой свой обед. 5 хлебов и 2 рыбки. На случай, если рассказ Иисуса затянется. Один из учеников по имени Андрей заметил его. Он рассказал

об этом Иисусу и привел мальчика к нему. Мальчик понял проблему, но также понял, что это слишком мало для такого количества людей и ни в коем случае не хватит его 5 хлебов и 2 рыбки. Но он с интересом смотрел, как Иисус взял 5 хлебов, воззрел на небо и возблагодарил. Можете ли вы тоже благодарить Бога за все, даже за то малое, что Он дает вам? Тогда мальчик увидел, что Иисус начал ломать хлеб на маленькие кусочки. И он ломал, и ломал, и их становилось все больше и больше. Ученики разнесли эти кусочки людям и раздали всем. Точно так же Иисус поступил и с рыбой. Мальчик очень удивлялся, потому что он видел, как из 5 хлебов и 2 рыб стало так много, что все люди могли насытиться. Когда все насытились, Иисус велел собрать все остатки. Да-да, еще и осталось. Каждый человек, женщина, мужчина и дети, каждый наелся и еще осталось. Они так и сделали. Собрали остатки. Мальчик еще больше удивлялся, потому что было 12 полных корзин остатков. Как он должен был быть рад и счастлив, что смог отдать Иисусу свой маленький обед и стал свидетелем такого великого чуда. Иисус сделал из малого много. Иисус не оставляет никого голодным. Для Иисуса нет ничего невозможного. Он всегда может помочь. Как этот мальчик отдал все Иисусу, что у него было, и стал свидетелем такого чуда, так и вы можете дать что-то Иисусу и стать счастливыми в своей жизни. Вы спросите, что я могу дать Господу Иисусу? У меня ничего нет. Дорогие мои, отдайте Ему свое сердце, и Он сделает вас счастливыми. Вы, наверное, спрашиваете, как можно отдать Иисусу свое сердце? Вы знаете, Господь Иисус Христос умер на кресте за нас, грешников. Он пролил свою кровь для прощения наших грехов. Поскольку Иисус безгрешен, только Он мог пострадать за наши грехи. Он взял на Себя нашу вину, то, в чем мы были виновны, это сделал для меня и для каждого из вас Иисус. Что вы можете сделать? Как вы можете отдать свое сердце Иисусу? Поверьте в то, что Иисус – Сын Божий, и попросите Его простить вам ваши грехи. Если вы сделаете это, Он простит вам ваши грехи, войдет, поселится в вашем сердце и станет вашим Спасителем. Он очистит ваше сердце от всех грехов. Но это не все. Важно и оставаться в Иисусе. А как вы можете оставаться в Иисусе? Если вы любите Его, верите в каждое слово Библии и читаете Библию, если вы говорите с Богом и доверяете Ему, если вы встречаетесь с другими христианами и рассказываете другим людям о том, что Господь Иисус сделал для вас, тогда вы сможете оставаться в Иисусе и переживете в своей жизни великие чудеса вместе с Ним. Помните обещание Господа Иисуса: «Я не оставлю тебя». Господь Иисус хочет сделать вас счастливыми и хочет, чтобы вы доверяли Ему во всех ситуациях вашей жизни. Да благословит вас в этом.

0: Илья и Таня любили на уроках воскресной школы слушать истории из жизни миссионеров. Они тоже мечтали однажды стать миссионерами. «Я поеду в Индию», — говорила Таня перед сном. «Там так красиво!»
1: «А я в джунгли к индейцам», — вторил ей Илья.
2: «Нет, поехали лучше со мной в Индию, а то тебя индейцы съедят».
1: «Нет, не съедят. Я им привезу много печенья, конфет, вкусного всякого. Зачем им есть меня?
2: Поехали лучше со мной. Ты будешь доктором, а я проповедником. Построим в джунглях огромную церковь, даже воскресную школу организуем».
0: «Ну ладно, я подумаю», — согласилась Таня. Дети каждый день играли в миссионеров. Из подушек они сооружали лодки, под столом устраивали палатку, лечили Таниных кукол и проповедовали им о Божьей любви. За счет новых игрушек церковь у них росла. По вечерам к миссионерам на служение в качестве гостей приходили папа и мама. Молиться в игрушечных джунглях было одно удовольствие, особенно после пламенных проповедей Ильи. Днем он тщательно готовился к богослужениям. Вместе с мамой учил наизусть золотые стихи из Евангелия. Однажды, после такого собрания, папа задал детям серьезный вопрос. «Вы впрямь хотите стать миссионерами?» Дети удивились вопросу.
2: «Конечно, папа, конечно!» воскликнули брат и сестра в один голос.
1: «Ну, тогда, думаю, вам необходимо порепетировать у бабушки в деревне. Многие ее соседи, старички и старушки, до сих пор не верят в Господа. А ведь жизнь на земле для них может оборваться в любую минуту. Как насчет того, чтобы рассказать им о Боге? Илья мог бы проповедовать, а ты, Таня, прекрасно поешь и рассказываешь стихи. Но главное, дети, нужно всегда молиться о тех, кому будете говорить о Боге. И всегда старайтесь помогать другим».
2: «Илья, например, хорошо моет посуду», — подхватила мама. «А Таня может полить цветы и подмести пол».
1: Идея с посудой Илье не очень понравилась. Но на что только не согласишься ради спасения грешников. Поэтому Илья согласно кивнул.
3: «Хорошо, я буду мыть посуду, если надо.
2: И когда же мы поедем, папа?»
1: «Мы поедем всей семьей в деревню на целую неделю. Нужно подремонтировать крыльцо в бабушкином доме, да и в огороде помочь. Завтра вечером выезжаем».
0: «Ура! Как здорово!» Дети были в восторге. Следующий вечер они проводили уже в стареньком доме бабушки. За большим деревянным столом разместилась вся семья. Бабушка угощала дорогих гостей душистым чаем из пузатого медного самовара и вкусными пирожками с домашним яблочным повидлом.
1: «Кушайте, мои дорогие, кушайте!» – приговаривала она, разливая чай в красивые чашечки с яркими цветочками и золотыми каемочками.
3: «Бабушка, как у тебя хорошо и как все вкусно!» – восторгался Илья. «Когда я вырасту, перееду к тебе жить навсегда!»
0: «И я тоже!» – согласилась с братом Таня.
1: «А вы ничего не забыли?» – удивился папа и улыбнулся. «А как же джунгли и Индия?»
2: «Ну, мы будем приезжать к бабушке на свои миссионерские каникулы», – решил Илья, немного подумав.
3: «Да, к бабушке на каникулы», – кивнула Таня, уплетая очередной пирожок.
2: «А вообще, бабушка, мы к тебе в деревню в этот раз не отдыхать приехали, а по очень важному делу», — сообщил Илья, прихлебывая чай из блюдечка.
1: «По важному делу?» — удивилась старушка.
3: «Угу, мы на репетицию приехали.
2: будем репетировать, как быть настоящими миссионерами», — пояснила Таня. «У тебя же есть неверующие соседи? Я им буду песни петь и стихи читать, а Илья проповедовать. Знаешь, как хорошо он проповедует дома?»
3: «А если надо, мы старичкам помогать будем. В доме поможем убрать и всякое такое», — добавил Илья.
2: «Дело и впрямь серьезное», — улыбнулась бабушка. «Я вижу, вы у меня совсем уже взрослые стали, мои дорогие внучата. Но репетировать будете завтра. А сейчас допивайте чай и отправляйтесь-ка спать. Утро вечера мудренее».
0: После завтрака Илья и Таня вместе с бабушкой отправились на миссионерский труд. Первой они навестили маленькую худенькую старушку Степановну, которая жила в соседнем доме. Степановна очень обрадовалась гостям. Она уже сама молилась, бабушка ее научила. Илья рассказал наизусть несколько стихов из Библии и сказал почти целую проповедь. А Таня прочитала стишок. Ни грязной посуды, ни другой работы в доме Степановны не было. Поэтому миссионеры быстро освободились.
2: «Бабушка, ты нас к настоящим грешникам веди, а не к своим друзьям», — попросил Илья. «А то мы так и не научимся миссионерствовать».
3: «Ладно, ладно, мои милые, пойдемте как к бабушке Григорьевне. Я ей, конечно, много раз о Боге говорила, но она у нас женщина с характером, особенно слушать не любит, а иногда и нагрубить может. Друзей у нее нет. Никто не любит к ней в гости ходить».
2: «А мы тоже когда-то знали мальчика, у которого совсем не было друзей из-за его плохого характера. Мы даже его немножечко боялись», — вдруг вспомнила Таня.
4: «Да, он был неверующим, а потом начал к нам в церковь с мамой и папой приезжать, в воскресную школу ходить.
3: Теперь он наш друг», — пояснил Илья.
0: «Ну, раз у вас опыт есть, пойдемте», — улыбнулась бабушка. Ребята с любопытством смотрели на маленький бревенчатый домик с покосившейся деревянной крышей. Окна его были низкие, почти у самой земли.
2: «Ой, какой старый дом!» — воскликнула Таня.
3: «Да, как и хозяйка. Ну ладно, давайте-ка постучим, да погромче, чтобы нас услышали», — пробормотала бабушка. Илья постучал в тяжелую входную дверь. Все затаили дыхание, то ли от волнения, то ли чтобы лучше расслышать, что происходит за дверью. Наконец послышались шаркающие шаги, и через несколько мгновений дверь отворилась. В проеме появилась хозяйка дома. Сухая, маленькая старуха с колючими неприятными глазами. При виде ее Таня тут же вспомнила сказку про Бабу-Ягу, и ей вдруг захотелось домой. Илья тоже притих и прижался к бабушке.
0: «Здравствуй, Григорьевна!» — ласково начала разговор бабушка. «Вот пришли тебя проведать. Это мои внучата из города приехали».
3: «Заходите, раз уж пришли!» — недовольно промямлила Григорьевна беззубым ртом. В комнате было мрачно, царил беспорядок. На незастеленной кровати лежал огромный рыжий кот.
5: «Ах ты, безобразник, опять на койку залез! А ну, брысь на улицу!» — скомандовала хозяйка дома и запустила в кота какой-то тряпкой. Кот спрыгнул с кровати, стремглав рванув в открытую дверь.
3: «Ты что, заболела, Григорьевна?» — спросила бабушка. «В комнате не прибрано, и ты не веселая какая-то».
5: «Болею. А ты что? Снова с проповедями пришла? Так я их слушать не собираюсь. Можешь убираться с ними подальше. И внуков своих забирай. У меня от детского крика голова болит».
3: «Ты не переживай. Успокойся.
4: шуметь и проповедовать никто не собирается. Мы только с внуками у тебя немного похозяйничаем. В доме приберем, посуду помоем, обед сварим, да и домой пойдем». Григорьевна немного поворчала для приличия, а затем села на деревянную скамейку у окна.
6: «А, делайте, что хотите. Кроме вас ко мне все равно никто не придет».
4: Илья, оглядываясь по сторонам, подумал, что работы в избушке хватит на целую неделю, но вслух ничего говорить не стал. А бабушка, весело засучив рукава, предложила: «А ну-ка, ребята, давайте сначала помолимся, а потом за дело примемся». После молитвы у всех на сердце стало веселее. Бабушка поменяла постельное белье на кровати и уложила Григорьевну отдыхать.
6: «Ты лежи пока, а если мы что не так будем делать, говори», — попросила она старушку.
4: Та в ответ лишь махнула костлявой рукой.
6: «Таня, а ты чего молчишь? А ну запивай-ка, нам веселее работать будет».
4: Таня с опаской посмотрела на старую Григорьевну и не смело тоненьким голосочком запела: «Иисуса, любовь чудесная!» Илья решил поддержать сестру и тоже стал петь. И правда стало веселее. Бабушка собрала со стола грязную посуду и попросила Илью помыть ее в миске с горячей водой. Потом дети вытряхнули грязные половики, подмели и помыли пол. Все вещи были расставлены по местам. Дети только удивились, как уютно и красиво стало в стареньком домике. Вскоре в печке весело горел огонь и готовился грибной суп. Таня запела еще веселее. Они все вместе пообедали. Потом, помыв и убрав посуду, гости собрались домой. Наступал вечер.
2: «Бабушка, мы сюда завтра придем?» – спросил Илья.
6: «Конечно. Нужно постирать белье, сходить в магазин за продуктами, да и больную еще раз навестить».
4: Григорьевна сердито насупила брови, но потом вдруг улыбнулась и сказала:
6: «Приходите, приходите, я буду рада. Только о Боге своем мне не говорите. Я ничему и никому не верю».
4: «Ладно, ладно, не волнуйся», — улыбнулась бабушка. Весь вечер Илья и Таня только и говорили о Григорьевне, молились о том, чтобы Господь дал ей здоровье и спас ее душу.
3: «Бабушка, а почему она не хочет о Боге слушать?» — спросил Илья. Сердце ее от горя ожесточилось. Сын еще в детстве в реке утонул. Дочка уехала в город и совсем забыла мать, даже писем не пишет. Иногда только денег немного вышлет на праздники. Вот и все. Муж от тяжелой болезни умер. Она долгие годы за ним ухаживала. Теперь вот во всех своих бедах Бога винит. Разве она его просила помочь? Бог для нее чужой. В чем же его обвинять? Но люди этого не понимают. Да если бы она не заболела, сегодня нас бы к себе не пустила.
2: Но как же нам ей о Боге говорить, бабушка? Как же проповедовать, если она и слышать ничего не желает? Забеспокоился Илья.
4: А мы ей Христа в нашей заботе и любви покажем. И пойте песни, они тоже о Божьей любви говорят, заверила бабушка. Целую неделю брат и сестра день за днем ходили к старой Григорьевне. Они помогали бабушке стирать и гладить, готовили обеды и убирали в доме. А еще дети устраивали для старушки настоящие богослужения. Вместе пели, читали стихи. Илья даже проповедовал, совсем как в детской комнате у себя дома. И вот чудо! Старая Григорьевна слушала, не перебивая. Ребята заметили, что даже глаза ее изменились, словно в них какой-то светлый лучик появился. В день отъезда в город дети принесли Григорьевне подарки. Таня свою с братом фотографию в деревянной рамочке, а Илья – Евангелие.
2: «Мы будем по вам скучать», – призналась девочка, обнимая старушку. «Может быть, когда-нибудь почитаете Евангелие?» – неуверенно произнес Илья, протягивая Григорьевне драгоценную книгу.
7: «Конечно, почитаю», – улыбнулась старушка. «Я, кажется, начинаю верить, что Бог есть. Если бы не Он, разве такие чудесные детки провели бы неделю с больной противной старухой?»
2: Таня внимательно посмотрела на нее. Теперь она не казалась ей бабой-якой. Перед ней на деревянном стуле сидела старенькая, одинокая женщина.
4: «Мы еще к вам приедем», — сказала девочка и поцеловала мягкую морщинистую щеку старушки.
2: Через 4 месяца бабушка Григорьевна умерла. Но она успела прочесть Евангелие, которое бережно хранила на столе рядом с фотографией своих маленьких миссионеров. Бабушка Тани и Ильи говорила в утешение внукам, что после их отъезда Григорьевна стала внимательно слушать о Боге и даже молилась.
6: «Я не сомневаюсь, что из вас получатся замечательные миссионеры», — ободрил ребят папа. «Если даже у вас не получится поехать в джунгли или в далекую Индию, помните, вокруг вас еще много одиноких и несчастных людей, которым так нужно внимание и Божья любовь».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучение второй главы послания апостола Павла к Титу, речь в которой идет о том, что церковь должна преподавать и проповедовать Слово Божье. Церковь обязана нести здравое учение. В противном случае это вовсе не церковь. В свое время я написал книгу под названием «Духовные черты видимой церкви». В этой книге я рассмотрел события, происходившие вскоре после Дня Пятидесятницы, о которых нам рассказывается во второй главе книги «Деяний святых апостолов». Там сказано, что все те, кто присоединились к церкви в День Пятидесятницы, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Таковы были отличительные черты ранней церкви. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы. И совершенно не важно, какой высокий шпиль установлен на здании церкви, не важно, какие красивые песнопения поются в этом здании, потому что на самом деле истинное значение имеет лишь та весть, которая возвещается с кафедры в этой церкви. Именно это говорит нам о том, является данная церковь истинной церковью, организованной в соответствии с наставлениями апостола Павла и в соответствии с тем, что говорит нам об этом Слово Божье. Из первой главы этого послания мы выяснили, что пресвитеры, которых Тит должен был поставить в церквях на острове Крит, должны были делать две вещи. Наставлять верующих в здравом учении, а также обличать противящихся. Очень важно, чтобы наше служение не было сосредоточено только на обличении всех и каждого. Наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Бога точно так же, как он должен уметь давать ответ еретикам. Во второй главе своего послания Павел концентрирует основное внимание на преподавании Слова Бога. Прочтем первый стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Здравым учением Павел называет учение апостолов. Самым главным по важности для ранней церкви было учение апостолов. Кстати сказать, все то, что мы читаем в этих посланиях, также является частью учения апостолов. И первые слова данного учения Павла обращены к людям зрелого и пожилого возраста в церковной среде. Прочтем 2 и 3 стихи. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Пожилые люди должны быть здравы в своей вере, любви и терпении. Они должны быть бдительны, то есть сохранять трезвость ума, а также проявлять степенность. Это должны быть люди, которые пользуются уважением других, а также умеют держать себя в руках. Пожилые женщины в церкви должны демонстрировать достоинство в своем поведении. Они должны одеваться прилично святым, не быть клеветницами, то есть не участвовать в сплетнях и пересудах, а также не порабощаться пьянству, то есть не быть в зависимости от употребления алкоголя. А еще они должны учить добру. Пожилые женщины должны учить более молодых, как мы читаем в 4 и 5 стихах, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Женщины должны быть попечительницами о доме, что означает, что они должны трудиться в своем доме. Затронув этот вопрос, я могу нажить себе недругов, однако я все равно позволю себе сказать следующее. Первым и главным делом женщины должны быть ее обязанности в доме. Семья и дом — это вовсе не игра.
Потому что быть женой и заботиться о детях — это очень серьезная ответственность. Это нечто, к чему попросту нельзя относиться легкомысленно. Я уверен, что Павел никогда не одобрил бы современное движение эмансипации. Более того, я решусь сказать нечто более кардинальное. Я сам противник этого движения и считаю его ошибочным. Я верю, что любая женщина хочет, чтобы к ней относились как к женщине, а не как к мужчине. Я согласен, что женщины должны получать плату за свой труд, а также уважение окружающих в соответствии со своими способностями. Однако, я замечаю, что, входя в лифт, все женщины считают, что мужчинам надлежит пропускать их вперед. И я пропускаю их вперед, потому что этому меня учили с самого детства. Более того, если женщины хотят равенства во всем, они не должны ограничиваться только чистой работой, но заниматься и тяжелым физическим трудом наравне с мужчинами. Однако я убежден, что это не совсем то, чего хотят современные эмансипированные дамы. И тем не менее, друзья мои, самое большое и важное в мире дело — это созидание и обустройство дома. При этом женщины должны быть покорны своим мужьям. Основная идея, заложенная в такое понятие, как покорность, — это идея о том, что женщина должна отвечать своему супругу. То же самое греческое слово Павел использует в 7 стихе 8 главы послания к римлянам, где оно также переведено как «покоряться». Апостол говорит там следующее. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Основная мысль Павла состоит в том, что плотский разум не может взаимодействовать с Богом. Он не может повиноваться Богу и не имеет физической возможности отвечать Богу. Однако жена должна отвечать своему мужу, ибо в их взаимоотношениях мужу отведена более активная, а женщине более пассивная роль. Как-то ко мне обратился один мужчина с просьбой повлиять на его жену и заставить ее слушаться. Я ответил, что не стану ни к чему принуждать его супругу, а в ответ на его недоумение спросил, когда он в последний раз говорил жене, что любит ее. Он не смог ответить ничего вразумительного, кроме того, что это не имеет никакого отношения к вопросу о повиновении. Но я объяснил ему, что это имеет самое прямое отношение к повиновению его жены, потому что пока он не скажет ей, что любит ее, она не будет обязана отвечать ему. Ведь он говорил ей о любви в то время, когда ухаживал за ней. И он должен демонстрировать к ней именно такое отношение и сейчас. Если муж скажет жене, что любит ее, жена будет отвечать ему гораздо лучше, чем она делала это раньше. Жена должна отвечать на любовь своего мужа. Далее прочтем стихи с 6 по 8, где Павел говорит Титу, что он, как молодой проповедник, должен быть образцом и примером для других молодых людей. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Чистота, степенность и неповрежденность подразумевает верность и подлинность учения. То есть в своем учении Тит должен был демонстрировать свою полную веру в Слово Бога и серьезно относиться к вопросам, с которыми ему приходилось иметь дело. Далее. 9 и 10 стихи. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Здесь Павел обращает свое внимание еще на одну социальную группу.
В ранней церкви было очень много рабов. Более того, 90% имен на стенах римских катакомб — это были имена рабов или бывших рабов. То есть Евангелие стало ответом на нужду целого социального класса того времени. Апостол призывает рабов повиноваться своим господам и угождать им во всем. Опять-таки, идея, стоящая за концепцией повиновения, состоит в том, что рабы должны были отвечать своим господам. То есть они должны быть заинтересованы в своей работе и в служении своим хозяевам. Всякий трудящийся, и в особенности все те, кто занимаются христианской работой, должны вкладывать в свою работу все сердце. В противном случае такому человеку следует попросту оставить данную сферу деятельности. Если вы трудитесь в какой-то христианской организации, вы делаете это потому, что хотите работать в этой организации. Я надеюсь, что вам удается обеспечить пропитание для своей семьи, однако дело даже не в этом. Христианская работа должна совершаться не только головой и руками, но также и сердцем. И уж, конечно, недопустима какая-то нечестность на рабочем месте. Многие предприятия ежегодно теряют огромные суммы только потому, что их обкрадывают их собственные работники. И все это нужно для того, чтобы христиане во всем были украшением учению Спасителя нашего. Греческое слово «украшение» — это то же самое слово, от которого происходит наше слово «косметика». Меня нередко спрашивают, вправе ли женщины в церкви пользоваться косметикой. Я могу ответить на этот вопрос утверждением, что женщины не только могут, но и обязаны пользоваться косметикой, однако с одной оговоркой. Если речь идет о той косметике, о которой говорит здесь апостол Павел. Иными словами, мы должны носить подобающие верующему человеку украшения. Пусть такими украшениями станут ваша добрая речь, искренность и непосредственность, что является весьма изысканными украшениями. Друзья мои, есть много украшений подобного рода, которые мы, как христиане, должны использовать сегодня. Далее Павел прерывает свои увещевания к Титу, чтобы сказать несколько слов о правильных доктринальных основаниях для жизни верующих людей. То есть апостол провозглашает Евангелие и говорит о нем в трех временных интервалах — в настоящем, в прошлом и в будущем. Еще сравнительно недавно было трудно представить себе, что технический прогресс позволит реактивным самолетам летать с поистине невероятной скоростью. Но кроме реальной скорости самолета, тот факт, что вы пересекаете несколько часовых поясов, дает вам возможность прибыть в конечный пункт назначения после 4 часов перелета и обнаружить, что с момента вашего вылета прошло не более часа. Более того, сейчас существуют самолеты, которые летают со скоростью втрое превышающей скорость звука. Это значит, что вы можете вылететь из одного города в 3 часа дня и прибыть в другой город в тот же самый день, но в час пополудни, то есть оказаться там за 2 часа до момента вылета. Лично у меня все это с трудом укладывается в голове. Однако я думаю, что самое удивительное в этом мире — это благодать Божья, явленная нам в этих трех временных зонах. Мы увидим это в следующих 3 стихах, где Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков», как сказано в 11 стихе, это временная зона прошлого. Далее в 12 стихе говорится: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке».
это уже зона благодати настоящего времени. И, наконец, прочтем 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Здесь идет речь о временном отрезке будущего. Это три временных периода благодати, и сейчас давайте взглянем на них несколько более пристально. Прочтем 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Павел говорит христианам острова Крит, что им нужно твердое основание в жизни, и потому он хочет, чтобы они твердо стояли на основании учения о Божьей благодати. Благодать Бога — это метод, посредством которого Бог спасает нас. Кто-то из знакомых проповедников однажды сказал, что его кафедра в церкви — это место возвышения благой вести, тогда как его кабинет — это место для добрых советов. Евангелие — это вовсе не добрый совет, это благая весть. Но это еще не все. Евангелие — это сила Божия к спасению. Павел призывает христиан Крита, чтобы их жизни украшали собой Евангелие. Ибо Евангелие — это Божья сила. Нет абсолютно никаких оправданий христианину, который живет жизнью, полное поражений и падений, поскольку явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Она явилась, то есть продемонстрировала себя людям. Это была его эпифания. То, что Господь Иисус сделал для нас, когда пришел в этот мир около 20 столетий назад, является Евангелием, благой вестью. Он умер за нас и воскрес из мертвых. Бог спасает нас не своей любовью и не своей милостью. В послании к Ефесянам, в 8 стихе 2 главы, нам говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Милость — это Божье сострадание, которое побудило его дать людям Спасителя. Если один человек мог бы спастись милостью Бога, тогда могло бы быть спасено все человечество, и тогда Христу уже не нужно было бы умирать, и крест утратил бы всякий смысл. Бог любит людей, но Он спасает нас не своей любовью. Любовь — это божественный мотив, но сутью Бога является не только любовь. Бог также праведен, свят и справедлив. Святые требования Бога, Его справедливые принципы и Его праведные стандарты требовали удовлетворения. Любовь Бога могла побуждать Его спасти нас, но нерушимые законы справедливости делали Его любовь бессильной сделать это. Поэтому Христос, умерев за наши грехи, удовлетворил святые требования Божьей справедливости. И теперь Он может спасти нас Своей благодатью. Как чудесно быть спасенным благодатью Бога! Когда мы были виновны, Христос заплатил цену положенного нам воздаяния. Благодать не требует человеческих усилий. Бог не требует нашего участия. Он не просит, чтобы мы со своей стороны обеспечили надлежащее поведение или особые черты характера, чтобы Он мог спасти нас. Бог только просит нас поверить в Него, довериться Ему и принять Христа. Божий путь — это лучший путь, и это единственный путь. Далее прочтем 12 стих. «Научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Бог вовсе не пытается реформировать этот мир. Он искупил людей, которые приняли Иисуса Христа. Евангелие вовсе не призывает отвергающего Христа человека сделаться лучше. Когда человек говорит, что он будет стараться поступать лучше, он заблуждается. Если вы отвергли Иисуса Христа, вы можете со спокойной совестью попытаться взять от этой жизни все,
ибо нынешняя жизнь — это все, что у вас есть. Например, современное общество пытается заставить людей отказаться от курения. Людям пытаются объяснить вред и опасность табака. Однако Бог вовсе не требует от нас ничего подобного. Вы можете с точно таким же успехом есть, пить и веселиться, потому что завтра вы умрете. Бог вовсе не хочет реформировать нас. Он хочет дать нам искупление. И еще Бог призывает всех принадлежащих Ему людей, которых Он искупил, жить для Него и избегать мирских похотей, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, как сказано в 13 и 14 стихах. Блаженное упование — это следующее событие в программе Бога. Христос грядет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, как наш великий Бог и Спаситель. Этот стих показывает нам, что Павел учил о божественности Христа. Он говорит здесь о великом Боге, который является нашим Спасителем. И кто же это такой? Это Иисус Христос. И что же Он сделал? Он отдал Себя за нас, чтобы искупить нас. Он заплатил за нас цену, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Бог хочет, чтобы мы жили для Него, и хочет, чтобы мы творили добрые дела. Но сначала Он должен искупить нас, друзья мои. И, наконец, прочтем последний, 15 стих этой главы. «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Павел говорит Титу, что он, как молодой человек, не должен был позволять кому-либо пренебрегать его молодостью. И в этом Титу мог помочь тот образ жизни, которому он следовал. То же самое наставление Павел мог бы дать и любому другому служителю. Вот почему так важно, чтобы каждый молодой проповедник изучал послание к Титу. Этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Главное...

0: главном призвании. Он пишет: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам 1:9. Павел желает помочь коринфянам наладить отношения с Богом и друг с другом. Зная секрет освящения, тайну подлинного преображения мышления, жизни, характера христианина, Павел напоминает о том, к чему коринфяне, да и все мы призваны: к общению с самим Иисусом Христом, постоянному общению, реальному, открытому и глубокому. Зная мощную силу плотских желаний, Павел умоляет верующих отвергнуть общение с миром и сконцентрировать все свои желания и стремления, все мечты и все время на общении с Господом. Он призывает не уходить от мира, а бежать оттуда, от его влияния, соблазнов, принципов и образа жизни, и пребывать в постоянном общении с Богом в молитве, чтении слова, общении с другими верующими и преломлении хлеба. В конце своего письма он напоминает, что «худые сообщества развращают добрые нравы» 1 Коринфянам 15:33. «Верующие, — убеждает нас Павел, — должны знать своего врага, который, как рыкающий лев, желает только одного — убить и погубить. И противостоять ему мы призваны твердой верой, полным доверием Богу, постоянным общением с Иисусом Христом. Он — победитель, в нем средоточие силы, ему принадлежит вся власть на небе и на земле, и мы принадлежим ему. Он нас искупил от рабства и призвал в общение с собой. Слава Ему!» Этим темам мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения и радостного общения с воскресшим и живущим во веки веков!
1: Александр Савченко. «Суть жизни». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13:13. Срок нашей жизни ограничен. Она предельно коротка. Богач становится вмиг нищим, а жизнь и суть – одна строка. Две даты на плите надгробной, между которыми черта. Экклесиаст сказал подробно о том, что значит суета. Погоня за мечтой и ветром приумножает нашу грусть, но наполняет сердце светом смерть, победивший Иисус. Откроет в царство рая двери Господь тому, кто на земле любил, надеялся и верил, распространяя свет во мгле. Чем жизни стоимость измерить? Достичь как вечности весны? Любить, надеяться и верить мы, вопреки скорбям, должны.

Проповедь. Йордан Пиянский. Овцы среди волков. Миссия возможна. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10:16. Этот стих выражает самое загадочное намерение Иисуса Христа, которое оказывает очень серьезное влияние на жизнь каждого христианина. Стих раскрывает нам самую странную стратегию, которой пользуются христиане для достижения Божьих целей. Важно вникнуть в нее и понять. Но сначала давайте рассмотрим основных персонажей – овец и волков. Овцы. В энциклопедическом словаре напротив слова «христианин» читаем: «Последователь Иисуса Христа». И если верно, что Иисус кроток и смирен сердцем, Матфея 11:29, тогда его последователи не могут быть бандой негодяев. Даже противники христиан с этим

согласятся. Волки. Согласно Библии, волки, о которых говорит Христос, это прежде всего демонические силы. Пророк Аввакум изображает демонов как жестоких и необузданных могучих духов, способных с легкостью победить любого человека, независимо от его сил и интеллекта. Они – прытчи вечерних волков, страшны и грозны, приходят и забирают пленников, как песок. Аввакума 1:6-9. Но чувствуют ли себя христиане овцами среди волков только в духовном мире? Верующий живет в мире людей. Один богослов пишет, в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус определяет положение христианина, как взятого из мира. Стих 6. Не от мира. Стих 14. Защищенного от зла в мире. Стих 11. Посланного проповедовать в мире. Стих 18-20. И как результат, ненавидимого миром. Стих 14. Мир – это не просто планета Земля. Это богопротивная система, в которой мятежный человек научился жить независимо от своего Создателя. Подданными в мире являются все, кроме истинных христиан. Правитель мира – Люцифер, чьи демоны держат под полным и жестким контролем каждого рожденного на Земле. Читающий Библию понимает, что волкам подобны и все люди в мире – светские или религиозные, которые контролируются бесами, а не Богом. По этой причине некоторые и перестают читать Библию. Волк может быть кротким, когда он сытый, он даже может позволить погладить себя. Но таков ли он, когда голоден? Попробуйте прикоснуться к голодному волку, когда он находится в стае, а еще хуже – холодной ночью посреди поля. Волк – это хищное, агрессивное и кровожадное животное. И если волк окажется в стаде овец, он может убить сразу нескольких животных. Часто он убивает не для того, чтобы утолить голод. Когда волки нападают на стадо, они убивают намного больше овец, чем в состоянии съесть. Они убивают ради спортивного интереса. Вряд ли кто оспорит то, что в трудных обстоятельствах спящая волчья природа духовно мертвого человека пробуждается. Удивительно, но человек проявляет свои негативные черты не только по необходимости, но и ради спортивного интереса. Древнеримский комедиограф Плавт, годы жизни 254-184 до Рождества Христова, так охарактеризовал отношения между людьми. Человек человеку волк. Homo homini lupus est. Псалмопевцу Давиду этот духовно-социально-политический феномен также был хорошо известен. «Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч». Псалмы 56:5. Почему? После покаяния и примирения с Богом верующий человек внутренне выходит из системы мира, но не выходит из нее физически. Почему Господь Иисус делает нечто неразумное с человеческой точки зрения, посылая своих овец к волкам? Какой добрый пастырь, Иоанна 10, так относится к своей пастве? На христианских собраниях часто поют песни, выражающие изумление. «Твоя мудрость удивительна для меня». И поскольку многие верующие в сложных обстоятельствах спрашивают себя об этой удивительной мудрости, мы попытаемся вникнуть в премудрость Господа, исследуя причины, по которым Иисус делает это. Духовно живые и духовно мертвые люди радикально отличаются друг от друга, хотя это, на первый взгляд, не всегда очевидно. По положению они абсолютно разные, но не по состоянию. Различие проявляется в процессе. Бог стремится достичь именно такого разделения в жизни верующего. Мы рассмотрим 10 целей, для достижения которых Бог посылает нас как овец среди волков. Цель первая. Проявление новой жизни. Хотя верующий и возрожден духовно, у него имеются остатки падшей природы,
смесь нравов волка, упрямого козла и многих других животных. Поскольку Бог хочет сделать своих детей смиренными ягнятами по поведению, а не просто по положению, Он хочет поднять их посредством испытаний на кардинально иной уровень жизни. Чтобы пожелать от всего сердца полной перемены, новорожденный должен осознать, насколько ужасна, зла и неисправима его старая природа. Она проявит себя в большей степени, когда будет провоцируема волками. Когда христианин неоднократно реагирует как волк среди волков, он становится особенно внимательным к своим словам и действиям, потому что ясно замечает то, что происходит в его сердце. Человек в мире об этом не особо беспокоится. Такие реакции являются частью его природы. Но верующий ужасается этому, потому что у него появились совершенно новые критерии оценки своего состояния. После долгих молитв и раскаяния в каждой ошибке у человека будет возрастать отвращение к его старому «я» вместе с сильным желанием Божьего дара кротости и смирения, характерных для его новой природы. Таким образом, в трудных обстоятельствах природа ягненка у верующего будет проявляться все отчетливее. Это будет побуждать его идти путем смирения, принося славу Богу. Цель вторая. Отождествление с Иисусом. Часто дети Божьи удивляются, когда люди отвергают и презирают их за то, что они христиане. Но это совершенно нормально. Мы должны понимать, не люди отвергают нас, но демоны, которые владеют людьми, ненавидят Христа в нас. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» Матфея 10:22. Это богословская истина, которая должна радовать верующего, потому что он удостоен страдания, неся имя Христа с честью. Цель третья. Полная надежда на единственную защиту. Как в животном мире, так и в духовной жизни единственный, кто может защитить ягненка от волков, это пастух. Примечательно, что Творец не дал овцам никаких защитных механизмов. Никаких. Так и с ягненком Божьим. Его единственная защита – Господь Иисус Христос. Все другие методы защиты, кроме полного упования на Бога, не только исходят от ветхого человека, но и совершенно бесполезны. Это очень ценный урок, который посвященный верующий усваивает трудно и болезненно, ущемляя свою гордость. Цель четвертая. Смещение внимания с земного на небесное. Многие христиане считают, что физическая смерть – это самое ужасное, что может случиться с ними, когда Бог посылает нас, как овец, к волкам. Но Иисус завещает нам не бояться тех, кто может убить наше тело, а иметь страх только перед Его Отцом. Смотри Матфея 10:28. На самом деле, худшее, что может случиться с верующим, приведет к лучшему для него. Он пойдет домой к Христу. Что по-настоящему должно пугать христиан, так это сильная привязанность к земному. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. Бог допускает, чтобы волки преследовали его детей, дабы напомнить им, что настоящая их родина не в этом мире. Здесь христиане не только пришельцы, они также являются непримиримыми врагами всей системы этого мира. Верующий не должен чувствовать себя в мире как дома. Цель пятая. Разрушение эмоциональной привязанности. Иисус Христос сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня» Матфея 10:37. Вотчман Ни пишет: «Бог хочет, чтобы мы любили его больше, чем мы любим своего Исаака. Только верующий человек, который постепенно растворяется в божественной жизни, может понять значение трудных слов Христа. Бог желает, чтобы мы не привязывались ни к кому и ни к чему, кроме Него». Душевная привязанность
может пагубно повлиять на нас и помешать спасению близких нам людей. Нам придется выбирать между Христом и ими, а это одно из самых тяжелых испытаний для нашей ветхой природы. Цель шестая. Сломить желание угождать миру. Должен ли христианин любой ценой получить одобрение людей в этом мире? Приведет ли это их к Иисусу Христу? Верующие никогда не смогут достичь стандартов этого мира, чтобы произвести впечатление на других и привлечь внимание к Иисусу. Жаль, если они будут пытаться это делать, потому что у них есть гораздо более могучее оружие. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. 2 Коринфянам 10:4. Оружие молитвы, поста и нашей святости намного сильнее всего, что впечатляет мир. Многие молодые и незрелые верующие стремятся получить одобрение мира, используя его методы. Их раздражает то, какие христиане слабые во многих сферах и как силен мир. Но Иисус неоднократно говорил, что мы не должны радоваться, когда волки начинают восхвалять нас, потому что они восхваляют только своих лжепророков и собратьев из стаи. Несколько лет тому назад я поспорил с известным болгарским музыкантом, который давно обратился к Христу. Он утверждал, что мы должны сделать все возможное, чтобы достичь или даже превзойти мирские стандарты в разных сферах, и что абсолютно приемлемо, чтобы методы для этого были всецело мирскими. Меня ошеломили его слова. В мире есть журнал «Эгоист», а мы, верующие, чтобы привлечь людей ко Христу, сделаем себе христианский журнал «Эгоист». Христианин, который пытается превзойти мир его же средствами, выглядит смешным в глазах мира и, чаще всего, не без оснований. Цель седьмая. Испытание веры. Каждый верующий будет испытан. Это воля Божья. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10:32-33. У нас всегда будет возможность отвергнуть Бога и вернуться в стаю волков со всеми вытекающими последствиями. Христианство — это взаимоотношения с Христом, которые будут строиться на верности и разрушаться при каждом малодушном и предательском отступлении от Него. К счастью, Бог не допускает, чтобы человек был испытан сверх его возможностей и всегда дает силу и выход из любой ситуации. Цель восьмая. Истинная плодотворность. Слова Л. Максвелла служат руководством для достижения духовной плодотворности. Беда многих так называемых правоверных церквей заключается в том, что они, подобно большим амбарам, наполнены незасеянным зерном, которое со временем стало влажным, заплесневелым и загрязненным крысами, завистью и злобой. Если бы каждое зерно было отделено от других и брошено в темную, влажную землю, захоронено там и оставлено, чтобы пережить гниение и смерть, какой богатый урожай мы бы получили? Когда Бог посылает нас, как овец, к волкам, Он приближает нас к кресту и отделяет от всех плотских опор. Через этот процесс должен пройти каждый посвященный христианин, чтобы стать плодотворным. Волки разрывают Иосифа, Павла и остальных библейских персонажей, которых мир недостоин, но именно такие люди переворачивают мир. Цель девятая. Уничтожение зла изнутри. Сам Господь Иисус был послан как агнец, а не как могущественный завоеватель. Но Он все-таки вышел победителем. Зло побеждено добром. Священник Александр Шмеман пишет: «Отвергая Христа, мир открывает предельную испорченность, раскрывая себя как зло. Убирая его со своего пути к смерти, он, по-видимому, торжествует, но именно здесь он побежден истинно и окончательно». В Страстную субботу, день мнимого триумфа смерти, она,
поглощена победой. 1 Коринфянам 15:54. Но тот, кто добровольно принял смерть, не имеет ее в себе и разрушает изнутри той жизнью и любовью, которые являются смертью смерти. Когда волки отвергают христианина, они раскрывают свою испорченность. Им посылают добро, но они отвергают его и высмеивают. Они торжествуют, но только на первый взгляд. А истинными победителями являются носители добра Христова. С этого момента образуются две группы, отличающиеся именно своим отношением к агнцам Божьим, как благоуханию Христову. Для одной группы христиане будут обличителями, и это принесет им дух покаяния и благоухание новой жизни. Но для большинства людей, к большому сожалению, верующие станут истинным осуждением и смертоносным запахом. Цель десятая. Спасение ближних. «Кто принимает вас, принимает меня» – Матфея 10:40. Только если христианин отделит себя от стаи волков, он может надеяться, что Бог и другим поможет освободиться от их естественной природы. Только тогда отец сможет сказать: «Это мое возлюбленное дитя, его слушайте». В спасении наших ближних важную роль играет наше поведение, внутреннее, а при необходимости и внешнее отделение себя от мирских дел. Только так они увидят, что христианин не просто отличается от них, но он принципиален и тверд в своем посвящении Богу. А Бог, в свою очередь, покажет им, что это и есть тот путь, по которому следует идти. Хотя внешне верующего будут преследовать и высмеивать, часто из-за стадного инстинкта, внутренне его все-таки станут признавать и уважать, что позволит ему свидетельствовать людям о спасении в Иисусе Христе. Если бы Иисус посылал своих последователей к волкам не как ягнят, а как львов с мощной царственной силой, которой на самом деле они обладают, потому что у Иисуса есть всякая власть на небе и на земле, ожидали бы мы тогда настоящей победы добра? Думаю, что нет. Безбожники пришли бы в трепет от ужаса и страха, но изменило бы это их волчью природу. Они не заметили бы своего растления, и Святой Дух не смог бы действенно работать в их сердцах и совести. Руководствуясь своей греховной, злой природой, они даже обвинили бы Бога в нарушении закона свободного выбора, который Он сам установил. Они бы оказались обиженными в своих собственных глазах, и это еще больше ожесточило бы их сердца против Бога. Христианские конфессии, в доктринах которых сказано, что мы на протяжении 15 веков находимся в тысячелетнем царстве Христа, потому что церковь завладела и земной властью, очевидно, очень спешат вознестись к Богу. Иисус приходит не как король-лев, но как агнец Божий, смиренно предавший себя в руки грешных людей, чтобы покорить их сердца. Так и мы, как стадо Божье, часто проигрываем именно из-за нашей неспособности делать зло, чтобы побеждать зло. Внешне мы будем побеждены системой, но система даже не догадывается, что это только способствует ее погибели. За нашу полную защиту и победу Господь берет ответственность на Себя, так как Сам Он послал нас на эту по-человечески невозможную миссию. Все огненные испытания на пути следования за Христом имеют для нас большое значение, и нет нужды сопротивляться им или роптать. Они для нас являются благодатью и привилегией. Они являются спасительными для наших ближних. Они приносят вечную славу Богу. Аминь.

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Готовы для кощунствующих суды. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Книга притчи Соломоновых, 19 глава, 29 стих. «Я на огне ада хотел бы прикурить свою папиросу», сказал железнодорожный служащий в присутствии сестры, когда она просила его не идти в кабак, а пойти лучше с ней на богослужение и послушать Слово Божие. И он ушел. А сестра, глубоко опечаленная и с тяжелым предчувствием, пошла на богослужение одна. Через полчаса ее вызвали с богослужения и сообщили ей потрясающую весть, что ее брат, смертельно травмированный, лежит в железнодорожной будке. Он попал под колеса поезда. Прибежав туда, сестра нашла брата в агонии. Пена и кровь сочились из его рта, зубы скрежетали, и несчастный издавал страшный, болезненный стон. Через несколько минут он скончался и, по всей вероятности, отошел туда, где он хотел прикурить свою папиросу. Он попал туда раньше, чем предполагал. Нельзя насмехаться над вечными вопросами, вопросами жизни и смерти, относящимися к спасению души. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Насмехаться, делать кого-либо или что-либо предметом насмешек, оскорбительных замечаний. Насмешливый, склонный к насмешкам, любящий насмехаться над окружающими. Насмешка бывает часто признаком скудости ума. Она является на помощь тогда, когда недостает хороших доказательств. Насмешка почти всегда не что иное, как робкая и скрытая злоба. А злоба есть чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-либо, желание причинить зло. Как червь, подтачивающий дерево, повреждает его, так и злоба, питаемая в сердце человека, съедает его. Библия говорит: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Надежная защита. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Псалом 30, 21 стих. Язык человеку необходим, но, с другой стороны, он может принести и много зла. Язык — огонь, прекраса неправды. Это неукротимое зло, он исполнен смертоносного яда, пишет апостол Иаков. Часто дьявол использует языки недобрых людей, чтобы приносить вред детям Божьим. Однако нам не стоит этого бояться. Бог – надежная защита от злых людей и их языков. Однажды мама рассказала своим детям историю, которая случилась с ней в детстве. Когда она впервые пришла в Церковь Божью со своей мамой, ей было всего 5 лет. С тех пор они стали постоянно ходить на богослужение. Маленькой Оле и ее маме там очень нравилось. Они жили в большом многоэтажном доме, который принадлежал одному заводу. И все жильцы хорошо друг друга знали, потому что вместе работали. Соседи стали интересоваться, куда эта молодая вдова ходит каждую субботу со своей дочкой. А время тогда было не такое, как сейчас. Верующим родителям не разрешалось водить детей в церковь. Но мама никого не боялась. Недаром у нее было имя Вера. Многие жильцы с сочувствием относились к молодой матери, похоронившей мужа, и говорили: «Это ее дело, как воспитывать ребенка, лишь бы им было хорошо». Но одна соседка, активистка антирелигиозной пропаганды, однажды встретила маму с дочкой на улице и сказала: «Вот что, мамаша, прекратите водить своего ребенка в церковь, иначе вы пожалеете». В голосе ее было столько злости, что маленькая Оля испугалась. Но мама ее успокоила: «Не бойся, доченька, Бог силен защитить нас». Прошло совсем немного времени, и мама заметила, что эта соседка куда-то исчезла. Она спросила у других соседей и узнала, что эту женщину парализовала, и теперь она лежит без движения, лишенная дара речи. Так бедняжка пролежала несколько лет до самой смерти. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас?» Послание Римлянам, 8 глава, 31 стих.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

песнь радости. Неплотную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Книга Псалтирь, 112 Псалом, 9 стих. Хвалите Господа! С такого призыва начинается 112-й псалом, один из праздничных псалмов в Израиле. С еврейского восклицания «Аллилуйя», означающего «Хвалите Господа», начинается этот хвалебный гимн, призывающий Израиль, а теперь и всех любящих Бога, восславить Господа. В этих восторженных строках Бог изображается и как Бог земного, и как Бог надземного, как Бог на небесах и на земле, Бог вселенной и Бог домашнего очага, Бог вечности и Бог мгновения. Господь воистину выше всего, но при этом Он интересуется неприметной жизнью бедной, нуждающейся и бесплодной женщины. У вас есть дети? Если есть, не забывайте об их происхождении. Дети – наследие от Господа. Каждый ребенок – это милостивый дар Божий. Не забывайте каждый день благодарить Его за каждое прекрасное благословение. Не забывайте о своем отношении. Бог предписывает всем матерям относиться ко всему в жизни с радостью, ожидает от них радости, и, конечно, в этом и заключается основная мысль этого псалма. Аллилуйя! Возрадуйтесь! Не забывайте о Божьем замысле. Бог призывает верующих родителей передавать рассказы о великих делах Божьих из поколения в поколение. Таким образом, Бог благословляет людей всех времен. И не забывайте о других чувствах. Когда вы обращаетесь с женщинами, у которых нет детей, не забывайте о сочувствии и молите Господа о них. Вы ждете ребенка? Тогда ждите терпеливо. В этом псалме упоминается песнь Анны, которая так терпеливо и так долго ждала обещанного Господом. «Ждите с молитвой». Анна ждала терпеливо, она постилась, молилась о сыне, она поклялась его отдать на служение Господу. Молитва всегда уместна, чего бы вы ни ждали. И также, когда вы ждете, надеясь на Господа, уместны песни радости.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я ведущий Вадим Гетман. Сердечно приветствуем всех вас. Продолжаем серию программ, посвященных семье, библейскому взгляду на семью, семейные темы. Сегодня в нашей студии Станислав Грунтковский, гость из Украины. Станислав, добро пожаловать.
1: Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели.
0: Станислав, давайте мы начнем со знакомства о себе. Я знаю, что вы являетесь одним из пасторов церкви, знаю, что вы руководите отделом благовестия во Всеукраинском союзе церквей евангельских христиан-баптистов, но не знаю, все ли это, так сказать, титулы или должности, которыми вы заняты, и служения. Поэтому будьте добры, расскажите нам немного о себе.
1: Я пришел к Господу, когда мне было 18 лет. Я был студентом фельдшерского факультета медицинского училища. Был простым парнем, который рос в семье, где о Боге вспоминали на Рождество и на Пасху. Впервые я серьезно подумал о Всевышнем в возрасте 14 лет. Я тогда влюбился, но безответно. И в своем горе я искал утешения и какого-то сверхъестественного вмешательства. Вот впервые в жизни в 14 лет, то были еще атеистические времена, я склонился и молился к Богу, не будучи

0: эту книгу, а позже познакомившись с молодежью из Центральной Баптистской Церкви города Ровно, я начал посещать группу, где изучалось Писание, где люди в большей части готовились к крещению. И вот благодаря исследованию Писания, личным беседам со служителями, я пришел к пониманию, осознанию, что я грешен. Это несмотря на то, что тянул на красный диплом, бросил курить в 7 лет, выпивал интеллигентно. Единственное, что воровал, наверное, это были яблоки в соседском саду. Но несмотря на все это, я узнал, что Бог знает меня внутри так, как никто. А внутри, конечно же, я был намного хуже, чем внешне. И вот пришло это понимание, осознание своей личной греховности. Я узнал, что Бог, несмотря на все это, меня любит, что Христос умер за меня, что на самом деле Он является источником любви, которую я искал всю свою сознательную жизнь. И вот таким образом я покаялся. Потом было время организации новой церкви в городе Остроге. Потом я возглавлял отдел благовестия в Ровенской области. А сейчас я с супругой проживаем и с детками в городе Ирпене. Это пригород от Киева, и действительно несу служение в отделе благовестия и являюсь одним из пасторов Ирпенской библейской церкви.
1: Вы сказали о супруге. Кажется, вашу супругу Аллой зовут,
0: именно
1: да?
0: Именно так.
1: А где она сейчас?
0: Сейчас она дома, в Ирпене. У нас трое сыновей. Владиславу 16, Назару 14 лет и Тимофею 6 лет.
1: А как вы познакомились?
0: Познакомился я после окончания медучилища, вернулся в свой родной город Острог и начал посещать баптидесятническую церковь.
1: Ой, такие есть тоже, да?
0: Да. В том смысле, что то было время, когда баптисты-пятидесятники еще принадлежали одному союзу и, собственно говоря, собирались в одной церкви. Именно там я начинал проповедовать, и вот там образовалась такая небольшая инициативная евангелизационная группа, в которой мы и пели, и благовествовали, и ездили по городам и деревням неподалеку от города Острога, принимали участие в организации новых церквей, потом в организации молодежного христианского клуба. Мы вместе пели с Аллочкой, ну и, как говорится, допелись до того, что влюбились друг в друга и женились.
1: Не жалеете?
0: Ни разу.
1: Слава Богу. Ну, а вот я не зря спросил, где она сейчас и как она вообще относится к тому, что вам приходится столько быть в разъездах. Я представляю, что это служение, наверное, позволяет вам быть дома какое-то ограниченное количество времени. Вот как вы регулируете это все с семьей?
0: Да, должен признаться, что вот это напряжение между служением и своей ответственностью как муж и как отец часто присутствует в моей жизни. Когда я был ответственным за отдел благовестия в Ровенской области, это период с 1998 по 2004 год, это была, я бы так сказал, последняя волна пробуждения, когда сотни и тысячи людей с жаждой огромнейшей слушали Евангелие. В тот период силами нашего отдела и церквей Ровенской области мы организовывали удивительнейшие евангелизационные проекты под названием «Неделя Евангелия» или «Истина, изменяющая мир». Мы выезжали нашей командой благовестия в город и жили там примерно 6-8 дней. Каждый день наше служение состояло из трех частей. 2 часа детской программы, 2 часа общей программы или программы для взрослых, как мы говорили, и 2 часа молодежное служение. 6 часов каждый день. И таких поездок было у нас достаточно много. Действительно, то был нелегкий период рождения второго ребенка. Я не все понимал, как муж, как отец. Я был больше вовлечен в служение. Поэтому то был период, я вспоминаю, что существовала определенная напряженность, непонимание. Казалось, я делаю то, к чему меня призвал Бог, забывая о том, что Бог меня призвал еще быть и любящим мужем, и мудрым отцом. Но я рад, что, надеюсь, что все-таки мудрею, благодаря тому, что общаюсь с хорошими, примерными служителями, как в служении успешными, так и в своей семье, благодаря тому, что читаю, слушаю разные семинары, и вот, переехав в город Ирпень с 2004 года по нынешнее время, несмотря на поездки, я рад, что жена сказала мне однажды следующее: «Славик, ты сейчас дома

0: бываешь намного чаще, чем когда мы жили в Ровно, и я тебе очень благодарна. Поэтому я пытаюсь мудро сбалансировать между тем, что нужно делать по служению, и тем, что все-таки я муж и отец.
1: Словом, это процесс, и нельзя сказать, что кто-то уже достиг этой точки, но это то, чему нам нужно учиться.
0: Да, и я этому учусь.
1: Это хорошо, когда мы можем это признать. Сегодня мы хотим поговорить о любви, о том, что такое истинная любовь. Я уверен, что в процессе вашего служения, когда вы беседуете с огромным количеством людей, вам это приходится делать, вы, наверное, сталкиваетесь с самой разной палитрой мнений, со спектром мнений, что такое любовь. Mm-hmm. И как бы вы это все описали?
0: Ну, во-первых, несмотря на всю сложность в сфере морали во всем мире, несмотря на те ужаснейшие тенденции в вопросах чистоты, праведности, взаимоотношений, люди все равно остаются жаждущими любви. О любви пишут, о любви поют, о любви снимают фильмы, о любви мечтают. Любовь остается самым вдохновляющим чувством. Для людей, далеких от Бога, для людей, ну, не знающих ничего о Писании, о Библии. С одной стороны, это радует, в какой-то степени люди остаются романтиками. Но с другой стороны, несмотря на то, что так много говорится, поется о любви, ее все меньше становится в семьях, и на улицах, и в людских взаимоотношениях. И одна из причин, люди на самом деле, как мне кажется, до конца не понимают, что означает любить по-настоящему. Говоря о семейных взаимоотношениях, то мы являемся жертвами глобализации, поэтому в отношениях между парнями и девушками, мужчинами и женщинами, мужьями и женами существует так называемая голливудская формула взаимоотношений. В чем она состоит? Ну, большинство молодых людей мечтают сделать три шага в поисках спутника жизни. Во-первых, найти подходящего человека. Во-вторых, влюбиться в него. В-третьих, возложить на него все свои надежды о счастье. Все чаяния, все ожидания они возлагают на свою половинку, что ее присутствие в моей жизни привнесет мне радость и счастье. Ну и если не сложилось с первым, вторым, третьим, да, то люди пытаются повторить эти шаги с другими, забыв на самом деле, что самому нужно становиться подходящим человеком, самому нужно учиться любить, что надежды нужно возлагать не столько на свою вторую половинку, сколько на Бога и в этом возрастать. Для меня абсолютным примером любви является Бог. Бог, который есть наш Творец, наш дизайнер, Бог, который есть любовью, это наверное, главнейшая часть его сущности. И именно всмотревшись в Бога, в то, что он сделал, мы можем приблизиться к пониманию, что такое настоящая любовь. Один из самых любимых моих стихов: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Другими словами, Бог дал человечеству то, в чем оно больше всего нуждалось. Именно тогда, когда оно меньше всего этого заслуживало. Вот из этого состоит для меня понятие любви. Вот этот незабываемый, нетленный принцип. Что значит любить по-настоящему? Это давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он меньше всего этого заслуживает.
1: Давайте попытаемся раскрыть этот принцип для семейных взаимоотношений. Ведь когда мы говорим о Боге, для многих это нечто заоблачное, нечто далекое, но каждому приходится ежедневно сталкиваться со взаимоотношениями со своим партнером по жизни. То ли это муж, то ли это жена, то ли, может быть, кто-то находится там в разводе, то ли пытается заключить брак. Но так или иначе, этот вопрос стоит. Вот как эту истину применить вот здесь, в моем доме, там, где я живу?
0: Хороший вопрос и правильный вопрос. Если любить — это давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он меньше всего этого заслуживает, то, конечно же, возникает вопрос. Если я по-настоящему люблю свою супругу, то, во-первых, я должен знать, в чем же она больше всего нуждается. Вопрос ведь не только в том, люблю ли я своего супруга, свою супругу. Более важный вопрос, чувствует ли моя супруга, что она любима. И вот очень важно знать главные нужды и потребности друг друга в браке. И оказывается, что они разные. Что я имею в виду, что то, о чем мечтает мужчина, чего он больше всего желает, в чем он видит проявление любви по отношению к себе, сильно отличается от того, о чем мечтает супруга, жена, о чем мечтает женщина в браке, в чем она видит проявление любви. Поэтому, во-первых, нужно коснуться вопроса отличий между мужчинами и женщинами, потому что отличия физические, психологические, сексуальные говорят о разных нуждах и потребностях.
1: Ну, вроде бы физические отличия всем известны, но что можно сказать об остальных? Хотя и физических тоже, пожалуй, они здесь тоже играют основную роль, одну из основных ролей. Но, наверное, многие скажут, ну, это для меня пройденный этап, это понятно. А ведь на этом стоило бы остановиться поподробнее, не так ли?
0: Да. Если говорить о физических отличиях, они как бы на поверхности. В том смысле, что мужчины сильнее, крупнее, потому что обычно, потому что 40% от массы тела мужчины – это мышцы. Тогда как у женщин мышцы составляют всего лишь 23% тела.
1: Поэтому, ну, недаром сильный и слабый пол говорят, да?
0: Да, да. А у мужчинах иногда говорят, сила есть, ума не надо. Это о нас. Мужчины отличаются даже тем, как они видят физически. Зрение у мужчины туннельное. То есть, когда он смотрит, он обычно смотрит как бы в туннель. Неудивительно, когда жена просит мужа найти что-то в холодильнике, и очень часто он просто не видит того, что она просит найти, если то, что он ищет, не попадает в его туннель.
1: Сколько раз это было со мной, да?
0: Это знакомо для многих мужчин. И все потому, что у женщин периферическое зрение развито лучше. Благодаря этому женщины реже попадают в аварию с боковым ударом. Девочки реже гибнут на улице, как пешеходы, благодаря тому, что у них более развито периферическое зрение. Ну, можно говорить об отличиях восприятие запахов, вкусов. У женщин все намного ярче, острее, многообразнее. Более, наверное, важным является поговорить о психологических и о сексуальных отличиях. Говоря о психологических отличиях, важно заметить, что у большинства мужчин более развито логическое и абстрактное мышление, тогда как у женщин более развита интуиция. И вот этот конфликт логики и интуиции часто может быть причиной напряженности и непонимания. У меня есть личный опыт, горький, к сожалению, опыт. В 2005 году я готовился поехать в командировку, это был ноябрь месяц, но у моего автомобиля была лысая резина. И для того, чтобы, ну, готовясь к зиме, понимая, что все равно нужно переобувать, я попросил своих друзей, чтобы они мне помогли. Они с радостью отозвались, пообещали даже мне просто подарить эту резину. Но это должно было случиться примерно через неделю. Другими словами, я должен поехать в командировку, вернуться и тогда переобуть автомобиль. Но супруга, понимая, что вот я должен уезжать уже, попросила меня, чтобы все-таки я нашел деньги и купить новую резину уже. Несмотря на то, что мне ее дарили, казалось бы, это сэкономит нас бюджет. Наш бюджет, супруга настаивала на этом. Ну, конечно же, я не прислушался. У нас там в Украине говорят, послушай, что говорит женщина, и сделай наоборот.
1: Все со стороны мужа выглядит довольно логично. Да. Зачем это слушать?
0: Конечно, да. Конечно, это классика жанра. В конце концов, я приехал, но пошел снег, и так если говорит коротко, я попал в аварию, которая стоила мне примерно в 10 раз дороже, чем стоимость нового комплекта зимней резины. Вот тогда впервые в жизни я прошел через последствия конфликта и моей неспособности прислушаться к женской интуиции. Говоря о психологических отличиях, можно сказать о том, что, ну, скажем так, мужчины более ориентированы на цель, тогда как женщины более ориентированы на отношения. Мужчины, к сожалению, склонны выражать враждебность физически, потому что 40% массы тела мышцы могут позволить это делать, а женщины выражают враждебность устно. Но вот сексуальные отличия, вот это вот тонкая сфера взаимоотношений, они тоже невероятно важны, чтобы их понимать и знать. О чем я, что я имею в виду? Если говорить о сексуальных отличиях, то важно помнить, что у мужчин сексуальное влечение постоянное, то есть оно стабильное. К 18 годам мы выходим на определенный уровень полового созревания, то есть такое плато, и до конца наших дней это сексуальное влечение остается более-менее постоянным. Я слышал о результатах интересного исследования среди 16-летних юношей. Оказывается, что они, подростки, молодые люди, думают о сексе через каждые 20 секунд. Когда я озвучил результаты этого исследования в одном из университетов, со мной не согласились, и какой-то молодой смелый парень крикнул: «Неправда, через каждые 15». Так или иначе, у мужчин это постоянное влечение, тогда как у женщин все это зависит от гормонального фона, от менструального цикла. Другими словами, они думают об этом время от времени, тогда как мужчины думают об этом намного чаще, почти постоянно. Мужчины возбуждается через взгляд, то есть то, как выглядит супруга, для мужчины невероятно важно. А тогда как для женщины вот таким фактором, вдохновляющим ее для интимной близости, являются слух и прикосновение. То есть мужчины должны понимать, что вот эти вот кнопки, которые включают ее, это то, что чувствует женщина, то, что она слышит, то, что супруга моя слышит. Еще важно заметить, что у мужчин быстрая подготовка к интимным отношениям. Другими словами, каким бы уставшим муж не был, он пришел домой, и в вопросах интимности у него есть небольшой тумблер «on-off». Вот он сейчас off, но прошло какая-то минута, и он уже on, то есть он готов к интимной близости. Несмотря на усталость, несмотря на стресс, который, возможно, он пережил буквально 10 или 15 минут назад. Тогда как с супругами все намного сложнее. Мне нравится такой хороший украинский национальный инструмент бандура. Так вот, там около 70 струн. И вы должны понимать, чтобы бандура зазвучала, это нужно много терпения и мудрости, чтобы настроить каждую струну, прийти к этой гармонии звучания. К сожалению, в этом отличии у мужчин быстрая подготовка к интимным отношениям, у женщин все намного сложнее, все медленнее, много мужского эгоизма. Кстати, вот это отличие часто является причиной так называемой сексуальной несовместимости. Понятие, которое говорит о том, что люди не имеют радости, счастья, наслаждения в сфере интимной жизни. Но Бог замыслил гармонию и удовольствие для двоих. Поэтому мужчинам есть в чем меняться и избавляться от своего эгоизма.
1: Итак, вот эти различия, они могут нам указать на то, каким образом мы, как мужчины и женщины, соответственно, можем ответить на нужды друг друга. То есть эти различия указывают также и на нужды, не так ли?
0: Именно.
1: Ну, а что же нужно? Давайте мы начнем вот с этих нужд. И с чего, Станислав, лучше начать? С нужд мужчин или с нужд женщин?
0: Ну, мы же двое мужчин. Давай начнем с нас, Вадим.
1: Хорошо, да.
0: С мужчин. Если свести все главнейшие нужды, потребности мужчины в браке к одному слову, то это слово «уважение». Все просто, нет ничего нового, об этом говорит Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, давая указания относительно семейной жизни, призывает всех жен уважать Повиноваться, уважать. Там использовано в русской Библии слово «бояться». Это глубокое уважение по отношению к мужу. Но вопрос, в чем проявляется это уважение? На что должна обратить внимание супруга, жена, чтобы действительно служить нуждам своего мужа? Давать ему то, в чем он больше всего нуждается. Вопрос, в чем же он больше всего нуждается? Ну, во-первых, для большинства мужчин из пяти главнейших потребностей нужд в браке номер один есть интимная близость, сексуальное удовлетворение. Как ни странно, но Бог сделал нас такими. Для нас интимные отношения значат невероятно много. Я слышал одну смешную историю об иммигранте, который вместе с семьей уже на высоте 10 тысяч метров должны были заполнить так называемую белую миграционную карту. И вот в графе «секс», что буквально обозначает «пол», он написал 3 раза в неделю. О чем это говорит? Это очередной раз говорит о том, что для мужчины...
1: О чем он думал в этот момент, да?
0: Интимные отношения очень важны и очень значимы.
1: Ну, а не странно ли это звучит? То есть, особенно вот мы, как верующие люди, привыкли думать, что, ну, это какая-то тема такая вот, так бы, тема табу, вот, и там сами разберетесь и так далее. Станислав.
0: Почему это действительно настолько важно?
1: Да, и вообще, может быть, это, ну, преувеличено, что вот прям на первом месте для мужчины вот об этом только?
0: Я не буду, скажем так, полагать свою жизнь, убеждая всех вас, что это действительно на первом месте. Возможно, для кого-то на втором или третьем. Но так или иначе, для большинства мужчин, которые принимали участие в огромнейшем социологическом опросе, который инициировал Эгрик Эмерсон, кстати, который является автором книги «Любовь и уважение». Его огромнейшее исследование говорит, что для мужчины это невероятно важно. И когда я думаю, почему, когда я задаюсь вопросом, почему для мужчины это очень важно, я вспоминаю, что изначально мы были созданы Богом с миссией, с предназначением. Рай не был местом, где мы должны были бездействовать, бездельничать. Нет, у Адама была работа. Да, даже в раю была работа. Он должен был заниматься ландшафтным дизайном, он должен был мудро управлять всем тем, что Бог ему доверил. Но на определенном этапе Бог подарил ему помощницу. Мужчины остаются более ориентированы на предназначение, миссию, бизнес, служение. И я думаю, для того, чтобы привязать мужчину к женщине, для того, чтобы особым образом сделать его нуждающимся в женщине, Бог отделил определенную часть его существа для интимной близости как что-то важное. Кроме интимной близости, для мужчины невероятно важна поддержка его интересов.
1: Давайте мы все-таки остановимся на этом.
0: Хорошо.
1: Оно будет хорошо, если мы, может быть, по каждой нужде дадим какие-то советы мужчинам и женщинам. Ну вот то, что я подумал, что да, действительно, мы так созданы, и не обязательно это является последствием грехопадения. Хотя, конечно, и само грехопадение оказывает какой-то отпечаток,
0: к сожалению, это правда,
1: на эти мысли. Но то, что у мужчины эти мысли приходят, и об этом нужно сказать во всеуслышании, чтобы женщины об этом знали, это не обязательно греховно.
0: Абсолютно верно.
1: То есть есть тот негреховный способ выражения этих мыслей, оформления этих мыслей именно в тех рамках, которые предназначил для этого Бог.
0: Да. И этими рамками как раз является брак. Вот то место, где мужчина, для которого интимная близость значит очень много, имеет удивительнейшую возможность чувствовать принятие, уважение и любовь в рамках брака, потому что изначально сексуальные отношения были задуманы Богом. Да, с целью, чтобы появлялись дети, да, с целью, чтобы как бы венчать самые близкие существующие на планете Земля отношения. Это отношения между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, но с другой стороны и для радости, для наслаждения. Бог возложил это все в рамках брака. И для женщин еще хочу сказать небольшую деталь. Она вырастает ногами из физиологических отличий. Но оказывается, у мужчин тоже есть определенный цикл. Что я имею в виду? Речь идет о том, что примерно через каждые 72 часа происходит обновление мужских половых клеток. Раз в 72 часа. Я думаю, что это является определенным намеком.
1: Сигналом таким,
0: да. Сигналом таким небольшим на регулярность интимной жизни, в супружеской жизни.
1: Ну, а какие еще советы вот женщинам можно было бы дать по этому? Вот мы узнали, что это есть нужда номер один для мужчин.
0: Для большинства мужчин является невероятно вдохновляющим, указывающим на уважение со стороны женщины, когда женщина, внимательно к спонтанным желаниям супруга иметь интимную близость. То есть это не всегда, извините, по графику, по расписанию, по сценарию. Вот так вот. И если она способна ответить на его импульс, это невероятное проявление уважения по отношению к мужу. Ну и, конечно же, для большинства мужчин было бы приятно, если бы супруга брала больше инициативы на себя в этом вопросе.
1: Пришло время напомнить нашим слушателям, мы дошли как раз до половины нашей радиопередачи, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». И, как обычно, эта серия передач посвящена семейным вопросам. Мы уже говорили о семейном алтаре, мы говорили о построении взаимоотношений между мужем и женой, говорили немного о роли мужа и жены в семье. Сегодня наш гость Станислав Грунтковский, пастор-евангелист из Украины, руководитель отдела благовестия Баптистского союза Всеукраинского, отвечает на наши вопросы относительно того, что такое истинная любовь. И мы отталкиваемся от основных нужд мужчины и женщины и пытаемся дать советы тем и другим в браке, каким образом, отвечая на эти нужды, показать эту истинную любовь, которая исходит из определения любви, находящегося в Библии. Я напомню, наш телефон 1-877-627-8844. Хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады вашим звонкам, вопросам, предложениям. И также напомню, частота 1150, веб-сайт напути.info, это те места, где вы можете нас услышать с 6 до 7 часов вечера по средам, время Тихоокеанское, район Большого Сиэтла, и на следующий день в четверг повтор на той же волне 11.50 AM с 5 до 6 часов утра. Продолжаем нашу беседу, Станислав.
0: Сейчас я хотел бы переключиться на женскую сторону радиослушателей и сказать о первой важной, главной нужде супруги в браке. И это нежность. Нежность. Об этом так красиво и так точно писала апостол Петр, когда призывал мужчин относиться к женщине, к супруге, как к немощнейшему сосуду.
1: Не мощнейшему, не наимощнейшему, как некоторые пытаются это сказать.
0: Очень хрупкому. Очень нежному. Нежностью на самом деле должно быть пропитано все наше отношение к супруге. Мужчины, вы должны знать, что для вашей супруги важно часто не то, что вы говорите, а как вы говорите. Ваша интонация, ваш голос, ваш тембр, динамика, громкость или тихость имеет невероятно большое значение. Для женщины очень важно, как вы смотрите. Ведь не секрет, что без слов, одним взглядом можно убить или наоборот, просто, буквально воскресить к жизни. Поэтому быть нежным во взгляде, быть нежным в прикосновениях. Это означает, что вы никогда не позволите себе толкнуть супругу, сделать ей больно. Я уже не говорю ударить, но особенно я хочу обратить внимание мужчины на одно понятие под названием эмпатия. Что такое эмпатия? Это способность мужчины как бы присоединиться к нервной системе своей супруги и буквально считать, сканировать ее эмоциональное состояние, переживая абсолютно то же, что она переживает в этот момент.
1: Проникнуться этими переживаниями, вобрать их в себя.
0: Именно для жены в браке это невероятно важно. Это говорит о том, что очень часто, когда супруга выливает нам свое сердце, свою боль, от нас не обязательно ожидают совета. Примерно в половине случаев от нас ожидается просто нежность, сочувствие, понимание и эмпатия. Говоря о второй потребности мужа, хочу сказать о поддержке его интересов. Напомню, что Бог создал мужчину с миссией на земле. Это важно помнить и понимать, что женщина, супруга была подарена Богом как помощница, как та, которая должна помогать мужу в его реализации, в достижении тех целей, поставленных Богом. И, конечно же, речь идет о бизнесе, о служении, но даже о хобби. И очень приятно тем мужьям, у которых супруга способна разделять даже его увлечение хобби.
1: Даже охоту? Даже рыбалку?
0: Даже охоту и даже рыбалку. Это звучит, конечно же, наверное, невероятно, но это удивило бы многих мужчин, если бы вдруг супруга сказала: «Любимый, в следующий раз на охоту или рыбалку мы идем вместе». Вторая потребность жены в браке – это общение. Я думаю, вы слышали об этом много. Говоря об общении, я хочу обратить внимание на один из пороков, один из больших недостатков мужчины, а именно неспособность нашу слушать внимательно, нежелание слушать внимательно. Поэтому, когда я говорю об общении, я имею в виду о важности визуального контакта, то есть когда супруга о чем-то говорит, важно смотреть в глаза, важно внимательно слушать, важно рассказывать, говорить не заглавиями, а рассказами. Я люблю рассказывать своей супруге о деталях. Когда я бываю где-то у кого-то, для Аллочки очень интересно, какого цвета были занавески, как был засервирован стол, чем меня кормили, в чем были одеты хозяева дома. То есть небольшие такие детали, но оказывается, для женщин они очень интересны и важны. Говоря, опять же, о мужских потребностях, хочу напомнить, что для мужчины очень важно, как выглядит его супруга. Да, привлекательность своей жены для мужчины очень важна. Напомню, одно – несправедливость. К сожалению, большинство женщин проводят определенное время перед зеркалом, когда они выходят куда-то, они идут куда-то на улицу, они идут в церковь, они идут на работу, они идут в магазин, и так женщина как бы старается быть красивой для кого-то, забыв, что самый главный мужчина на земле – в его доме. Вот почему многие женщины, забывая об этом, к сожалению, выглядят дома как кухонный комбайн, а это несправедливо. Вы его принцесса, поэтому будьте для него прекрасной. Для женщины невероятно важна честность и откровенность со стороны мужа. Никаких секретов. Да, если можно так сказать. В советские времена, наверное, вы помните, была такая практика прятания денег мужем от супруги. Двойная касса, какие-то секреты на работе, во взаимоотношениях с друзьями. Нет, говоря о честности и откровенности, речь идет о том, что ваша супруга должна стать вашим первым другом.
1: Некоторые мужья до сих пор считают, что это нормально иметь свою заначку или уже даже свой счет отдельный банковский сегодня, да?
0: Я думаю, что такие вещи недопустимы. То есть прозрачность, откровенность и честность должна присутствовать во взаимоотношениях. Дорогие мужья, ваша супруга на самом деле дана вам Богом как помощница, а значит, первым другом для вас должна быть именно ваша супруга. Возвращаясь к мужчинам, скажу, что уют в доме для них невероятно важен. Имею ли я в виду, что супруги должны радовать, ну, иногда, если хотите, баловать своего мужа его любимыми блюдами? Да. Значит ли это, что жена должна пытаться поддерживать чистоту и уют в доме внешне? Конечно. Но, во-первых, под уютом я имею в виду тот факт, что когда муж возвращается домой, он возвращается как раненый солдат. И он хотел бы, чтобы дома его встретила его медсестричка, его любимая, которая дала бы ему возможность прилечь или присесть в его любимое кресло, отдышаться, несколько десятков минут просто посидеть в теплом, добром, приятном общении. Часто бывает другое. Жена сразу же выливает на своего благоверного всю тяжесть и трудность прожитого ею дня. Но это не совсем правильно. Возвращаясь к женам, скажу, возвращаясь к потребностям жены в браке, хочу сказать, дорогие мужья, что финансовое обеспечение семьи для жены невероятно важно. Другими словами, мы должны демонстрировать лидерство в вопросах обеспечения нашей семьи. Мы главные добытчики, да. Значит ли это, что мы зарабатываем столько, сколько нам нужно? Ну, к сожалению, я еще не встречал настолько удовлетворенных своими доходами семей. Даже слышал историю об одном миллиардере, у которого спросили, сколько же вам нужно денег? Он честно ответил, еще чуть-чуть больше. Совсем немного, но все-таки больше. Но когда мы говорим о финансовом обеспечении, я лишь напоминаю, мужья, это первое, это ответственность на наших плечах. Мы должны быть лидерами, а значит, быть способными учиться, быть способными пробовать что-то новое, иногда правильно, осмысленно рисковать во имя блага семьи. Последнее, что я хотел бы сказать женам, приоткрывая важнейшие нужды мужа, это похвала. Похвала – это кислород для легких мужчины. Похвала – это бензин в бензобак мужчины. Почему похвала важна? Потому что на самом деле мужчина часто чувствует себя неуверенным. Знаком ли нам страх? Отсутствие мужества. Да, мы часто бываем в состоянии, когда мы не знаем, какой сделать второй шаг. Особенно если мы воспитывались в семьях, где доминировала мама, где в нас вкладывалось мало мужества, смелости, способности брать ответственность. Ой, сильная половина человечества – это миф, который придумали мужчины. Да, мы должны быть такими, но всегда ли мы такие? Нет, вот почему похвала, она имеет вдохновляющее действие. Она придает нам силы, уверенности, смелости действовать. Похвала. К сожалению, если говорить о том, что похвала – это бензин в бензобаке, то многие мужчины ездят с красной лампочкой, постоянно мигающей, горящей и напоминающей о том, что в баке почти что ничего не осталось.
1: То есть бывает, что жены только на плохое обращают внимание и умеют лишь критиковать.
0: О да. Славянские мужчины знают, откуда у них растут руки. И с каждым годом эти руки растут все ниже и ниже. Возвращаясь к похвале, скажу, что церковь, как невеста, прославляет Христа. Всматриваясь в то, каким удивительным является Христос, она прославляет Его. Да, вот почему есть литургия, поклонение, прославление. Как бы мы ни называли ту часть общего богослужения, когда мы просто восхищаемся Христом в песнях, в молитвах, то же самое должны делать жены. Поэтому восхищайтесь своими мужьями, говорите о тех прекрасных сторонах, которые есть в них. Последнее, что хотел бы сказать мужчинам, приоткрывая тайну важнейших нужд супруги в браке. Итак, последнее – это посвященность мужа семье и детям. Мы бываем посвященными работе, о да. Мы бываем посвященными друзьям, коллегам, хобби, да, я знаю мужчин, которые способны подняться ночью в 2 часа, в 3 часа ночи, преодолеть несколько часов езды, чтобы потом ловить рыбу. Но попробуйте поднять этого мужа ночью к ребенку. И я знаю мужчин, которые способны до часа ночи смотреть очередной бой кого-то из братьев Кличко. Но попробуйте заставить этого мужа поговорить с супругой на кухне за чашечкой чая до часу ночи. Нет, он в 11 вечера уже отключится и потеряет сознание, потому что ему скучно и неинтересно. Посвященность говорит о нашей способности жертвовать во имя семьи, о том, что для нас это приоритет. Это невероятная важность. Я понимаю, что для многих христиан, мужчин, это всегда напряжение. Так все-таки что же главнее? Что же на первом месте? Вадим, служение или семья?
1: Это извечный вопрос, Станислав. Я хотел тебе его задать.
0: Большое спасибо, Вадим. Это правильный вопрос. Я рад, что однажды присутствовал на удивительнейшей конференции, где спикером был Джош Макдауэлл. И вот именно такой вопрос задали Джорджу Макдауэллу. Что же на первом месте, семья или служение? Вдруг в зале, где происходила конференция, наступила невероятная тишина, напряжение, потому что присутствовали те, которые были убеждены, что на первом месте для мужа-христианина семья. Но были и те, которые были уверены, что на первом месте для мужа-христианина служение. Итак, Джордж Макдауэлл сказал следующее. «Дорогие мои братья, я уверен, что для мужчины, женатого, христианина, мужа, на первом месте должно быть служение. Но служением номер один из всех служений, самым важным служением, которое должен совершать муж-христианин, это семья». Итак, на самом деле, семья – это важнейшее служение, которому призван каждый муж-христианин.
1: Итак, все-таки семья должна быть на первом месте, но это и есть то самое важное служение. Да и в конце концов, ведь если мы будем заниматься служением, а семья будет в забытье, в пренебрежении, то кому нужно такое служение?
0: Безусловно, и на определенном этапе я потеряю и силу, и право совершать это служение, если окажусь банкротом в этой важной части моей личной жизни под названием семья.
1: Итак, сегодня мы остановились на 5 основных нуждах мужей и жен. И сейчас, я думаю, важно было бы, особенно для наших слушателей, сделать такое небольшое повторение, чтобы пройтись по ним еще раз вкратце и подчеркнуть вот эти основные моменты. Итак, по мужьям первая основная нужда – это половое удовлетворение. Так, и для того, чтобы жены об этом помнили, отвечали на это. Второе, ну, мужья нуждаются в поддержке.
0: Да.
1: Станислав, если я что-то не так назову, пожалуйста, поправьте меня.
0: Хорошо.
1: Третье. Мы говорили о том, что одна из основных мужских нужд – это то, как выглядит их жена.
0: Да.
1: Они на нее обращают внимание. И об этом тоже нужно помнить женам, чтобы прихорашиваться, одеваться и проводить время перед зеркалом не только и не столько тогда, когда они куда-то отправляются, а тогда, когда они предстоят перед своим мужем. Следующая нужда – это семейный и домашний уют. Мне очень понравилось вот этот образ медсестрички, который был у Станислава. Он рассказывал о том, как важно для мужа, который приходит домой с работы, иметь жену, которая расценивает его не как громоотвод, на который можно теперь перенести все проблемы дня, рассказать о том, кто из детей что не так сделал, кого нужно наказать и перечислить все то, что было в телефонных разговорах, но прежде всего дать ему отдохнуть, всем сказать потише, пожалуйста, папе нужно отдохнуть, папе нужно покушать, сосредоточиться, собраться и создать ему вот эту обстановку уюта, да? И, наконец, для мужа очень важно, когда его хвалят. Не в том плане, чтобы хвалили его за что-то, чего у него не было, но чтобы уметь подмечать те стороны и подчеркивать их, в которых действительно он заслуживает похвалы.
0: Все точно, Вадим, именно так.
1: Ну что ж, Станислав, а вы, пожалуйста, тогда перечислите основные нужды жен.
0: Итак, дорогие мужья, сейчас внимание. Я напомню, что любить свою супругу – это давать ей то, в чем она больше всего нуждается. Вопрос, в чем же нуждается ваша супруга? Что именно, проявляя по отношению к ней, вы подарите это чувство любви по-настоящему? Итак, во-первых, это нежность. Нежность – это атмосфера, в которой должны созидаться ваши взаимоотношения. Нежность в словах, нежность в интонации, нежность во взгляде, нежность в прикосновении, нежность в смысле эмпатии, сочувствия, способности сопереживать тому, что переживает ваша супруга. Вторая потребность вашей жены – это общение. Поэтому разговаривайте со своей супругой не заглавиями, а рассказами. Учитесь слушать внимательно. Это очень важно. Третья потребность вашей супруги – это честность и откровенность. Она ваш друг номер один. В ней вы должны искать поддержку, утешение, советчицу. Именно так. Женщина, имея от Бога интуицию, чувствует, когда мы что-то скрываем, когда мы что-то недоговариваем. Вследствие этого оно теряет доверие. Когда во взаимоотношениях теряется доверие, это нечто ужасное. Поэтому доверие воссоздается, доверие воскресает, когда вы выходите на более глубокий уровень откровенности и честности во взаимоотношениях. А это значит, что вы будете способны делиться со своей супругой даже своими искушениями, даже своими определенными падениями в какой-то сфере, да.
1: Кроме того, кто нас знает лучше, чем наша супруга? И тогда, когда мы что-то скрываем, мы ведь делаем хуже самим себе.
0: Да, это правда.
1: И мы лишаем себя той прекрасной возможности иметь эту поддержку, иметь этот ресурс, этот резервуар доверия, внимания, который за нас, который мы могли бы использовать тогда, когда мы выходим, особенно выходим в этот мир, выходим на разные битвы, которые нас ожидают ежедневно, там, на работе, может быть, и даже в служении, и иметь прекрасный защищенный тыл, который переживает о нас, который молится за нас.
0: Именно. Четвертое, что хотел напомнить мужьям, это ответственность быть добытчиком. И это ответственность на наших плечах. Финансовое обеспечение семьи – это наша ответственность. А значит, мы не имеем права быть ленивыми, да, боязливыми, да. Значит, мы должны быть мужественными достаточно, чтобы брать ответственность, да. А значит, быть способным учиться, даже несмотря на возраст, возможно, искать новую профессию, новую работу, начинать новое направление, новый бизнес, да. Итак, последнее, дорогие мои братья, мужчины, о чем я хотел сказать вам, это посвященность, наша посвященность семье и детям. Это приоритетность семьи, супруги и детей. Это наша способность жертвовать чем-то во имя более доверительных, глубоких и близких взаимоотношений с женой и детьми. Потому что из этого мы начинаем взращивать успех в той миссии, которую Бог нам предназначил. И оказаться банкротом в семье, это означает со временем обанкротиться практически во всем.
1: Станислав, если мы такие разные, вот я подумал, да, мужчины, женщины, и нужно так сильно напрягаться, чтобы угодить друг другу, нет тут какого-то проклятия?
0: Для многих, к сожалению, это выглядит именно так. Наверное, вы слышали, что одной из самых распространенных причин разводов есть пресловутая несовместимость характеров. Другими словами, люди понимают, что они разные. Что имеется в виду, да иногда простые тривиальные вещи. Например, он любит мясо, она любит овощи. Он любит сладкое, она любит острое. Он любит горы для отдыха, она любит море. Он транжира, деньги тратит, не размышляя, не думая, а она 7 раз отмерит и, возможно, 1 раз отрежет. Он более либеральный в вопросах воспитания детей, то есть он дает право на ошибку своим детям. Жена же пытается контролировать все. Конечно же, мы разные. И интересно, что эту разность задумал Бог. Потому что, оказывается, каждый из нас в отдельности в каком-то смысле неполноценный. Когда речь идет о нашем предназначении, о Божьей миссии, о том, к чему мы призваны, то именно благодаря тому, что двое разных, благодаря, внимание, любви, которая невозможное делает возможным, которая делает совместимыми несовместимое, которая делает мирным сосуществование двух нервных систем. Благодаря любви эта разность приносит благословение. Потому что действительно, в нашей жизни иногда мы в ситуации, когда нужно тратить. Нужно просто вывернуть, если хотите, свои карманы для благотворительности, жертвенности. Но иногда нам нужно учиться экономить. Иногда нужно проявить какой-то либерализм или, извините, дать больше свободы нашим детям, дать право им на ошибку. Не секрет, что часто мы учимся лучше на своих ошибках, но иногда, извините, нужно закрутить гайку и сказать «нет». И вот, понимая, что в жизни огромное количество людей, разных обстоятельств, вот эта разность наша делает нас богаче, мудрее и, конечно же, более успешны в исполнении нашего предназначения. Это благословение, а не проклятие.
1: Это задумано самим Творцом.
0: Да.
1: Наша программа подходит к концу. Всего пара минут остается до конца. Станислав, перед тем, как мы попрощаемся, есть ли у вас какое-то особое пожелание?
0: Напомню, дорогие мои, что самым важным, главным и, поверьте, единственным источником во Вселенной настоящей любви является Бог. Больно признать тот факт, что огромное количество людей, живущих в Украине, в России, в Беларуси, в Молдове, вспоминают о Боге несколько раз на протяжении года. Для большинства вспомнить о Боге – это когда венчание в церкви, это когда крещение ребенка, это когда, извините, кто-то умирает. Но на самом деле Бог нужен нам каждый день. Бог как источник любви, мудрости нужен нам каждый день. Однажды мои близкие друзья, прекрасная пара, приняли решение развестись, и только потому, что признались друг другу, нет силы любить, села батарейка. Я призываю всех вас, дорогие мои радиослушатели, помнить, что на самом деле Бог является тем третьим, но не лишним в браке, а тем самым главным и важным источником любви и принятия. Поэтому ваши личные взаимоотношения с Богом, исследование, чтение Библии, ваша молитвенная жизнь, ваше служение во имя Бога имеет огромнейшее значение. Ищите Бога, стремитесь к Нему. И, конечно же, любите друг друга. Не за что-то, а вопреки. Любите по-настоящему, как Христос возлюбил нас, отдав самого себя за нас. Отдал самоотверженно и жертвенно. Любите друг друга, любите с наслаждением, любите так, как призвал Бог, и наслаждайтесь тем удивительным замыслом Божьим для двоих в браке, для семейной жизни.
1: Большое спасибо. Это был Станислав Грунковский. Сегодня он был гостем передачи «Беседа» в студии «Радио на пути». Пусть Господь всех вас благословит, дорогие друзья.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

Прочитаю из книги «Екклесиаст», 4 глава, 14 текст. Вернее, 13, 4.13. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». И 14. «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Братья, у меня нет намерения толковать этот текст Писания. Это просто как, чтобы более была, может быть, понятна моя тема. Вот такое противопоставление. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». А в чем это выразится? Вот если умный умеет принимать советы, то сможет, скажем, снизу подняться наверх. Вот примерно об этом я хотел бы рассуждать на примере двух личностей из книги «Есфирь». Прочитаю текст из третьей главы. Он звучит так. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». И 9 глава, 4 текст. «Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше». Братья, я рассчитываю на то, что книга «Есфирь» всем хорошо знакома. Это историческая книга,

века. Они поднимаются с разных как бы ступенек, и мы знаем, что разный результат у обоих этих личностей. Можем ли мы что-то из этого для себя почерпнуть? Наверное, можем, потому что это оставлено в Слове Божьем. И я думаю, что все, что мы отметим вместе с вами, оно не будет чем-то новым. Я не сделаю какого-то откровения. Просто иной раз бывает полезно на примере, скажем, других личностей это показать. Мы могли это же самое увидеть на примере Иосифа. Но это такая известная личность, что порой, когда заходит речь об Иосифе, у нас срабатывает какой-то механизм и такой вывод. Я уже все это знаю, и, может быть, труднее услышать ту же, может быть, скажем, истину, тот же вывод. А вот эти личности, они, ну, как бы немножко по-новому могут нам помочь вот, увидеть, есть ли какие-то ступеньки для того, чтобы подниматься и опускаться. Вообще, братья, хорошо, когда мы растем, когда мы поднимаемся, или это Словом Божьим запрещено? Ну, Слово Божие так говорит, верно Слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Вот быть рядовым и быть епископом – это рост вверх или это процесс деградации показан? Ну, наверное же, рост вверх, правда? Вот какая-то такая духовная лесенка, по которой можно подниматься. Хотя понимаем, что не всегда, вот, только если человек из рядового трансформировался в служителя, значит, он поднимается. Это на любом уровне видно, человек растет, человек приобретает какой-то вес, человек приобретает авторитет. Вот, это не обязательно связывать с каким-то званием или титулом. Это на примере любого брата можно увидеть. И я помню, есть хорошая проповедь у Николая Степановича. Он показывает вот эти ступени. И одна из них, например, то есть что может содействовать росту и авторитету любого брата? То есть если брат будет говорить хорошие проповеди, его авторитет будет расти. И я это замечал многократно, и оно, ну, как бы подтверждается. У нас, допустим, в совет церкви или еще куда-то, ну, не парадословные принимают, но вот заметишь, вчера его не было, никто его не знал, откуда он взялся. А вот есть дарования, может быть, какие-то, человек их развивает, человек вникает в Слово Божие, готовит хорошие проповеди, беседы, и это всегда востребовано, это нужно, и вот через это человек приобретает где-то и авторитет, и... Какое вчера часто произносимое слово-то было? Репутация, вот, забыл уже. И это нормально, братья, когда мы растем. И, в общем-то, никуда мы не денемся. Если мы родились, мы должны расти. Это нормально, это закономерно. И если человек не растет, то это налицо какая-то серьезная, серьезная болезнь. Итак, вот два человека. Коснемся сначала отрицательной личности. Вот. Мы с детства его воспринимаем как отрицательного человека. Царство, вот этот монарх Артаксеркс, у него 120 сатрапов, 120 князей, между которыми, наверное, поделена вот сфера влияния. Может быть, это как губернаторы в наше время, я не знаю. Но вот они были рядом с царем. Их поставили для того, чтобы царю не было никакого обременения. Ну и вот 120 человек на равных. И, в общем-то, это не всегда хорошо. И умный правитель, он понимает, что 120 человек, где-то, может быть, и какой-то ну, не свой человек завелся. И эти люди, они были стратегами. И вот он из 120 выделяет одного. Его седалище поднимает выше других, и думаю, что это не было, может быть, беспочвенно. Наверняка этот человек Аман отличался каким-то, может быть, особым талантом или умом. Глупых людей цари не держат. Они держат рядом с собой глупых, но это были шуты, которые развлекали, досуг им там хорошие делали. Но в правлении государства они содержали рядом с собой людей умных, дальновидных.

0: Он не случайно его поднял. Может быть, он рассчитывал увидеть взамен какую-то особую преданность, особую вот, чуткость, где-то вот, вынюхивать, что там между сатрапами, нет ли какого ветерка такого негативного, никто не делает ли там заговор, может быть, какие-то недовольства просачиваются. И он должен был царю платить за то, что его седалище стоит выше других. Царь его выделил. Вот. Ну вот так случилось, и жизнь пошла. Как наша пословица нашего народа говорит, если хочешь узнать человека, дай ему что? Дай ему власть. Деньги показывают сущность человека, и власть тоже показывает. И мы видим, как сразу изменился Аман. Возможно, раньше этого не было, но когда положение его изменилось, он увидел человека, который не кланяется ему, и исполнился ярости этот человек. Мы видим, на лицо выросла сразу вместе с положением гордость этого человека. Мы хорошо просвещены Словом Божьим и знаем, что падению предшествует гордость. Тогда, когда вот эта змея гордыни завелась и стала расти, вот тогда уже можно было увидеть вот предвестники или следы скорого падения этого человека. Но люди, безбожники, язычники, они живут своими мерками, своими принципами, и он этого не видел. Вот. Братья, гордость – это страшный порог, страшный. Мы видим, что этот человек сразу стал несколько самоуверенным. Вот. Самоуверенность это выразилась в том, что он составил быстренько план, как разделаться с этим человеком. И ему малым показалось наложить руку только на одного Мардохея. Он задумал истребить весь народ, к которому принадлежал Мардохей. И он был уверен, что ему это удастся. Его положение ему поможет. Царь к нему благосклонен. Я с ним легко разделаюсь. Он понимал, что нужно сделать какую-то формальность, выпросить у царя на это разрешение. Но он не допускал мысли, что у него может его операция провалиться. И он уже бросает жребий. Когда я это с ними сделаю? Бросает жребий, жребий выпадает на определенный месяц. И вот когда он уже все это проработал, определил даты, сроки своего вот тотального плана по уничтожению целой народности, он идет к царю за, уже за формальным разрешением. Самоуверенность, братья, это тоже не очень хорошее качество в человеке. Человек Аман очень коварный человек. И он не сказал царю напрямую, что ты меня возвеличил, а посмотри, ты приказал всем кланяться передо мной, а он не кланяется. Ну, как-то это немножко мелковато выглядит, да, когда мы на свою защиту встаем. И мы все это, бывает и у нас такое, братья, пытаемся облечь в какую-то другую обертку, более такую деликатную. Так и он подошел коварным путем, хитрым путем к царю и преподнес царю как угрозу для самого царя эта народность. Помните, как он ему сказал? «Есть народ в твоем царстве разбросанный, у них законы другие, твои законы они не исполняют». И царю не следует это дело пускать так на самотек, оставлять. Надо разделаться. Вот. Но понимаешь, что для тебя это будет трудно, ты не переживай, я это профинансирую. Я внесу деньги за их уничтожение. То есть вот такой коварный-коварный момент. Я попытался подсчитать, у меня даже вот не хватило мозгов посчитать. Но мне кажется, если я прав, то где-то 600 миллионов долларов он ему предложил на уничтожение этого народа. Я внесу в казну, ты не переживай, для тебя обременения не будет. Огромная сумма, братья, для ущемленной гордости нет преград. Люди готовы платить, лишь бы их гордыню ничто не сжимало. Это удивительно, друзья. Это можно видеть и в наше время, как люди готовы целые государства попирать, уничтожать, вот, лишь бы ихняя гордыня процветала. Этот человек поставлен был для того, чтобы обеспечить жизнь нормальную в государстве, но он свое положение использует для личной выгоды, чтобы извлечь что-то для себя. Занят очень собой стал. На государственные дела у него времени не остается. Он собирает своих друзей, и этот момент мы находим. Рассказывает им о том, как он вырос, какой он стал большой, как его царь возвеличил. Я пытался представить себе вот это собрание, вот этих приглашенных гостей, как они себя чувствовали. Думаю, что как-то непонятно. Вот я бы пригласил вас, или вы кого-то, вот попробуйте пригласить своих друзей и начните хвалиться. Какой высоты вы достигли, какое у вас имущество, проведите по дому, какую вы отделку сделали, какая у меня машина. Я думаю, не очень приятно, ну, закончится это общение. Но, тем не менее, братья, какие-то предпосылки у нас и бывают. Можем хвалиться? Можем. Мы очень часто хвалимся чем? Детьми. Сколько у нас детей? Это мы можем. Мы можем хвалиться домом, который мы построили. Вот, отделкой. Вот. Какая у нас работа? Какие у нас доходы? Слово Божие нам говорит так. Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня. Я помню, на одной из конференций по благовестию все братья выходят и говорят какие-то, ну, особые случаи, интересные в служении благовестия. И потом Хорев Михаил Иванович, жив был, он говорит: «Братья, вот все выходят и говорят, как у них хорошо получается. Вот хоть кто-нибудь бы вышел и рассказал бы, где не получилось, а то у всех все получается». Я так подумал, и правда, а неужели у нас везде успехи? Мы вот всегда рассказываем, где у нас получается, где хорошо. У меня вышла проблема с машиной, я заехал в сервис. Вот они делают мне машину, и все рассказывают именно, как вот к ним приезжает машина, и в 5 сервисах ничего не сделали, а мы сделали. Я поехал в другой сервис, они мне не сделали. Там такие же байки рассказывают. Вот к нам, помнишь, вот в позапрошлом году приехал, сколько он объехал, бесполезно, а вот мы сделали ему. Братья, нам нужно уметь замечать, а может быть и говорить о наших неудачах, о наших провалах. Я помню, как один из братьев, вот Павел Алексеевич, он мне рассказал про моего отца такой случай. Я подумал, что я очень... И действительно мало знаю своего отца. Он мало нам что рассказывает. И вот он рассказывает. А ты, говорит, не знаешь, вот какой случай был с отцом? Однажды, говорит, он на братском вышел за кафедру, прочитал место Писания, а потом остановился, постоял и говорит: «Братья, слово от меня отступило». И сел. «А у тебя, говорит, бывает такое?» Я говорю: «Еще не было». И вот действительно, мы такие, ну, словоохотливые. У нас не бывает, от нас слово не отступает, как из пулемета. Расстреляем и вот шпарим, все у нас нормально. А вот рассказать, может быть, о своих неудачах, вот так, такое исповедание сделать при братьях, у нас такое не бывает. Вот похвалиться. И вот это собрание, и вот он хвалится перед ними, как его царь возвеличил, какой он стал большой, какие у него дети. Вот он им рассказывает. Я думаю, не очень, наверное, было такое хорошее собрание в то время. Наверное, они себя чувствовали как-то не очень ловко. И если бы сегодня вот так кто-то вышел на кафедру и начал хвастаться, даже немножко намеками, мы уже где-то его осуждаем. Что ж ты расхвастался? Но вот Аман был таким человеком. Братья, вот все вот эти моменты, они очень быстро, по-видимому, выросли в сущности Амана, и он сам, не замечая того, очень быстро ослеп. Когда его позвал к себе царь и попросил дать совета, Что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? А в этот момент царский перстень уже был у него, у Амана. Мы читаем, чуть раньше царь уже отдал ему перстень. То есть это право какие-то устанавливать законы, правила, скреплять их от имени царя. И они имели вес. Казалось бы, уже большое положение. И вот он сам не заметил и даже выдал себя этим. По-видимому, и для царя вот этот момент был переломный. Кого же я вырастил? Кого я воспитал рядом с собой? Что этот человек из себя представляет, когда он начал диктовать? Тому человеку, которого хочет царь отличить почестью, надо сделать вот что. Первому князю посадить меня на коня, одеть меня. Но это было не прикрыто видно, да? Он не называл меня, но это всем было понятно. Меня одеть, меня вывести, царский венец мне на голову и произнести. И после, наверное, того, когда царь сказал, вот иди и ничего не упусти из сказанного тобой и сделай это Мардохею, мне кажется, у него рот открылся. Как? Это все не мне? Это все не мне? Что? Врагу, которого он терпеть не мог. Братья, как часто, вот, если мы не будем бодрствовать, тоже можем оказаться вот в этом положении слепых людей. Кажется, что это все для меня. Мне должны вот так. Со мной должны поступить вот так. И когда видим результат, может быть, тоже рот откроется. Я думаю, что царю почему несложно было, услышав всего лишь несколько слов от царицы, накрыть лицо Аману. Он ослеп, и так неприкрыто это стало видно. Наверное, вот можно повторить слова. Ему не достает теперь только царство. Все уже забрал. Перстень забрал, коня забрал, одежду забрал, царский венец забрал у меня. Еще вот сказать вот так, наверное, несложно. Я даже думаю, как же так могло получиться, да? Вчера был самый уважаемый человек. На пир к царице только его с собой берет. И вдруг раз, он выдал себя. С такими людьми неуютно, с такими людьми тяжело общаться. Они обязательно покажут, кто-то есть рядом с ним. Братья, ну вот царь его поднимал, но этот человек не выдержал экзамена и провалил его. И очень быстро свалился. Как ирония, его повесили на дереве вышиной в 50 локтей. Кто определял эту высоту, братья? Аман. Это была высота его гордости. Вот так высоко он хотел повесить своего врага, чтобы все видели. Но вот на своей собственной гордости высотой в 50 локтей был повешен. Трудно представить такое дерево. Это 25 метров, почти 9-этажный дом. Как его поставить без крана? Как туда поднять человека, чтобы он там висел? Вот такая гордость у него была. Вот такой отрицательный пример. Братья, теперь коснемся другой личности, которого царь не поднимал. Он был на правах раба. Положение было очень трудное у рабов, мы знаем. И хотя прошло уже много десятилетий плена, как-то они устроились, как-то приспособились. Но тем не менее, раб есть раб. Что они могли сделать, что они могли сказать в свою защиту? Но тем не менее, вот какие-то штрихи показывают, что это был неплохой человек. Хотя, если посмотреть на его родословную, это был потомок Семея, который злословил Давида. Я удивился. Или это совпадение имен? Или же, вот как мог у такого человека вырасти вот такой хороший потомок? Но это параллельная мысль. Я не утверждаю, что это так. Посмотрите, братья, в плену, когда люди терпят бедствия, трудности, казалось бы, каждый сам за себя, выживай кто как хочешь. Но этот человек увидел вот свою двоюродную сестру, сироту, Вот так стал нести о ней попечение. И очень удачно. Порой мы своих детей не можем воспитать. Чужих вообще терпеть не можем. Как чужих легко отдубасить. Сколько раз мне, вот я тоже это слышал, как ты так смотришь? Что твои дети делают? Я бы их сейчас всех. Ну, чужих, я понимаю, очень легко. И в бараний рог согнуть, и отлупить. Вот своих труднее. Своих вот проще любить. А этот человек чужую, ну пусть двоюродная сестра, но все равно это не его ребенок. Хоть и двоюродная сестра, но, видимо, по возрасту был большой у них разрыв между собой. Она была у него как дочь, эта двоюродная маленькая сестренка. И он ее очень хорошо воспитал. Он привил ей хорошие манеры. Она была не гордая девчонка. Она была очень послушная. Иной раз... Ну, нас могут слушаться, пока это выгодно, да? Пока деваться некуда. Но здесь отмечено, что когда она уже стала жить в царском дворце, написано так, что слово Мардохея она слушала так же, как и раньше. То есть вот настолько это было, ну, хорошее воспитание ей преподано. А я думаю, что это невозможно сделать как-то силою или еще чем-то. Этот человек был... Ну, особый человек, и он смог это в нее вложить, и она его и любила, и уважала, поэтому и слушалась, не из-за страха. Я вижу доброту или, скажем, особые какие-то качества Мардохея даже в том, что он, услышав о заговоре, который готовится, не сказал: «Ну и ничего, так тебе и надо. Вы нас пленили, вы нам столько горя причинили, вот и посмотрим, как этот заговор разыграется». И как тебя уберут? Нет, Мардохей не отнесся к этому равнодушно. Он сообщил, ну, я не готов комментировать это. Вот, ну, перейдем к следующему пункту. Я вижу его как богобоязненного человека. Это качества, которые, ну, есть, но мы не видим еще, что он поднимается. Но мы видим предпосылки в этом. Это богобоязненный человек. Богобоязненность проявилась в том, что он не боялся сказать, что он из Божьего народа. Они были в упадке, они были в пренебрежении. Вот. Но он не боялся сказать, что я иудеянин, поэтому я кланяться не буду. Хотя понимал, что или мог предположить, что это даром ему не пройдет. Когда я читал некоторые книжечки, вот с Голландии к нам приходили, вот эта серия книг про анабаптистов, знаете, вот читаю, и там такой сюжет. Рыночная площадь, стоят торговцы, чем-то торгуют, и там же находится один человек, вот анабаптист. И вот католические священники что-то несут. Я не знаю, что они там носили, но все люди, к которым оно подходит, должны были... кланяться, падать ниц, и вот рядом с ним стоят его соседи и говорят: «Уходи, уходи, сейчас же знаешь, что будет». И вот этот человек остается стоять прямо, останавливаются священники: «А ты почему не кланяешься? Почему не падаешь ниц перед вот этой святыней, которую они несут?» И вот человек не отрекается, его забирают, его сжигают на костре, и я думаю, ну какой интересный, я бы ушел. Ну, я, конечно, не стал бы кланяться, но если ты видишь, вот она идет, эта беда тебе, ну, ты немножко уйди. Я думаю, Мардохей, ну, что ты там делал у царских ворот? Зачем ты лез на рожон? Ну, неужели нельзя проявить какую-то смекалку такую и уйти? Братья, сколько вот братьям нашим старшим таких было претензий в свое время? Сколько... Геннадий Константинович выдержал таких нападок на себя. Когда движение начиналось, и не было понятно, какие будут последствия, то было много, кто поддерживал его. Но когда стал виден уже результат, тюрьмы, ссылки, сколько умерло в заключении, какие жесткие меры были предприняты, стали рождаться всякие оппозиции. И стали... такие голоса: ну зачем так? Ну неужели нельзя как-то по-другому? Неужели нельзя как-то вот немножко вот повернуть дело, но чтобы таких последствий не было? Но кто-то стоял прямо. И вот Мардохей, как богобоязненный человек, он не хитрил. Он прямо говорил, что иудеянин, не боялся этих последствий. Меня еще удивляет, что народ не восстал против него, иудейский. Могли бы сказать: Мардохей, что ты с нами сделал? Что ты там делал у этих ворот? Ты теперь обрек всех нас на истребление. Нет, этого не случилось. Он боялся нарушить заповеди Божии. Хотя почти 70 лет пленения, но он не забыл заповедь. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Богобоязненный человек был. Это был человек веры. Мы видим, когда он разговаривает со своей сестрой, предпринимает определенные шаги о том, для того, чтобы что-то изменить в этом страшном указе, в этой страшной беде, которая нависла, он верою, как бы, говорит такие слова: «Свобода и избавление придет». Я верю, все равно свобода и избавление придет. Братья, это часто нам не хватает, вот этого качества веры. Не хватает, чтобы в обстоятельствах жизни увидеть Божий промысел. Не ошибку брата, не еще что-то, но увидеть, что это Бог допустил, допущение Божье. Избавление придет. Он видел не случайностью то, что его сестра достигла достоинства царского. Он это не видел как стечение обстоятельств, вот красота ее к этому привела. Он видел в этом другого. Бог это сделал, что на это время ты достигла царского достоинства. Хорошо, братья, если обстоятельства в жизни мы видим вот через эту как бы формулу. Не видим, что брат где-то оплошал. Брат против меня развязал какую-то войну. Он сделал так, что теперь на мою голову пришли беды и несчастья. Увидеть в этом допущение Божие. Без воли Божией волос с головы нашей не исчезнет. Вот. Тем более какие-то важные обстоятельства в жизни. Всем регулирует, всеми процессами регулирует Бог. Все по Его воле приходит в нашу жизнь. Мы видим Мардохея как смиренного человека. Он бы мог уже приспосабливаться к своему положению. У него сестра царица. Он мог бы искать какого-то покровительства оттуда. Но он на это не очень рассчитывает. Он одевает вретище, идет не куда-то в тайную комнату, идет на городскую площадь, садится во вретище и молится Богу. Смиренный человек был. Если обстоятельства немножко поменялись, и через несколько дней его выводят в царском венце, на царском коне и на царском, ну скажем, в царском одеянии, то он не задел Амана, он не стал как бы его подтрунивать. Вретище для смиренного человека. Царский венец, ну пусть царский венец, завтра его снимут или через час его снимут. Он не возгордился, он не стал что-то больше о себе думать. То есть смирение, оно проявляется, братья, и когда уничижение приходит в жизнь, смирение должно проявиться, когда обстоятельства меняются в лучшую сторону. И Мардохей и этот экзамен выдержал. Мы видим, что Мардохей не использует положение, как я уже сказал, для своей личной выгоды. Когда Аман писал вот эти письма, он надеялся сыграть вот на этой алчной струнке натуры человеческой. И там было помечено, чтобы имение разграбить. И он был уверен, что 100% этот рычаг сработает. Найдутся люди, которые захотят поживиться имением. Но чтобы поживиться, нужно вступить в эту армию тех, кто будет громить. Но мы видим, что когда все переменилось, и иудеи стали на свою защиту, много раз в книге Исфирь повторяется такое слово: «А на грабеж не простерли руки своей». И это царю стало известно. Царь это тоже отметил, что люди не из-за алчности, люди встали просто на свою защиту. Братья, еще вот отмечаю такой момент, когда Аман получил перстень, захотел царский венец. Венец он не получил. Царь уже ученый, отдает Мардохею перстень после определенных обстоятельств. Венец не отдает. Но проходит немножко времени, еще понаблюдал за Мардохеем, и написано: «И вышел Мардохей от царя в царском одеянии и в большом золотом царском венце». Вот когда этот человек, язычник, посмотрел на жизнь Мардохея, на его поступки, на его действия, он не увидел в нем конкурента. И он легко отдает ему, даже без его просьбы, и большой золотой царский венец. Мне нравится, братья, чем заканчивается книга Есфирь, какими словами. Это последний текст. «Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе, и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Свое положение, которое он теперь поимел, поднявшись в этом государстве, он использовал для того, чтобы сделать благо для своего народа. Еще одна личность в Писании, о которой отмечена, это личность Симеона, который чаял утешения Израиля. Это был особо отмеченный в Писании муж Божий, потому что чаял утешения не своего, не своей семьи, не личной выгоды искал, а утешения всего народа Божьего. Мардохей установил праздник в народе Божьем. Он, постарался, чтобы народ Божий не забыл. Не забыл кого? Его, Мардохея? Нет. Не забыл то, что сделал Бог с ними. Он постарался сделать так, чтобы увековечить вот эти милости Божьи, чтобы народ не забыл это. Мне понравилось одно высказывание одного еврея. Одному светскому даже, наверное, человеку задают вопрос. Идет диалог и говорят: а вот если вдруг сейчас случится, что снова весь мир поднимется, а вспоминают эту войну, вот это уничтожение евреев, а если вдруг снова ситуация изменится, и вот евреев опять начнут притеснять и, может быть, уничтожать? А он послушал и говорит: тогда Бог нам даст еще один праздник. Все еврейские праздники, они связаны с величайшими избавлениями этого народа. Бог их избавлял. Взять то Пасха, это было избавление целого народа. Праздник Пурим, это было избавление народа. И они живут этими праздниками, которые когда-то кто-то установил, и они живут этой верой: Бог нам даст еще один праздник. Праздник не безоснователь, не выдуманный какой-то. Бог даст свое избавление, и у нас будет еще один праздник. Братья, на этом мои размышления закончились. Может быть, эти образы, о которых мы можем еще много-много наедине размышлять, помогут нам. Помогут нам возрастать где-то в церкви, в братстве, в деле Божьем. Не на рельсах гордости, богатства или еще чего-то, а на Божьих принципах. Мы сможем расти, сможем приносить пользу, и для нас будет хорошо и благословение, и для народа Божьего. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Сыны Кореевы. Имя Корей означает «лысый», и в Библии упомянуто несколько человек, носивших такое странное имя. Из них наиболее известен Корей, сын Ицхара, дяди Аарона и Моисея, чисел 16:1. Будучи левитом, он исполнял служение при скинии, но завидовал Аарону и домогался священства, чисел 16:10. Выставляя себя поборником всеобщего священства, утверждая: «Все общество, все святы, и среди них Господь», чисел 16:3. К нему примкнули 250 начальников общества, тоже являвшихся к скинии со своими кадильницами, а Дафан, Аверон и Аннан, рувимляне, восстали против Моисея, что не привел их в землю обетованную и не дал им полей и виноградников, чисел 16:12-14. Суд Божий поразил бунтовщиков: Корей, Дафан и Аверон с их семьями и всем имуществом были поглощены землею. 250 старейшин, пришедших со своими кадильницами, были сожжены огнем от Господа, чисел 16:26-35. Но сыновья Корея, Асир, Елкана и Асав, исход 6:24, не принимавшие участие в бунте, остались в живых. Из потомства Авиасафа, сына Кореева, был пророк Самуил. 1 Царств 1:1. А внук Самуила, Еман, был выдающимся певцом в дни царя Давида. Некоторые из кореян пришли к Давиду и поддержали его, когда он укрывался от Саула. 1 Паралипоменон 12:6. Левиты и сынов Кореевых были певцами в дни царя Йосафата. 2 Паралипоменон 20:19. Сынам Кореевым приписаны в Библии 11 псалмов: 41, 43 по 48, 83, 84, 86 и 87 псалм. В какое время написаны эти псалмы, установить невозможно. Во всяком случае, некоторые из них написаны в дни Давида, а некоторые позже. Обратим наше внимание на содержание этих псалмов. Переживания изгнанника так описаны в псалме 41 со 2 по 6 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жажде душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, со гласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Так мог написать один из сынов Кореевых. Когда он вместе с Давидом был оторван от общения с народом Божьим, подвергался насмешкам со стороны безбожников, но не терял надежды на Бога и Спасителя. Псалом 83 является как бы выражением тоски изгнанника. «Как вожелены жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во двори Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, является перед Богом на Сионе. Ибо один день во дворях Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Господи сил, «Блажен человек, уповающий на Тебя». Этот псалом, без сомнения, был написан в то время, когда жертвенник Господу находился в Иерусалиме. Псалом 45 вдохновил Мартина Лютера написать гимн «Твердыня наша, вечный Бог», который был боевым гимном протестантов, который переведен на многие языки и поется во многих протестантских церквах. Вот слова псалма. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 44 называется «Песнь о Боге». Вот как воспевает его один из сынов Кореевых. «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотой твоею. И всем украшении твоем поспеши восять на колесницу твою, ради истины и кротости и правды, и десница твоя покарит тебе дивные дела, острые стрелы твои. Народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирная и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». О каком царе так пел псалмопевец? Ни Давид, ни Соломон не были такими царями. Из уст Давида излились псалмы моления, прославления и благодарения. Из уст Соломона изливалась мудрость, но не всегда. Многочисленные жены перехитрили его, и под старость лет он строил капище языческим божествам. Об этом царе псалмопевец написал: «Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». В Евангелии от Иоанна 1.13 читаем следующее. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Престол Давида и роскошный престол Соломона бесследно исчезли. Об этом царе пели «Престол твой вовек». Как ни преклонялись люди пред Давидом и Соломоном, все же богами их не называли, об этом пели и поют. «Престол твой, Боже, вовек! Помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Кто же этот величественный царь? Верующие христиане отвечают, что таким они исповедуют Иисуса Христа. Для евреев же, которые поют этот псалом, но не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, этот псалом сынов Кореевых остается неразрешимой загадкой. Отверженный страдалец. Паломникам и туристам, посещающим находящуюся за стеной Иерусалима красивую католическую церковь со странным названием Сент-Пьер-эн-Галиканту, Святой Петр на пене петуха, показывают находящуюся под этой церковью древнюю византийскую церковь, а под византийской церковью дом Каиафы, а под домом Каиафы тюрьму, а под тюрьмою картер без дверей и окон, куда заключенного опускали на веревках через дыру в полу тюрьмы. А в том картере, куда теперь имеется лестница и проведено электрическое освещение, дают прочитать на родном для них языке Псалом 87-й, написанный одним из сынов Кореевых. Вот некоторые стихи этого псалма. «Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые отринуты от руки твоей. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти». В Евангелии от Луки 22:37 написано, что Господь Иисус в конце Тайной Вечери сказал Своим ученикам: «Тот, что мне, приходит к концу». Проводник уверяет паломников и туристов, что в этом картере Господь Иисус провел остаток ночи, на нем исполнились слова этого псалма, а утром его отвели на суд к Пилату, а от Пилата на крестную смерть на Голгофе. Это вполне возможно. Предавший Иисуса Иуда предупреждал воинов и служителей: «Возьмите его и ведите осторожно» от Марка 14:44. А для Каиафы и иже с ним было особенно важно, чтобы Иисус не избежал предназначенной ему казни – умереть за народ. И как поясняет евангелист Иоанн в 11 главе 52 стихе следующее: «И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». В псалмах сынов Кореевых имеем пророчество и о переживаниях, и о славе Господа Иисуса, а также и о переживаниях народа Божия до скончания века. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Главное призвание. Благословенный апостол Павел пишет письма верующим в Коринфе. Обстановка в общине создалась такая, что у апостола волосы дыбом встали. Между верующими возникли распри по поводу учения, разногласия насчет авторитета основателя их церкви Павла. Стало известно, что вечеря Господня праздновалась неподобающим образом. В общем, состояние церкви вызывало немалую тревогу. Павел пишет христианам Коринфа как минимум три послания, два из которых сохранились до наших дней и почитаются церковью Словом Божьим. Все написанное апостолом назидательно, важно, полезно и актуально как для верующих в Коринфе тогда, так и для нас сейчас. В первом письме, которое мы знаем как первое послание коринфянам, Павел напоминает верующим об их главном призвании. Он пишет: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам 1:9. Павел желает помочь коринфянам наладить отношения с Богом и друг с другом. Зная секрет освящения, тайну подлинного преображения мышления, жизни, характера христианина, Павел напоминает о том, к чему коринфяне, да и все мы призваны: к общению с самим Иисусом Христом, постоянному общению, реальному, открытому и глубокому. Зная мощную силу плотских желаний, Павел умоляет верующих отвергнуть общение с миром и сконцентрировать все свои желания и стремления, все мечты и все время на общении с Господом. Он призывает не уходить от мира, а бежать оттуда, от его влияния, соблазнов, принципов и образа жизни, и пребывать в постоянном общении с Богом в молитве, чтении слова, общении с другими верующими и преломлении хлеба. В конце своего письма он напоминает, что «худые сообщества развращают добрые нравы» 1 Коринфянам 15:33. «Верующие, — убеждает нас Павел, — должны знать своего врага, который, как рыкающий лев, желает только одного — убить и погубить. И противостоять ему мы призваны твердой верой, полным доверием Богу, постоянным общением с Иисусом Христом. Он — победитель, в нем средоточие силы, ему принадлежит вся власть на небе и на земле, и мы принадлежим ему. Он нас искупил от рабства и призвал в общение с собой. Слава Ему!» Этим темам мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения и радостного общения с воскресшим и живущим во веки веков!
2: Александр Савченко. «Суть жизни». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13:13. Срок нашей жизни ограничен. Она предельно коротка. Богач

проповедь. Йордан Пиянский. Овцы среди волков. Миссия возможна. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10:16. Этот стих выражает самое загадочное намерение Иисуса Христа, которое оказывает очень серьезное влияние на жизнь каждого христианина. Стих раскрывает нам самую странную стратегию, которой пользуются христиане для достижения Божьих целей. Важно вникнуть в нее и понять. Но сначала давайте рассмотрим основных персонажей – овец и волков. Овцы. В энциклопедическом словаре напротив слова «христианин» читаем. «Последователь Иисуса Христа». И если верно, что Иисус кроток и смирен сердцем, Матфея 11:29, тогда его последователи не могут быть бандой негодяев, даже противники христиан с этим согласятся. Волки. Согласно Библии, волки, о которых говорит Христос, это прежде всего демонические силы. Пророк Аввакум изображает демонов как жестоких и необузданных могучих духов, способных с легкостью победить любого человека, независимо от его сил и интеллекта. Они – прытчи вечерних волков, страшны и грозны, приходят и забирают пленников, как песок. Аввакума 1:6-9. Но чувствуют ли себя христиане овцами среди волков только в духовном мире? Верующий живет в мире людей. Один богослов пишет, в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус определяет положение христианина, как взятого из мира. Стих 6. Не от мира. Стих 14. Защищенного от зла в мире. Стих 11. Посланного проповедовать в мире. Стих 18-20. И как результат, ненавидимого миром. Стих 14. Мир – это не просто планета Земля. Это богопротивная система, в которой мятежный человек научился жить независимо от своего Создателя. Подданными в мире являются все, кроме истинных христиан. Правитель мира – Люцифер, чьи демоны держат под полным и жестким контролем каждого рожденного на Земле. Читающий Библию понимает, что волкам подобны и все люди в мире – светские или религиозные, которые контролируются бесами, а не Богом. По этой причине некоторые и перестают читать Библию. Волк может быть кротким, когда он сытый, он даже может позволить погладить себя. Но таков ли он, когда голоден? Попробуйте прикоснуться к голодному волку, когда он находится в стае, а еще хуже – холодной ночью посреди поля. Волк – это хищное, агрессивное и кровожадное животное. И если волк окажется в стаде овец, он может убить сразу нескольких животных. Часто он убивает не для того, чтобы утолить голод. Когда волки нападают на стадо, они убивают намного больше овец, чем в состоянии съесть. Они убивают ради спортивного интереса. Вряд ли кто оспорит то, что в трудных обстоятельствах спящая волчья природа духовно мертвого человека пробуждается. Удивительно, но человек проявляет свои негативные черты не только по необходимости, но и ради спортивного интереса. Древнеримский комедиограф Плавт, годы жизни 254-184 до Рождества Христова, так охарактеризовал отношения между людьми. Человек человеку волк. Homo homini lupus est. Псалмопевцу Давиду этот духовно-социально-политический феномен также был хорошо известен. «Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы.

которых язык — острый меч. Псалмы 56:5. Почему? После покаяния и примирения с Богом верующий человек внутренне выходит из системы мира, но не выходит из нее физически. Почему Господь Иисус делает нечто неразумное с человеческой точки зрения, посылая своих овец к волкам? Какой добрый пастырь, Иоанна 10, так относится к своей пастве? На христианских собраниях часто поют песни, выражающие изумление. «Твоя мудрость удивительна для меня». И поскольку многие верующие в сложных обстоятельствах спрашивают себя об этой удивительной мудрости, мы попытаемся вникнуть в премудрость Господа, исследуя причины, по которым Иисус делает это. Духовно живые и духовно мертвые люди радикально отличаются друг от друга, хотя это, на первый взгляд, не всегда очевидно. По положению они абсолютно разные, но не по состоянию. Различие проявляется в процессе. Бог стремится достичь именно такого разделения в жизни верующего. Мы рассмотрим 10 целей, для достижения которых Бог посылает нас как овец среди волков. Цель первая. Проявление новой жизни. Хотя верующий и возрожден духовно, у него имеются остатки падшей природы, смесь нравов волка, упрямого козла и многих других животных. Поскольку Бог хочет сделать своих детей смиренными ягнятами по поведению, а не просто по положению, Он хочет поднять их посредством испытаний на кардинально иной уровень жизни. Чтобы пожелать от всего сердца полной перемены, новорожденный должен осознать, насколько ужасна, зла и неисправима его старая природа. Она проявит себя в большей степени, когда будет провоцируема волками, когда христианин неоднократно реагирует как волк среди волков, он становится особенно внимательным к своим словам и действиям, потому что ясно замечает то, что происходит в его сердце. Человек в мире об этом не особо беспокоится. Такие реакции являются частью его природы. Но верующий ужасается этому, потому что у него появились совершенно новые критерии оценки своего состояния. После долгих молитв и раскаяния в каждой ошибке у человека будет возрастать отвращение к его старому «я» вместе с сильным желанием Божьего дара кротости и смирения, характерных для его новой природы. Таким образом, в трудных обстоятельствах природа ягненка у верующего будет проявляться все отчетливее. Это будет побуждать его идти путем смирения, принося славу Богу. Цель вторая. Отождествление с Иисусом. Часто дети Божьи удивляются, когда люди отвергают и презирают их за то, что они христиане. Но это совершенно нормально. Мы должны понимать, не люди отвергают нас, но демоны, которые владеют людьми, ненавидят Христа в нас. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» Матфея 10:22. Это богословская истина, которая должна радовать верующего, потому что он удостоен страдания, неся имя Христа с честью. Цель третья. Полная надежда на единственную защиту. Как в животном мире, так и в духовной жизни единственный, кто может защитить ягненка от волков, это пастух. Примечательно, что Творец не дал овцам никаких защитных механизмов. Никаких. Так и с ягненком Божьим. Его единственная защита – Господь Иисус Христос. Все другие методы защиты, кроме полного упования на Бога, не только исходят от ветхого человека, но и совершенно бесполезны. Это очень ценный урок, который посвященный верующий усваивает трудно и болезненно, ущемляя свою гордость. Цель четвертая. Смещение внимания с земного на небесное. Многие христиане считают, что физическая смерть – это самое ужасное, что может случиться с ними, когда Бог посылает нас, как овец, к волкам. Но Иисус завещает нам не бояться тех, кто может убить наше тело, а иметь страх только перед Его Отцом. Смотри Матфея 10:28. На самом деле, худшее, что может случиться с верующим,
приведет к лучшему для него. Он пойдет домой к Христу. Что по-настоящему должно пугать христиан, так это сильная привязанность к земному. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. Бог допускает, чтобы волки преследовали его детей, дабы напомнить им, что настоящая их родина не в этом мире. Здесь христиане не только пришельцы, они также являются непримиримыми врагами всей системы этого мира. Верующий не должен чувствовать себя в мире как дома. Цель пятая. Разрушение эмоциональной привязанности. Иисус Христос сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Матфея 10:37. Вотчман Ни пишет: «Бог хочет, чтобы мы любили его больше, чем мы любим своего Исаака. Только верующий человек, который постепенно растворяется в божественной жизни, может понять значение трудных слов Христа. Бог желает, чтобы мы не привязывались ни к кому и ни к чему, кроме Него. Душевная привязанность может пагубно повлиять на нас и помешать спасению близких нам людей. Нам придется выбирать между Христом и ими, а это одно из самых тяжелых испытаний для нашей ветхой природы. Цель шестая. Сломить желание угождать миру. Должен ли христианин любой ценой получить одобрение людей в этом мире? Приведет ли это их к Иисусу Христу? Верующие никогда не смогут достичь стандартов этого мира, чтобы произвести впечатление на других и привлечь внимание к Иисусу. Жаль, если они будут пытаться это делать, потому что у них есть гораздо более могучее оружие. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. 2 Коринфянам 10:4. Оружие молитвы, поста и нашей святости намного сильнее всего, что впечатляет мир. Многие молодые и незрелые верующие стремятся получить одобрение мира, используя его методы. Их раздражает то, какие христиане слабые во многих сферах и как силен мир. Но Иисус неоднократно говорил, что мы не должны радоваться, когда волки начинают восхвалять нас, потому что они восхваляют только своих лжепророков и собратьев из стаи. Несколько лет тому назад я поспорил с известным болгарским музыкантом, который давно обратился к Христу. Он утверждал, что мы должны сделать все возможное, чтобы достичь или даже превзойти мирские стандарты в разных сферах, и что абсолютно приемлемо, чтобы методы для этого были всецело мирскими. Меня ошеломили его слова. В мире есть журнал «Эгоист», а мы, верующие, чтобы привлечь людей ко Христу, сделаем себе христианский журнал «Эгоист». Христианин, который пытается превзойти мир его же средствами, выглядит смешным в глазах мира и, чаще всего, не без оснований. Цель седьмая. Испытание веры. Каждый верующий будет испытан. Это воля Божья. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10:32-33. У нас всегда будет возможность отвергнуть Бога и вернуться в стаю волков со всеми вытекающими последствиями. Христианство — это взаимоотношения с Христом, которые будут строиться на верности и разрушаться при каждом малодушном и предательском отступлении от Него. К счастью, Бог не допускает, чтобы человек был испытан сверх его возможностей и всегда дает силу и выход из любой ситуации. Цель восьмая. Истинная плодотворность. Слова Л. Максвелла служат руководством для достижения духовной плодотворности. Беда многих так называемых правоверных церквей заключается в том, что они, подобно большим амбарам, наполнены незасеянным зерном,
которое со временем стало влажным, заплесневелым и загрязненным крысами, завистью и злобой. Если бы каждое зерно было отделено от других и брошено в темную влажную землю, захоронено там и оставлено, чтобы пережить гниение и смерть, какой богатый урожай мы бы получили? Когда Бог посылает нас, как овец, к волкам, Он приближает нас к кресту и отделяет от всех плотских опор. Через этот процесс должен пройти каждый посвященный христианин, чтобы стать плодотворным. Волки разрывают Иосифа, Павла и остальных библейских персонажей, которых мир недостоин, но именно такие люди переворачивают мир. Цель девятая. Уничтожение зла изнутри. Сам Господь Иисус был послан как агнец, а не как могущественный завоеватель. Но Он все-таки вышел победителем. Зло побеждено добром. Священник Александр Шмеман пишет: «Отвергая Христа, мир открывает предельную испорченность, раскрывая себя как зло. Убирая его со своего пути к смерти, он, по-видимому, торжествует». Но именно здесь он побежден истинно и окончательно. В Страстную субботу, день мнимого триумфа смерти, она поглощена победой. 1 Коринфянам 15:54. Но тот, кто добровольно принял смерть, не имеет ее в себе и разрушает изнутри той жизнью и любовью, которые являются смертью смерти. Когда волки отвергают христианина, они раскрывают свою испорченность. Им посылают добро, но они отвергают его и высмеивают. Они торжествуют, но только на первый взгляд. А истинными победителями являются носители добра Христова. С этого момента образуются две группы, отличающиеся именно своим отношением к агнцам Божьим как благоуханию Христову. Для одной группы христиане будут обличителями, и это принесет им дух покаяния и благоухание новой жизни. Но для большинства людей, к большому сожалению, верующие станут истинным осуждением и смертоносным запахом. Цель десятая. Спасение ближних. «Кто принимает вас, принимает меня» Матфея 10:40. Только если христианин отделит себя от стаи волков, он может надеяться, что Бог и другим поможет освободиться от их естественной природы. Только тогда отец сможет сказать: «Это мое возлюбленное дитя, его слушайте». В спасении наших ближних важную роль играет наше поведение, внутреннее, а при необходимости и внешнее отделение себя от мирских дел. Только так они увидят, что христианин не просто отличается от них, но он принципиален и тверд в своем посвящении Богу. А Бог, в свою очередь, покажет им, что это и есть тот путь, по которому следует идти. Хотя внешне верующего будут преследовать и высмеивать, часто из-за стадного инстинкта, внутренне его все-таки станут признавать и уважать, что позволит ему свидетельствовать людям о спасении в Иисусе Христе. Если бы Иисус посылал своих последователей к волкам не как ягнят, а как львов с мощной царственной силой, которой на самом деле они обладают, потому что у Иисуса есть всякая власть на небе и на земле, ожидали бы мы тогда настоящей победы добра? Думаю, что нет. Безбожники пришли бы в трепет от ужаса и страха, но изменило бы это их волчью природу, а они не заметили бы своего растления, и Святой Дух не смог бы действенно работать в их сердцах и совести. Руководствуясь своей греховной, злой природой, они даже обвинили бы Бога в нарушении закона свободного выбора, который Он сам установил. Они бы оказались обиженными в своих собственных глазах, и это еще больше ожесточило бы их сердца против Бога. Христианские конфессии, в доктринах которых сказано, что мы на протяжении 15 веков находимся в тысячелетнем царстве Христа, потому что церковь завладела и земной властью, очевидно, очень спешат вознестись к Богу. Иисус приходит не как король-лев, но как агнец Божий, смиренно предавший себя в руки грешных людей, чтобы покорить их сердца. Так и мы,
как стадо Божье, часто проигрываем именно из-за нашей неспособности делать зло, чтобы побеждать зло. Внешне мы будем побеждены системой, но система даже не догадывается, что это только способствует ее погибели. За нашу полную защиту и победу Господь берет ответственность на Себя, так как Сам Он послал нас на эту по-человечески невозможную миссию. Все огненные испытания на пути следования за Христом имеют для нас большое значение, и нет нужды сопротивляться им или роптать. Они для нас являются благодатью и привилегией. Они являются спасительными для наших ближних. Они приносят вечную славу Богу. Аминь.

0: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
1: Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один посреди моря.

найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь, святой Мессия, ты можешь меня исцелить.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее».

Народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.

Евангелие от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне».

Евангелие от Матфея, глава 24. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою.
и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха и ниже. Послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха и ниже. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит. Праведной веры уже будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Аминь». Присаживайтесь, дорогие друзья. Дорогая Церковь Божия, слава Богу за это воскресное богослужение. Все наши слова, все наше песнопение, все, что здесь происходит, направлено к тому, чтобы еще раз напомнить о вечности, о небесной обители, к которой мы все стремимся. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Это послание написал апостол Павел, и в этом послании он, можно так сказать, собрал воедино все свои предыдущие, можно так сказать, мысли, откровения. И оно как-то так устроено, что идет перед книгой Откровения, последней заключительной книгой Библии. И знаете, дорогие друзья, мы много можем рассуждать о том, в каком мире мы живем, что вокруг нас происходит. И это где-то начинает на нас действовать немножко так угнетающе, согласитесь, когда мы смотрим на какое-то всеобщее отступление, на какие-то проблемы, переживания в церквах, в семьях. Но знаете, Писание нас призывает к тому, чтобы мы смотрели немного дальше. Писание призывает нас к тому, чтобы мы смотрели на воздаяние нашей жизни, наших стараний, нашего хождения за Богом. Ну и просто, чтобы начать как-то наше рассуждение, а что мы хотим, что мы ждем в небе? Давайте как-то ответим. Что будет в небе? Давайте попробуем поговорить. Что будет в небе? Пожалуйста.
3: Слез не будет точно.
2: Слез не будет точно. Точно. Хорошо. Что еще? Вот чего не будет, да? Что еще?
3: Ночи.
2: Ночи не будет. Хорошо. Отлично. Что еще? Радость будет, да? Новый Иерусалим будет. Болезни не будет, да, я слышу. Еще что?
3: Смерти
2: не будет, да? Хорошо. Ну вот где-то вот наши представления такие есть, и все они правильные. Да, вот, брат, скиня Бога с человеком, да. Дорогие друзья, и действительно оно где-то вот есть в нашем понимании. И вот все, что мы назвали, оно правильно, оно имеет место быть. Но знаете, дорогие друзья, если мы как-то подумаем об этом, да, вот не будет слез, не будет болезней, будет радость. И Писание нас не оставляет просто так в таком подвешенном состоянии, чтобы мы не жили какими-то там, ну, только размышлениями и так далее. Нет. Смотрите, 11 глава, 1 стих говорит такие удивительные слова. Ведь мы верим в это, мы это говорим, мы это как-то озвучиваем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английском переводе King James написано, что faith is a substance of invisible. То есть вера – это не просто, а это вера, она является материей, substance, ну, по-русски – осуществление. И когда мы вот вдумаемся вот в эти слова, да, что вера – это не просто так, вера – это не просто, ну, как эфемерное понятие, как мы говорим, любовь или еще что-то, оказывается, вера, она материальна. вера, она может, если хотите, так может осуществляться. И кем осуществляться? Как ни удивительно это, она может осуществляться здесь, уже на земле, нами, верующими людьми, которые веруют в Иисуса Христа. И как бы в доказательство апостол Павел говорит, в ней свидетельствованы древние, верую познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Вот это слово немножко здесь употреблено, что века устроены. Какие века, да? Оно такое старославянское, перешло как-то вот и в наше время. Ну, века подразумевается мир,

Откроем послание к римлянам, 1 глава. Давайте мы вместе откроем. Послание к римлянам, 1 глава, с 18 стиха. Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И далее апостол Павел продолжает в конечном итоге, к чему это приводит. Вот это познание Бога как Бога, но не прославление Его. Вот это понимание и отрицание, оно привело, ведет ко греху и гибели. Знаете, дорогие друзья, вот мы все мы живем вот в этом современном мире, наши дети ходят в школу, студенты, да, у нас есть и так далее. И как печально слышать, что вроде бы ходил молодой человек на собрание, в церковь, да, или там девушка, и раз, пошел учиться. В этом ничего плохого нету. Плохо что? Плохо тогда, когда вот этот мир начинает пропагандировать и вкладывать в сердца поколения молодого теорию о том, что, ну, дарвинизм и так далее. Но если вдуматься, знаете, друзья, вот дарвинизм, он не возник на рубеже 19-20 веков, далеко нет. Оказывается, дарвинизм – это, можно так сказать, перевоплощение вот этого старого греха, пренебрежения верою в Бога, пренебрежения поклонения живому Богу. И то, что мы сегодня слышим, да, вот эти стрельбы в школах, ужасные расстрелы, моральное разложение, абсолютно все это является следствием того, что вот этот дарвинизм, отречение, оно вошло в сердца людей. И те, кто стоит у власти, принимает законы, и так далее, и так далее. Это все еще было во времена Первой Церкви. И знаете, дорогие друзья, когда мы об этом рассуждаем, как все-таки важно нам, верующим, вот в это время понимать, что Господь хочет именно нас использовать для того, чтобы проводить вот эти постулаты веры в жизнь. В ней свидетельствованы древние, когда мы смотрим на невидимое, понимая, что был Творец, и Господь как бы говорит: ты живешь в этом мире, ты живешь в этом настоящем времени, но ты посмотри на будущее. Господь так же, как и в те времена, Он предрек, что будет нас ожидать. Это и тысячелетнее царство, и спасение, и многое-многое другое. И Он говорит: сегодня ты будешь делать то, что будет существовать завтра. Сегодня ты закладываешь фундамент завтрашнего дня. Часто вот как-то и братья рассуждают, да, что же делать вот в наше последнее время. Ну, как-то надо выживать, спасать детей и так далее. И это понятно. Но, дорогие друзья, знаете, мы ничего лучше не найдем, как находить руководство в Слове Божьем. И знаете, вот когда мы читаем, давайте мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Вот мы назвали многие такие моменты, да, ну, простые, которые мы как-то хотим где-то и желаем, чтобы в небе они были, да, это и радость, и скиния. Хотим какие-то моменты, чтобы они не были, это чтобы не было слез, не было болезней. И вот посмотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Павел пишет: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть, другими словами, будет воздаяние. Будет воздаяние и за добро, будет воздаяние и за зло. И знаете, вот каждый из нас может проверить себя, будет ли вот недовольство в небе, в раю. Вот. Ну как, там художники рисуют, мы как-то представляем, да, там сонмы, там миллионы людей, и раз так кто-то встает: а что это там хор как-то поет фальшиво? Такого не будет, правильно? Или еще кто-то:
И знаете, дорогие друзья, на нас это накладывает ответственность, чтобы мы уже это недовольство

не практиковали. Если у нас есть какое-то недовольство, ну, там, братом или сестрой, или еще что-то, или, может быть, в церкви, давайте не выносить это на общее какое-то обозрение. Сегодня почему-то вот люди, не знаю, может быть, это влияние времени или еще чего-то, легко говорят о различных переживаниях церковных, о недостатках братьев и сестер. И не просто говорят, просто с осуждением этому миру, тем самым сея семена сомнения, пренебрежения к Церкви Божией. А ведь Господь за это спросит. Когда люди наполнены завистью, неважно чему, может быть, это чья-то внешность. «О, я завидую, я хочу такой же быть или таким же быть, как этот человек» и так далее. Или, может быть, завидуют успеху служения какого-то человека. Знаете, друзья, зависти в небе не будет. И что же делать тогда? Если я чувствую, что я завидую, нужно благодарить. В небе будет благодарность, когда мы читаем книгу Откровений, и мы понимаем, что, Господи, Ты хочешь нас быть, чтобы мы были благодарны за все. Когда люди зачастую, вот 1 Коринфянам 6 глава, Павел пишет, «Кто смеет, кто у вас?» Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Представляете, друзья, вот кто, как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Не обязательно кто-то поведет кого-то в суд, далеко нет. Даже если я расскажу неверующему человеку, представляешь, вот у нас там брат такой есть, и вот он мне там должен сколько-то денег и не дает. Это уже я выношу какое-то дело на суд нечестивому человеку. Это уже я говорю о том, что подставляю, можно так сказать, под удар не только себя, не только брата, но и Церковь Божию. И знаете, ладно, если я в себе разрушаю веру, ладно, если я в себе сею сомнения, но самое страшное, я разрушаю веру и в другом человеке. Самое страшное, что я сею семена сомнения в сердце другого человека, когда я говорю это. Ведь согласитесь, никому не приятно, когда кто-то начинает о своей семье рассказывать. Ну, представьте, если кто-то говорит, слушай, у меня такая жена, ну, просто ничего не умеет и так далее, и так далее. Ведь это неправильно, это нехорошо. Или о своих детях и так далее. Если мы видим какие-то недостатки, проблемы, давайте молиться. Господь, судья всей земли, Он не окажет ли милость нам? Когда мы вникаем в Священное Писание, мы понимаем, что на нас лежит огромная ответственность. И мы понимаем, что ничто, что в нашем сердце есть вот плохое, неугодное Христу, оно не войдет в Царствие Божие, но оно может остаться с нами. Оно может воспрепятствовать нам войти в Царствие Небесное. Как-то еще в школе мы изучали возникновение или создание таблицы химических элементов. Ну, я думаю, многие из нас изучали таблицу Менделеева, хотя в Америке ее так не называют, просто Chemical Table of Elements. И что интересно, вот как создал ее Дмитрий Иванович Менделеев? Он много над этим трудился, к тому времени уже было много открыто металлов, газов и так далее, и нужно было их расположить в порядок. В порядок, там, в электронном виде и так далее, по заряду. И знаете, что интересно, вот когда он все элементы на тот момент известные, он расположил в определенную решетку и так далее, оказалось, что какие-то клетки остаются пустыми. И он поступил очень мудро. Он не сказал, ну, это пустые клетки, там, забьем их чем-то. Нет, он сказал, эти клетки, вот понимаешь, что Господь, конструктор, великий инженер, он говорит, эти клетки, они будут заполнены. Здесь должны быть какие-то элементы, просто мы о них еще не знаем. И как удивительно, что спустя там 30, 40, 100 лет после его смерти эти клетки постепенно заполняются. Ученые делают новые и новые открытия, новые металлы, новые вещества открываются, и как удивительно, они говорят, смотрите, вот это вещество должно именно встать вот в эту клетку, сюда, сюда, сюда. Знаете, дорогие друзья, вот в этом есть для нас очень хороший урок.
мы много чего не понимаем. И мы должны это признать. Когда мы думаем, что «О, я все знаю», я все понимаю, как должна работать церковь, как все должно быть. Мы рискуем оказаться, знаете, такими невеждами, которые говорят, что все знаем. Мы должны делать то, что от нас требуется. Если это хористы, как прекрасно они поют. Вот бывает, я, знаете, на спевку-то захожу в подвал, я всегда удивляюсь, какие они послушные, знаете. Вот регент раз только рукой махнул, все, тишина. Я думаю, вот на братских бы так присесть раз так, и тишина. Ну, такое, ну, я думаю, мы стремимся к этому, да. Или в семье, да, там детки, мама сказала, раз, все, послушались. Чудно, да. Вот. И Господь продолжает над нами работать, да. Продолжает работать Господь над нами. Почему? Потому что Он нас любит. Он хочет, чтобы мы все были в небе. Чтобы дети не причиняли слезы своим матерям и даже отцам. Может, вы не знаете, но папы тоже плачут. Редко, но плачут, и очень горько. Чтобы муж не огорчал жену, чтобы жена не давала повода сомневаться мужу, да, и многое-многое другое. Друзья, мы хотим в небо, и вот эти маяки, вот эти, то, что даже мы назвали, они являются для нас примером того, что здесь уже на земле мы должны жить так, чтобы в небе нам было уютно. Ведь все мы сюда ехали и в какой-то степени учили вот английский язык, да, кто-то хорошо, кто-то плохо. Ну, согласитесь, когда мы приехали, нам было так легко, ну, что уже какие-то хоть начатки английского языка мы знали. Вот в небе будет что-то подобное. И когда мы подойдем вот к этой грани, кто-то рано, кто-то или поздно, нам уже не будет так страшно, вот эта грань перехода в другое бытие. В заключение своей жизни апостол Павел написал такие удивительные слова своему преемнику, своему сыну духовному о своей вере. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стихи. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стихи. Я думаю, каждое вот слово в его послании, оно уже имело такой огромный вес, огромное значение. И он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Возможно, немногим нам придется совершить вот этот какой-то добрый подвиг, да, как мы видим у апостола Павла, его проповеди, его страдания, его гонения, которые он пережил за имя Иисуса. Возможно, немногие из нас совершат течение, какое совершил апостол Павел. Это и проповедь, это и насаждение церквей, и так далее, и так далее. Но знаете, дорогие друзья, для каждого из нас Господь уготовил определенный подвиг. Когда ученики спрашивали у Иисуса Христа о вере, и когда Христос им объяснял, был такой случай, когда он подошел к смоковнице и, не найдя ничего, говорит, проклял ее, и чтобы она засохла. И когда ученики увидели ее, и она засохла, они говорят: удивительно, смотри, она засохла. И Господь им говорит: имейте веру. И говорит, если вы даже горе скажете, чтобы она поднялась и бросилась в море, это произойдет. И тут же он говорит такие слова: и когда молитесь, прощайте на молитве, чтобы и Господь простил вас. И вот здесь как бы встает вопрос: Господи, ну при чем тут гора и прощение? Это совершенно, ну, как бы несовместимое понятие. Гора – это вот в физическом мире, вот, а прощение – это вот, ну, мое личное дело. Оказывается, нет. Оказывается, наша вера напрямую зависит от нашего внутреннего духовного состояния. И знаете, мы часто понимаем, что нам легче гору срыть и там на тележке в море ее перевести, чем попросить прощения у кого-то. Каждый из нас пусть просит, может быть, какой-то брат, сестра, или, может быть, даже сосед имеет на нас что-то, попросить прощения. Или, наоборот, простить кого-то, иметь нужно веру. И когда мы это делаем, то мы понимаем, что тем самым мы определяем то, что будет с нами в вечности. Посмотрите на слова, которые в 11 главе записаны. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин.
и получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Как-то сразу возникает вопрос, почему апостол Павел приводит в пример веру Авеля? Почему он не привел в пример, допустим, Адама или Еву? Ведь, согласитесь, они были намного ближе к Богу. И когда мы читаем Священное Писание, знаете, мы понимаем, что уже Авель, он должен был делать шаги веры. Когда, я думаю, Адам и Ева ему рассказывали о Эдемском саде, о том, как там прекрасно и так далее, Авель уже не имел возможности пойти и проверить. Там это был уже закрытый вход. И вот это было его понимание, было его формирование веры. И вот через эту веру он принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. А почему Каин принес худшую жертву? Знаете, друзья, и это Господь нам открывает через Священное Писание, потому что его внутренность была исполнена неправдой. Потому что даже вот этот небольшой успех Авеля, да, единичный успех, он провел такую бурю негодования в сердце Каина, что это привело даже к братоубийству. Он убил собственного брата. Эта же глава в 13 стихе, с 13 по 15 стих, записаны такие слова. «Все эти умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Дорогие друзья, интересно, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Нам порой кажется, ну что тут мысли, что они значат, да? Кажется, я о чем хочу, о том помышляю, хочу, думаю о этом, о другом. Но знаете, Писание нам ясно и четко говорит, что даже наши мысли, они определяют нашу жизнь. И Христос, помните, как Он говорил, что каковы мысли человека, таков и он. И даже если кто-то смотрит, да, и думает о ком-то, это уже является грехом, соделанным грехом. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот почему важно так постоянно читать Слово Божие, постоянно в Него вникать? Во-первых, потому что мы окружены не Словом Божиим. Все, что мы видим в окружающем мире, пойдем мы на работу, да, в школу и так далее, все, что не говорит о Боге, это против, ну, вечности с Небесным Отцом. Может быть, это кто-то скажет не совсем так, но это действительно, если так вдуматься, то, может быть, даже душевные какие-то начинания, душевные какие-то порывы, но в конечном итоге, если они не говорят об Иисусе Христе, о вечности с Богом, то это все остается просто, ну, тщетою. И поэтому, дорогие друзья, когда мы читаем Священное Писание, давайте помнить о том, что вера наша, она требует от нас определенных действий. Она требует подготовки к вечности с Богом, чтобы это присутствовало в нашей жизни. Аминь. Помолимся.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Пролог. Страницы жизни. Известная английская миссионерка Патриция Сент-Джон является автором многих книг, написанных ею для взрослых и детей. Патриция посвятила себя служению людям, а значит, служению Богу. В молодости она оставила Англию и 28 лет трудилась как миссионерка и медсестра в Марокко в Северной Африке. Там она свидетельствовала о спасении через веру в Иисуса Христа и оказывала медицинскую помощь местным жителям. Патриция Сент-Джон родилась в Англии в семье проповедника. Она была третьим ребенком в семье. Кроме нее было еще четверо детей. Большая дружная семья жила в просторном кирпичном доме. Прабабушка, бабушка, родители и дети. С большой любовью Патриция описывает свою прабабушку, которая в то время была прикована к постели, но продолжала оказывать большое влияние на членов семьи. Она держала всю семью в строгости и повиновении. Но больше всех Патриция любила бабушку, которая неустанно трудилась по дому и была постоянно готова уйти с этой земли. Бабушка ничего не оставляла на завтра, стараясь, чтобы все было закончено немедленно, на случай, если Господь придет сегодня ночью. Она старалась всегда быть готовой к встрече со Христом. Бабушка и мама учили детей любить природу и все прекрасное, принимать все из руки Божьей и не унывать, а быть за все благодарными. В церкви городка Мервилл, где они жили, дети семьи Сент-Джон были единственными детьми, поэтому их любили и баловали угощениями, особенно на Рождество. Утром в воскресенье они всей семьей шли в церковь, а после собрания, вернувшись домой, проводили оставшееся время по своему усмотрению. Патриция вспоминала: «Когда мы возвращались из церкви, у мамы был всегда готов воскресный обед, обязательно с пудингом. А для младших детей мама готовила крошечные бисквиты в форме букв. Нужно было составить какой-нибудь библейский текст из этих букв, и тогда мы получали приз. В другой раз нам предлагалось построить что-то из кубиков и пластилина. А другие по очереди должны были догадаться, какая библейская история заключена в этом строении. Это были очень увлекательные игры, которые развивали наше воображение. Так мы лучше запоминали стихи из Библии и библейские истории». Мама привлекала детей к миссионерской работе. Старшие дети переписывались с миссионерами, а младшие наклеивали открытки, фотографии и интересные места из писем в особые тетради. Вечера вся семья проводила, как правило, у рояля. Все вместе пели старинные песни о голубом небе, Рождестве, пастухах и ягнятах. Зимой часто собирались у камина, и мама читала воскресную книгу, где описывались бедные дети, которые жили в трущобах и умирали от голода и холода. Это были трогательные истории, глубоко воздействовавшие на детские сердца. Таким образом, мы узнавали о бедности, страданиях, сиротской жизни и проникались жалостью и сочувствием к таким детям и вообще ко всем бедным и обездоленным, писала Патриция Сент-Джон. Впервые она осознала себя грешницей в 6 лет и в своей спальне, стоя на коленях, сказала об этом Иисусу, попросила Его простить ее детские грехи и всегда быть рядом с нею. Несмотря на занятость по дому, мама находила время молиться за каждого ребенка. Однажды, проснувшись ночью, я увидела маму, стоявшую на коленях у кровати моей старшей сестры. Я удивилась, потому что мы уже помолились вечером перед тем, как идти спать. После некоторого времени мама перешла к кровати моего брата. Потом она подошла к моей кровати и тоже стала на колени. Я притворилась спящей, потому что хотела узнать, будет ли мама молиться и о самом младшем ребенке. Да, действительно, закончив молиться обо мне, она подошла к детской колыбели. Я никогда не могла забыть ту ночь. Может быть, потому я уснула с новым чувством безопасности и защиты, вспоминала Патриция. Далее она писала: «Наша прабабушка вскоре умерла. Отец уехал из Англии на целый год, чтобы преподавать в библейских школах в других странах, и мама решила на это время переехать с детьми и бабушкой в Швейцарию. Там жила бывшая няня нашей мамы. Она давно приглашала маму приехать к ней с детьми. Хотя путешествие оказалось утомительным и трудным, мы были вполне вознаграждены за все невзгоды в

осеннего леса и свежевспаханной земли. Хозяйка небольшого опрятного дома встретила нас с распростертыми объятиями, как возвратившихся любимых внуков. Она обнимала нас, целовала и каждого прижимала к груди. Это было блаженное, прекрасное начало к не менее прекрасно проведенному году жизни в Швейцарии. Через много лет Патриция описала этот период своей жизни в книге «Следы на снегу», которая стала бестселлером на многие годы и завоевала ей популярность во всем мире. Когда дети пошли в школу в Швейцарии, им пришлось не так-то легко, потому что они не знали ни слова по-французски, а мадемуазель-учительница – ни слова по-английски. Однако вскоре дети овладели французским языком настолько, что говорили по-французски так же свободно, как и на родном языке. Дисциплина в школе была очень строгой. Учительница могла наказывать провинившихся учеников линейкой. Дети Сент-Джон были единственными иностранцами в школе и вообще в том городке. Их полюбили в церкви. А мать Патриции часто устраивала пикники и приглашала на них детей из бедных семей. Патриция охотно вспоминала о том, как она, ее сестра и братья проводили свободное время. Вот как она об этом писала. «Во время недельных каникул мы подолгу гуляли в лесу, где воздух был насыщен сосновым ароматом. Мы собирали сухие ветки и сосновые шишки на зиму для печки. По деревьям над нашей головой прыгали любопытные белки, тоже занятые собиранием припасов на зимний период. Для меня это был новый, чудесный, загадочный мир. Я была так счастлива, что мне не хотелось возвращаться домой, в туманную, сырую Англию. В долгие летние вечера или по субботам мы взбирались на горы, окружавшие долину, а иногда ночевали в летних домиках, которые назывались шале. Склоны гор с самой ранней весны покрывал яркий ковер разнообразных цветов. Там были синие колокольчики, причудливые орхидеи, альпийские анемоны, а изредка попадались загадочные эдельвейсы. Известные всему миру альпийские луга и воспоминания о них остались у меня в памяти на всю жизнь. Часто мы наблюдали за солнечным закатом, когда оранжевые лучи заходящего солнца освещали снежные горы. Какое это было величественное зрелище! Казалось, мы находимся на вершине мира, и вся Швейцария раскинулась перед нами внизу. Зимы в Швейцарии, как правило, холодные, снежные, с буранами. В такое время школу распускали, и дети оставались дома. Но в семье Сент-Джон они не скучали. Каждый находил для себя занятия по душе. Незаметно прошел год их пребывания в Швейцарии. Для Патриции это было незабываемое прекрасное время, от которого остались яркие чудесные воспоминания. Много из пережитого там Патриция описала позже в книге «Следы на снегу». Такие эпизоды книги, как «История с белым котенком», «Девочки Аннет», «Несчастный случай с мальчиком Дэнни» – это истории из реальной жизни. Как не прекрасно было жить в Швейцарии, но всему приходит конец. Наступил конец и пребывание семьи Сент-Джон в солнечной гостеприимной Швейцарии, и они должны были возвращаться в туманную старую Англию. Однако на лето семья приезжала в Швейцарию еще 2 года подряд. Патриция Сент-Джон усвоила добрые уроки матери. Она стала искренней, верной последовательницей Христа, восприняв главное в его учении – милосердие и любовь к ближним. Всю свою жизнь она посвятила служению бедным и обездоленным. Особой ее заботой пользовались дети вообще и бездомные в особенности. Она постоянно выступала на христианских конференциях, призывая оказывать помощь бездомным детям во всем мире, собирая средства на проведение евангелизационных собраний для детей и подростков. Этому труду она отдавала много

0: гасил энергии и времени. Патриция Сент-Джон является автором многих книг для детей и подростков. Она признана одной из самых талантливых христианских писательниц. О том, почему Патриция Сент-Джон начала писать книги, вы можете узнать из письма, которое она написала и передала через меня, когда я гостила в Англии, в их доме. Это письмо напечатано в книге «Тайна четвертой свечи». Книга вышла из печати под названием «Сюрприз перед рассветом». Книги Патриции Сент-Джон переведены более чем на 30 языков народов мира и пользуются большим успехом среди детей и взрослых. На русский язык переведены все ее книги для детей: «Следы на снегу», «Добрый пастырь», «Тайна коттеджа Фазан», «Радуга в снегу», «Где начинается река», «Свет жизни», «Веришь ли ты этому», «Тайна четвертой свечи». Для подростков она написала две книги на библейские сюжеты: «Освобожденный дважды. История Анисима беглого раба» и «Победитель. О женщине хананьянке и исцелении ее дочери». Патриция много читала о миссионерах, встречалась с некоторыми из них в своем доме. Ее отец также проповедовал Евангелие в других странах. Это не могло сказаться на формировании характера писательницы, на ее отношении к миссионерскому труду. Все дети их семьи стали миссионерами. Позднее Патриция сама писала книги для взрослых о миссионерах, которые оставляли домашний комфорт и уезжали в малоизвестные страны, чтобы нести благую весть погибающим людям. Там они были лишены элементарных жизненных удобств. Их жизнь часто подвергалась опасности. Бывали случаи, когда умирали их дети или они сами от тропических болезней. Некоторые были убиты. Но тогда другие миссионеры вставали на их место и шли, исполняя последнее повеление Иисуса Христа: «Идите по всему миру и научите». Таковых ждет особая награда на небесах. Во время своего пребывания в Марокко Патриция также испытывала притеснение и подвергалась опасности. «Я вспоминаю день, — писала она, — когда несколько лет тому назад при посещении Марокко остановилась в маленьком мусульманском городке, жители которого фанатично преданы исламу. Ранним утром я вышла на балкон встретить рассвет. Из-за гор поднималось солнце. Я молилась, чтобы в это утро мне встретился хотя бы один человек, желающий услышать об Иисусе и Евангелии. Через некоторое время я вышла на улицу и направилась в верхнюю часть города. Я не знала, куда и зачем иду, но вскоре оказалась около маленького парка на вершине холма. Здесь обычно любили сидеть туристы. Но туристический сезон окончился, и никого не было, за исключением человека в форме, охранявшего вход. Я имела обыкновение избегать полицейских в своих одиноких прогулках, поэтому, свернув с тропинки, поспешила удалиться. Но он увидел меня и позвал. Я подошла к нему, думая, что он будет допрашивать меня. Но оказалось, страж порядка скучал и просто хотел поговорить с кем-либо. Он был очень рад, услышав, что я говорю по-арабски, и мы любезно поговорили. Когда я собралась уходить, пришло время ему сдавать смену. И вот тогда, казалось, Бог заговорил со мной очень ясно в моем сердце: «Дай этому человеку Евангелие». Я тотчас возразила мысленно: «Господи, если я дам ему Евангелие, он может донести на меня, и меня вышлют из этого города. А мне еще надо посетить кое-кого». Но голос звучал настойчиво: «Дай ему Евангелие». Мне ничего не оставалось делать, как протянуть этому человеку Евангелие от Иоанна со словами: «Вы когда-нибудь видели это?» Он с минуту молча смотрел на книгу, потом с криком «10-13 Марсельеза!» почти выхватил ее из моих рук. «10-13 Марсельеза» — это почтовый адрес радиошколы по изучению Библии. И когда я сказала ему, что связано с этой школой, он посмотрел на меня, как будто я пришла из другого мира. С большим одушевлением он рассказал мне свою историю. На протяжении 2 лет он слушает эти передачи и, подобно многим в наши дни, знает, что услышанное им – правда, и что ему надо принять истину. Он написал на адрес радиопередачи, и вот уже 2 года усердно изучает урок по Евангелию от Луки. Никогда прежде он не слышал о Евангелии от Иоанна и ни разу не встречал христиан. Когда его сменил другой полицейский, мой новый друг настойчиво попросил меня позавтракать вместе с ним. Я пошла за ним, держась, однако, на некотором расстоянии, и вскоре мне был оказан королевский прием от его жены и родственника, который прибыл с ним с юга Африки. Он тоже никогда не видел Евангелия и просил дать ему книгу с собой. Позже я принесла ему из своей гостиницы несколько Евангелий, но до того у нас троих был долгий разговор, и впоследствии я смогла познакомить моего друга-полицейского с марокканским христианином из другого города, который обещал посещать его. Много подобных удивительных случаев описано в автобиографической книге «Обыкновенная женщина с необыкновенной судьбой», которая была издана в Великобритании и США после смерти Патриции Сент-Джон. Последние 10 лет жизни Патриция Сент-Джон была председателем организации Global Care, цель которой – помощь голодающим детям во всем мире, но прежде всего в малоразвитых странах. Патриция начала писать автобиографию, и Господь позволил ей закончить книгу, прежде чем отозвал ее в свои обители. Он взял свое верное дитя к себе в ночь на 16 августа 1993 года. Приведу выдержки из некролога, написанного старшей сестрой Патриции Хейзел. Осенью 1992 года Патриция дважды находилась в госпитале с сердечными приступами. Она знала, что в любой момент ее жизнь может прерваться. Однако в письме из госпиталя накануне смерти писала о своих планах. В воскресенье она провела дома среди родственников. Вечером читала им место из Библии о желании Моисея увидеть Божью славу. Потом говорила о том, как мы однажды увидим Господа во всей полноте Его славы. Ее последние слова были: «Как прекрасно мы провели воскресный день вместе!» В ту же ночь Господь отозвал ее. Испытывая глубокое чувство потери, мы вместе с тем радовались тому, что ее болезнь не была долгой и тяжелой, и что она перешла прямо в Божье присутствие. Ее жизнь и уход из нее напоминают нам жизнь и уход Еноха, о котором написано: «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5.24. Кстати, о Енохе Патриция написала стихотворение более 40 лет тому назад. Мы получили сотни писем после ее смерти, и во многих были свидетельства о влиянии ее книг на авторов посланий и их детей. Письма из Европы свидетельствовали о том, каким благословением стали переведенные ею на разные языки книги, в то время, когда было мало или совсем не было христианской литературы для детей, в частности, при коммунистическом режиме. Один известный врач прислал открытку, на которой была изображена открытая дверь. На обратной стороне стояла надпись: «В память о Патриции, чья всегда открытая дверь привела так многих из нас к миру и любви Христовой». Эта простая, богобоязненная женщина посвятила свою жизнь служению людям, своим свидетельством Слова Божьего, медицинскими знаниями, отзывчивым и добрым отношением к окружающим и своими книгами. Наше желание и молитва, чтобы и вы, дорогие читатели, воспринимали положительные примеры и становились верными последователями Христа, добрыми и милосердными, отзывчивыми и внимательными к нуждам других людей. Да поможет вам в этом Господь. Переводчик книг Патриции Сент-Джон на русский язык Галина Михонцева. Освобожденный дважды. Часть первая. Был знойный июльский полдень, и разморенный жарой мир спал. Стада черных овец, какими славилась эта долина, сгрудились под тополями, а усталые жнецы дремали, устроившись под снопами пшеницы или под повозкой. В богатых домах, возвышавшихся над роскошной долиной, преуспевающие владельцы землей, фермеры и торговцы шерстью крепко спали на низких кушетках, в то время как их рабы тайком тоже похрапывали во дворах под виноградными лозами, но были готовы каждую минуту вскочить. Даже хищные птицы, грифы, неподвижно повисли на фоне голубого неба. Только высоко в ущелье кто-то взбирался по крутым склонам. Это был загорелый до черноты мальчик, лет 14. На нем была только набедренная повязка и сандали. Он взбирался с грациозностью и ловкостью дикой кошки, не обращая внимания на струившийся по лицу пот. Полдневный час был часом его свободы. С раннего рассвета и до позднего вечера он принадлежал своему хозяину и должен был подчиняться его приказаниям. Но в этот знойный час он принадлежал себе. Здесь, в ущельях, он сам был хозяином и делал, что хотел. Зимой протаптывал тропинки в снежных заносах, а весной развлекался, подставляя грудь под струи воды, падавшей с выступов скал. Он покорял горные склоны и наслаждался свободой. В летний полуденный зной мальчик пробирался все дальше, следя в то же время за солнцем, чтобы вовремя вернуться к хозяину. У него еще было время добраться до старой, упавшей через ущелье сосны, и там нырнуть в зеленые воды озера. По пути он брызгал на лицо и тело холодной водой из горного ручья и готов был идти все дальше и дальше, до соленого озера, где росли полынные травы и где брала начало река Лика, и дальше вверх, до снежных гор. Но солнце неумолимо двигалось к западу. Пора было возвращаться назад. Мальчик сплюнул. Все же он еще успеет быстро окунуться в озере, которое было так глубоко, что никогда не пересыхало. Он взобрался на упавшее дерево и вдруг замер. Что это? Привидение? Его рот раскрылся, а глаза расширились от суеверного страха. На стволе дерева сидела девочка, болтая над водой ногами и что-то тихонько напевая. Она выглядела маленькой и худенькой. Гладкие черные волосы рассыпались по плечам, а на лице румянец от жары. Яркие цветы лежали у нее на коленях. Она была так поглощена собой, что не заметила приближения мальчика. Кто она? Ее платье было из богатой материи, а сандалии новые и дорогие. Да и держалась она, будто принцесса. Мальчик внимательно изучал ее. Настоящая ли она, или это дочь Сибилы, великой матери природы, в руки которой возвращаются умершие? Но кто бы она ни была, ему нечего бояться. Девчонка, безусловно, не привидение. Он подошел немного ближе. Ветка треснула у него под ногой, и девочка подняла голову. Она не проявила ни удивления, ни страха. Для нее мальчик был просто мальчик. К тому же он показался ей хорошим. А она уже начинала чувствовать страх перед тем, что сделала. Ушла без разрешения так далеко. «Что ты здесь делаешь, мальчик?» — спросила она на чисто греческом языке. «Я думала, все спят». «А ты что делаешь?» — ответил он довольно грубо, удостоверившись, что она просто девочка. «Ты зашла так далеко, одна. Все же ты кто?»
1: «Я Ирена», — ответила незнакомка. Она говорила сдержанно, как бы раздумывая,
0: насколько можно доверять ему. Он внимательно смотрел на нее. Ирена оказалась ему такой одинокой и беззащитной среди огромных скал ущелья. Он почувствовал большое желание узнать все о ней, завоевать ее доверие и, если будет нужно, защитить девочку.
2: «А где ты живешь, Ирена? Я не видел тебя раньше среди детей в колоссах».
0: «Я живу в Ладикии», — ответила она все так же сдержанно.
2: «В Ладикии?» — удивленно повторил он, потому что Ладикия была в 10 милях по другую сторону долины. «Ты же приехала сюда одна? А как ты здесь оказалась? Тебя, наверное, ищут?»
0: «Да, ищут». В ее глазах появился озорной огонек, и она доверительно продолжала. «Я там с ума сойду от беспокойства. Я приехала сюда с папой утром. Он говорит с господином Филимоном о покупке шерсти. Они отправились в дом вместе обедать, а меня оставили с няней и слугами. Моя няня стала разговаривать с рабами Филимона. Она не хотела, чтобы я слышала, и отослала меня в виноградник. Мне нечего было там делать. Я хотела посмотреть на ущелье и убежала. А спустилась прямо здесь. Я бы пошла дальше, но зеленое озеро помешало мне».
2: «Разве ты не боялась? Так высоко и совсем одна?»
0: «Нет, я люблю быть одна. Моя няня до смерти надоела мне. Она так боится моего папы, что не сводит с меня глаз. Пойдем сюда, Ирена, пойдем туда, Ирена. И так все время. Иногда мне просто хочется кричать от возмущения. Но почему я должна делать то, что она хочет, и ходить туда, куда она ведет меня? А тебе разве иногда не хочется уйти от всех и делать то, что тебе нравится, вместо того, чтобы делать все время то, что тебе велят?» Мальчик громко рассмеялся. «Вот какая родственная душа!» «А разве тебе иногда не хочется уйти от всех и делать то, что тебе нравится? Ну, вместо того, чтобы делать все время то, что тебе велят?» Мальчик громко рассмеялся. «Вот какая родственная душа!»
2: «Ну, конечно, хочется. Поэтому я и поднимаюсь в ущелье, ухожу от всех и делаю то, что мне нравится. А когда у меня есть время, я переплываю озеро и карабкаюсь выше в горы, туда, где живут орлы. А может быть, когда-нибудь я уйду еще дальше, дойду до истока реки. Когда-нибудь я заберусь на вершину самой высокой горы и увижу страну Фригию и дальше, до самого моря. И я обязательно поеду на море. Говорят, Греция – самая прекрасная страна в мире».
0: Внезапно он замолчал, удивленный собственной откровенностью. Обычно он хранил в себе свои мечты. Его мысли вернулись к Ирене, сидевшей рядом с ним.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

Псалом 50. Начальнику хора. Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельца.

Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 11 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Крик ужаса вырвался у бежавшей толпы, ибо в этот момент вспыхнул огромный столб пламени, который, казалось, достигал неба, вздымая один за другим языки пламени. В соседних хлевах послышалось ржание лошадей и мычание скота. Старик Шила бросился к двери, пытаясь отпереть ее, но руки его так дрожали, что он ничего не мог поделать, и засов не отодвигался. К нему на подмогу пришел Валериан и одним сильным движением сорвал засов и распахнул дверь. Обезумевшие животные выскочили наружу, все в дыму, сбив с ног Валериана и своего хозяина. Внутри оставалась лошадь, привязанная в яслях. Павел, который в это время уже присоединился к толпе, обмотал голову кафтаном и бросился внутрь, под уже горевшую крышу, чтобы спасти несчастное животное. Вскоре он вышел, ведя лошадь за повод. «Им нужны старшие!» – прокричал ему Валериан. «Ты возьми на себя одну группу, а я возьму другую!» «Да-да!» – ответил Павел. Он повернулся к Панасу, который смотрел на все еще с замирающим лицом, вяло удерживая пару лошадей, которые вскоре вырвались от него и начали метаться по двору. «Выведи их в поле!» – закричал Павел. «Они тут людей потопчут!» Панас неохотно подчинился и погнал лошадей в безопасное место. Тем временем Валериан и несколько селян взобрались на крышу жилого дома, надеясь его уберечь. Они работали вилами и топорами, чтобы снять сухую солому и сложить ее у стены, загораживавшей огонь. Шила и несколько помощников выносили из дома скарб и первонаперво вынесли иконы в серебряных окладах, как самое ценное имущество. «Иконы! Иконы!» – кричали несколько голосов. «Пусть иконы видят, что творится!» Два селянина, стоявшие в центре двора лицом к пламени, подняли самую большую икону. Оранжевое пламя отражалось на их смуглых лицах, играло на серебряном окладе и темном образе святого. Это был их покровитель, день которого они сегодня отмечали. Конечно же, он поможет своим молельникам. Но Валериан, стоявший на крыше, увидел, что невозможно спасти жилище. Хлев превратился в огромную груду пылающих дров. Искры разлетались во все стороны. На головы людей, на стропила, которые они очищали от соломы, на саму солому, которую они оттаскивали в сторону. Павел построил людей в цепочку, и каждое ведро или ушат, что имелись в кнышах, передавались из рук в руки, наполненные водой из реки, и потом отправлялись назад по цепочке из женщин. Но дом Шилы уже занялся. В этот момент подошел старый генерал. Он спешно отправил своего кучера в соседнее село в нескольких верстах. Там имелся пожарный насос. Генерал явился в критический момент. Оставшаяся без присмотра груда соломы, сложенная за стеной, тлела. И прежде чем Валериан с помощниками на крыше увидели, из груды вырвался черный дым. «Вниз! Все вниз!» – закричал генерал громким, язычным голосом, перекрывшим все звуки. Они машинально подчинились, и когда последний, кто был на крыше, а именно Валериан, ступил на землю, широченное пламя рванулось на крышу, сжигая последние остатки соломы. Валериану опалило волосы, и сукно на его пальто тлело. «Ты не обгорел?» – спросил встревоженный отец. «Нисколько», – ответил Валериан. «Но что нам делать дальше?» Незатихающий сильный ветер дул с востока, неся на крыльях горящие клочья соломы и камыша. Люди смотрели на незатухающее пламя и на бедные соседние домишки –

0: стороны хлева, уже охваченного огнем, донесся ужасный душераздирающий вопль. Не то человека, не то животного. Было не разобрать. А это был предсмертный крик забытого коня, старого любимца Кузьки.
1: «Спасите его! Спасите его!»
0: возопил Кузька, кидаясь к хлеву. Часть деревянной стены уже выгорела, и сквозь дыру было видно бедное животное, стоявшее среди горящих балок, загонов и стропил, парализованное страхом. Никто из толпы не посмел двинуться с места. Один Кузька бросился на помощь любимцу.
1: «Назад, старик!»
0: – закричали селяне позади него.
1: «Сгинешь без покаяния! Назад!»
0: Но он их не слушал. Он устремился вперед с безумным упорством. Павел не мог видеть, как он безрассудно рискует жизнью. Он выбежал вперед, оттолкнул его в сторону и сам ринулся в горящий хлев. Когда он уже выводил дрожащее от ужаса животное сквозь пламя, держась за горящую узду, дверная балка рухнула, сбив его с ног. Ульяна закричала и бросилась к сыну, лежавшему на земле почти без чувств. Она оттащила его в безопасное место. К нему поспешил Валериан и встревоженно осмотрел. К счастью, плотная овчина защитила его. И когда Валериан прикоснулся к ссадине на лбу от удара балкой, Павел только поморщился от боли. «Больно?» – спросил Валериан.
2: «Не очень», –
0: ответил Павел. Он пока еще слишком боялся Валериана, чтобы с готовностью принимать его заботу. Он попытался встать, но голова у него закружилась, и он снова опустился на землю. «Надо отвезти его домой», – сказал Валериан Ульяне. «Травма может быть серьезнее, чем на первый взгляд. Вот наш экипаж. Поедете на нем». Пожар не утихал. Хотя следующая хата была облита и пропитана водой, она устояла перед пламенем очень недолго. Нестерпимый жар высушил искусственную влагу, хоть и было излито на крышу сотни ведер воды. Она стекала по стенам, смывая побелку. Пламя охватило ее. После короткого шипения поднялось в воздух ровным языком и потом немного заколыхалось. Люди смотрели с замирающими сердцами, гадая, в какую сторону огонь метнется в следующий раз. Ветер подул в сторону реки. Это было спасение. В одночасье огненный столб рассыпался на части, будто от чьего-то мощного удара, и рухнул вниз в облаке дыма, пепла и искр. Но, словно самоутверждаясь, пламя вновь рванулось прямо вверх, заколыхалось и забилось в воздухе. Потом, в прыжке дикого зверя, гонящего добычу, оно перекинулось на следующую постройку. Не было ни спасения, ни помощи. Село было отдано на милость огня. Хата стояла, как обреченный человек, одинокий, покинутый всеми, стонущий перед лицом судьбы. Валериан возобновил усилия, но дым и угли от горящих хат атаковали его и помощников на крыше, сдавливая дыхание и застилая глаза. Одежда на них начала тлеть, и они обливали себя водой, чтобы не загореться, но это помогало только на миг. Промокшая одежда превращалась в баню, и тела их дымились, словно в парилке. Отчаянная битва продолжалась. Приходилось отступать все ближе и ближе к церкви. К счастью, с этой стороны располагался большой погост, но он был обнесен деревянной оградой, трухлявой от времени. А у входа стояла старая хатка Спиридона. Церковь была сложена из дерева, хотя и покрыта черепицей. Все три ее купола, выкрашенные в зеленый цвет, тоже были из дерева. Прогнившая ограда и хатка под соломенной крышей были опасными соседями,

0: Если они загорятся, церковь будет не спасти. Валериан, став во главе упорной битвы, призвал селян снести хатку и ограду. И они, понимая серьезность положения, быстро принялись за работу. Они уже почти закончили, когда открылись двери храма. Появился отец Паисий и отец Василий в полном облачении. Дьячок за ними нес серебряную чашу со святой водой и кисть для окропления. За ними торжественной процессии следовали певчие, несшие кресты, хоругви и иконы. Спустившись по ступеням паперти, отец Паисий взял кисть, окунул ее в святую воду и стряхнул капли в сторону пожара. Он, дьячок и певчие торжественно запели один из русских церковных гимнов в ритмической прозе. Люди обнажили головы, смиренно и благочестиво перекрестились. Борьба остановилась. Теперь в дело вступала Божья сила. И человечьи усилия казались тщетными и даже неуместными. Паисий, очевидно, был единодушен с селянами. Во главе процессии он выступал к месту пожара. Остановившись возле поваленной ограды, кропя и воспевая с удвоенной силой. Толпа теснилась к священникам, словно испуганное стадо. Некоторые подхватывали гимн, воздев очи к небу. Другие восклицали молитвы, обращаясь к иконам. Борьбу с огнем прекратили все, кроме штундистов, которые под главенством Демьяна продолжали сносить ограду и хатку у церковных ворот. «Отец Паисий!» – вскричал Валериан. «Эту хатку и ограду надо снести! Если они займутся, церковь ничто не спасет!»
1: «Ты наше прибежище! На тебя уповаем!» – пел Паисий, даже не глядя на Валериана.
0: «Люди!» – вскричал Валериан. «Идите, помогите свалить хату!» Никто из православных не двинулся с места. Но Демьян со штундистами работали с удвоенным пылом, и никто не вмешался. Огромная физическая сила Демьяна была хорошим подспорьем. Она казалась почти сверхъестественной. Он сшибал перекрытие, и оглушительный треск сливался с песнопением. Вскоре хаты не стало. На ее месте высилась гора мусора, которой уже не загорится. Но пламя не утихало. Невыносимый жар и задымленность вынудили священников с хором отступить. Шаг за шагом они отходили к церковной паперти и встали там с хоругвами и иконами, будто гарнизон, защищающий свою последнюю цитадель. Голоса хора стали хриплыми и осипшими. Святая вода в чаше закончилась, но Паисий продолжал размахивать сухой кистью, чтобы укрепить сердца паствы. Краска на куполах начала облупливаться и покрылась пузырями, как обожженная кожа. В нескольких местах треснула штукатурка, и куски ее упали вниз.
2: «Отец Василий!» – прошептал Валериан. «Принесем лестницы, будем обливать купола водой. Дерево сухое, как спички, в любой момент вспыхнет».
0: Батюшка бросил на купола опытный взгляд сельского жителя и тревожно покачал головой.
2: «Церковь, несомненно, вскоре будет объята пламенем, а его дом стоял прямо за ней. Но он не смел ничего предпринять по своей воле. Он приблизился к Паисию и передал то, что сказал ему Валериан.
0: «И ты впал в искушение!» – воскликнул Паисий. «Бог нам прибежище! Посреди пламени Он убережет храм свой!» Это был смелый ответ. Лицо его закоптилось от дыма, в горле пересохло, облачение покрылось сажей. Пламя выбрасывало тысячи жадных языков к уже раскаленным стенам. И все же Паисий непоколебимо стоял впереди, охваченный ужасом,
2: служек и певчих. Именно в этот момент подул резкий порыв северного ветра. Огненные языки отклонились от священного здания. Удушающий дым рассеялся. Жар стал более терпимым.
1: «Он простер свою длань! Господь Бог оберегает храм свой!» – воскликнули православные селяне.
2: Паисий возликовал. Но в этот самый момент селяне увидели нечто, снова вселившее в них ужас. Ветер дул теперь прямо по другой стороне угла, который образовывала улица, и первая соломенная крыша уже занялась пламенем. Здесь хаты стояли ближе одна к другой, и под карнизами большинства из них хранился сушеный камыш для растопки. Люди кинулись к своим жилищам, оказавшимся под угрозой. Они бежали с беспомощными взглядами, будто онемев при виде нового бедствия. Широкая полоса дыма и огня стелилась вдоль по улице. Новый поток воздуха был устойчивым и не менял направления. Дом Карпа стоял посреди этого опасного потока, и Марфа в приступе страха то вбегала, то выбегала. Вот она появилась с неким скарбом в руках, а вот она заламывает руки и рвет на себе волосы. Карп и несколько соседей молча ей помогали. Спасения не было, и все пали духом.
0: «Галя! Галя!» – кричала Марфа. «Куда ты подевалась? Ты где, дерзкая девчонка?»
2: Но Гали нигде не было видно. Она пропала сразу, как только Ульяна отвезла домой Павла.
1: «Погоди-ка! Знаю, где ты, бесстыдница!»
2: – закричала Марфа в исступленной ярости. Схватив деревянную скалку, она уже отправилась было в Острань, но, выбежав на улицу, она замерла, увидев священников и певчих на ступенях церкви. Эти люди распевали благодарственный гимн. Это придало новый поворот ее отчаянным мыслям. Она встала, обратилась к людям и вовсю замахала руками.
0: «Только поглядите!»
2: – закричала она.
0: «Поглядите, что делают эти дармоеды! Они спасли свои пожитки, церковь и дом батюшки. Теперь они радуются и благодарят Бога. Село может сгореть, а им и дела нету!»
2: Группа женщин, к которым потом присоединились мужчины, собралась вокруг Марфы, дивясь ее страстному порыву и смелости, с которой она обличала духовенство.
0: «А, завывайте дальше!» – вновь закричала она. «Когда вам нужны подношения, вы всегда под рукой! Но когда людям нужна помощь, вы ни на что не годны! Разве не видите, что село занимается со всех сторон? А вы стоите там, боясь запачкать свои рясы! Никчемные трусы!»
1: «Заткнись, дура!» –
2: рявкнул на нее Карп. Но ее пронзительные упреки достигли слуха отца Паисия, и он подал знак прекратить песнопение.
1: «Женщина права», – сказал он. «В нашем ликовании о спасении храма мы позабыли о долге перед прихожанами. Пойдем и остановим пламя».
2: Через несколько минут выстроилась внушительная процессия. Во главе встал отец Паисий, а прямо за ним отец Василий. Потом шли дьячок и певчие. В последних рядах несли иконы, кресты и хоругви, таким образом защищенные от огня. Их окружили православные селяне. Они присоединились к хору, сердечно возглашая гимны своими охрипшими от дыма и уставшими от долгой борьбы голосами. Горящие обломки падали на ризы, и одна хоругвь полыхала пламенем. Но отец Паисий храбро шел вперед. Он размахивал кистью, которую окунал в чашу со святой водой, словно волшебник, управляющий огненными искрами, с помощью волшебной палочки. У священника был сильный, но невидимый союзник. Солнце опускалось, с реки подул прохладный ветер, а большой лес за ней снова заставил ветер отклониться к северу. Пламя от хаты, соседней с Карповой, отнесло в открытое поле за ней. К тому времени, как процессия прошла через всю деревню и развернулась назад, опасность миновала. Люди, доведенные до высшей точки возбуждения, наблюдали, как языки пламени устремились прочь от хат, не причиняя никакого вреда. Марфа упала на колени перед Паисием и начала целовать ему руки.
1: «Чудо! Чудо!» – восклицала толпа.
2: Все крестились, многие плакали и преклонялись перед иконами. Четвертая часть села была уничтожена, но остальная не пострадала. Иконы, крестный ход и песнопение спасли ее. В это время на дороге появилось облако пыли, а перед ним небольшой пожарный насос, который тянули две изможденные кобылы. Ими правил отставной солдат-инвалид. Шли они легкой трусцой.
1: «Где будем налаживать помпу, разлюбезные?» обратился он к толпе.
2: Ему ответил внезапный раскат хохота. Повсюду лежали дымящиеся руины, которые надо было затушить, чтобы огонь снова не вспыхнул. Тут было работы для полдюжины насосов, никак не меньше. Но теперь бедствие миновало, и людей охватило бурное веселье, которое всегда наступает после страха перед грозящей опасностью. Валериан и его отец, возвращаясь домой неспешными усталыми шагами, слышали за собой раскаты смеха один за другим. Всего сгорело 20 хат, и почти сотня человек осталось без крыши над головой. Это были главным образом бедняки, и их хаты мало чего стоили. Но это были их жилища, и их обитатели лишились всего своего нехитрого скарба. Но страшный день еще не закончился. Назревала новая и более ужасная беда. Злые семена, посеянные батюшкой и матушкой, начали давать свои всходы. Паисий отпустил певчих с хоругвями и иконами, но сам не ушел, а, призвав к себе отца Василия, встал на ступенях церковной паперти. Вокруг него собралась толпа. Отец Паисий мог теперь делать со своими слушателями все, что угодно. Он не забыл сцену в храме всего несколько часов назад, когда вожак штундистов дерзко проповедовал в защиту своей ереси. Такой человек был слишком опасен, чтобы можно было оставить его в покое и не противостоять его греховной воле.
1: «Православные!» –
2: вскричал Паисий, повысив голос, чтобы его услышали в самых последних рядах толпы.
1: «Вы видели сегодня десницу Божию? Он не спаслал вам сегодня чудо, чтобы укрепить вашу веру. Вы согрешили против него, позволив еретикам жить в мире среди вас, распространяя свое проклятое учение, ведя свою греховную жизнь. Бог наказал вас за это. Кто поджег село?»
3: «Штундисты! Штундисты!» – закричали люди.
1: «Нет! Соседи, нет!»
2: – воскликнул староста Савелий, избранный на должность за свою честность и справедливость.
1: «Старик Спиридон видел дурачка Авдюшку возле хлева Шилы, прямо перед тем, как он загорелся.
4: Но, несомненно, Бог попустил это из-за штундистов!» Не унимался Паисий.
1: «Если только это не сами они, жители Книшей, позволили хулить святое имя Божье, бесчестить святых, уничтожать иконы. Разве удивительно, что наказание обрушилось на них? Подумайте сами, «Если кто будет поносить вашего отца, говорить о нем злые и неправедные вещи, будете ли вы стоять и спокойно внимать ему? И если от страха и робости вы сдержите язык, как вы полагаете, будет ли судить вас отец, когда узнает? Похвалит ли он вас? Возблагодарит ли за такую вашу любовь? Бог видит, Бог слышит, Бог знает все, что натворили эти нечестивцы, как они поносят его храмы, иконы, даже крест, святой крест, на котором его Сын, Господь Иисус Христос, распят был. А вы? На чьих глазах они творили это? Вы не только не остановили этих еретиков, вы терпели их и даже потворствовали. Мы не станем их больше терпеть. Защитим Господа нашего и веру православную! Закричали они во множестве. Вот так-то хорошо, продолжал Паисий. Одумайтесь, пока не поздно. Божественное открылось вам сегодня. Вы в невежестве. Бог не станет истреблять вас всех, как он поступал в онные времена, когда земля разверзалась и поглощала всех восставших на него. Вы понесли легкое наказание. Сказать вам за что? За то, что сегодня утром вы потерпели, чтобы еретик произносил здесь, в храме Божьем, свои кощунственные речи. Никто не остановил его. Если бы вы сделали иначе, то есть при первых же его словах закрыли ему рот и выдворили из церкви, не было бы никакого пожара. Вы бы вышли из храма вовремя, чтобы увидеть этого дурачка, если это был дурачок, и тут же погасить огонь. Это был исчерпывающий аргумент. Все увидели и ощутили его силу.
5: «А, Боже мой! Ведь это правда!» — вскричал старик Шила.
1: «Ах, проклятые!» — поддержала его толпа. Больше не было ни сомнений, ни колебаний. Штундисты были причиной всех их бедствий.
3: «Кто сказал, что это был дурачок?» – спросил Панас. «Это вполне мог быть кто-то из еретиков. Дурачок никогда раньше не поджигал село».
1: Обвинение, пусть ложное, ибо противоречило тому факту, что все штундисты тогда находились в церкви, было шумно поддержано толпой.
3: «Конечно, это они!» – сказал великий философ Кузька. «Они всегда рады досадить православным. Они всю зиму нас дразнили. Кто был в селе в это время?
0: Кто видел хоть кого-то?» – закричал Шила.
1: Старый Спиридон вышел вперед и пролепетал свою историю, как он видел, что кто-то выскользнул из хлева Шилы и побежал к реке.
3: «Кто это был?» – спросил Паисий.
5: «Он бежал и выл. Я подумал, это Авдюшка!»
1: – неуверенно произнес старик.
3: «Что за вздор! Ты же слепой! Ты принял за него другого человека!» – сказал Панас.
5: «А как вышло, что сгорели только хаты православных и ни у кого из них?» – спросил Ахрим, стоявший позади сына.
1: «Это было верно. Так получилось, что хаты штундистов стояли врозь по обоим концам сельской улицы, дальше всего от огня. Тут толпа совершенно обезумела. Кто-то закричал:
3: «Соседи! А ну-ка, проучим этих еретиков!»
1: Ближе всего стояла хата Кондратия. Они ворвались внутрь.
2: взломав двери. Но дома никого не было. Через несколько минут все было разнесено в куски, окна разбиты, сундуки выпотрошены. И все их содержимое – одежда, книги, посуда – порвано в лоскуты, разбито вдребезги и разбросано по всей хате и по двору. Они пошли к следующей хате. Там тоже никого не оказалось, только два или три дитяти, прятавшиеся под скамьями. Здесь они тоже оставили после себя разорение. Тем временем штундисты собрались на свою обычную вечернюю молитву на пасеке Лукьяна, куда они теперь часто приходили после его смерти. Но никто из беснующейся толпы об этом не вспомнил.
0: «Ага! Попрятались! Знают, что виноваты! Еретики!»
2: – закричали селяне, воспламеняясь все больше и больше. Шесть хат, принадлежавших в княшах штундистам, разделили судьбу жилища Кондратия. Разъяренная толпа жаждала более жестокого мщения.
0: «Идем к Павлу Руденко!» – закричал Панас. «Все из-за него! Он сейчас точно дома! Лежит с проломанной головой!»
2: «Ай да! Ай да!» – заревела толпа.
0: «Надо было с него начать! Все из-за него!»
2: С кольями и вилами взбешенная толпа двинулась через поля на острань. Отец Паисий несколько забеспокоился. Он хотел всего лишь проучить еретиков, но не так, чтобы все настолько переходило рамки закона. Попросив отца Василия успокоить селян, он поспешил за толпой, топтавший в своем злобном шествии весенние всходы пшеницы. Вскоре после того, как Ульяна и Павел добрались до дома, Галя робко вошла в хату, не зная, как ее примут. Павел лежал в постели, а Ульяна уже перевязывала его опасную рану. Он был мертвенно бледен, глаза запали и затуманились. Но взгляд его просветлел, когда он увидел ее, и он попытался протянуть к ней руки. Ульяна обняла Галю, усадила, попросила присмотреть за Павлом, пока она не приготовит поесть, ибо ему непременно надо восстановить силы. Галя сидела рядом, держа его за руку, снова и снова говоря, как она любит его и только его. Ей ничего не надо, только разделить с ним жизнь, какими бы ни были его скорби и мытарства. Быть с ним до самой смерти, никогда не расставаться. Это все, чего она просила у Бога. Она каждодневно читала завет и верила, что все, что он повторял оттуда, было правдой. Это было правдой для него, значит, правдой и для нее. Павел слушал ее, как во сне, в восхитительном сне. Голова у него кружилась, мысли путались, и он не мог связно говорить. Но он был чрезвычайно счастлив. Обетование, данное ему несколько месяцев назад, наконец исполнилось. Ульяна старалась не мешать им, только время от времени заглядывала в комнату с блаженной улыбкой на лице. Она была тоже очень взволнована. Вынужденный поход в церковь, столь дорогой ей по тысячам воспоминаний, но оскверненный храм, где она уже не сможет молиться. Смелая и благородная исповедь веры, с которой выступил там Павел. Сильное впечатление, которое он произвел на слушателей. Пожар. Теперь присутствие Гали. Все это привело ее душу в непривычное сметенное состояние. Она навестила хлевы, кормя терпеливых тварей, зависящих от нее. Бросила зерно птицы. Немного похлопотала на скотном дворе. Потом, устав, села отдохнуть на заваленке под кухонным окном. Ей видны были клубы дыма над княшами, то совсем черные, то то с красным отсветом. Скоро, когда Галя будет готова уйти, она проводит ее. Если Павла можно будет оставить одного, она подумает, чем может помочь Гале. Как бы там ни было, она сумеет приютить у себя под крышей семью или даже две, как бы там ни было. А сейчас она поставит на огонь большой котел для супа, чтобы накормить ужином соседей. Возможно, эта беда снова примирит ее с возлюбленными товарищами ее детских забав, которые были столь холодны к ней всю эту зиму. А как же иначе? Когда село солнце, Ульяна приготовила ужин и позвала Павла и Галю. Он немного пришел в себя, сел за стол, но есть не смог. Это был самый счастливый вечер в его жизни, единственный и несравненный. Он хотел отметить его по-особенному. «Мама, ты не принесешь нам немного вина?» – сказал он. «Мы все втроем причастимся». Ульяна молча поднялась. С неизъяснимой радостью на лице взяла из шкафа глиняный кувшин, в который налила немного вина, принесла тарелку черного хлеба и поставила все это перед Павлом. «Передай мне завет, Галя», — сказал он. Он открыл книгу и прочел следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери. И сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Воспоминание о Христе», — сказал Павел, отламывая кусочек хлеба и передавая матери. Потом он передал Гале другой кусочек и съел один сам. Это было в знак того, что Галя разделяет с ними судьбу. «Но что за звуки?» нарушает вечернюю тишину. Ульяна слышала вдалеке ропот многих голосов. Не идут ли ее старые друзья за помощью к ней? Она поспешила к двери, им навстречу. Топот множества ног приближался. Но отчего такие злобные крики и яростные вопли? Обезумевшая толпа неслась прямо по пшеничным полям между Книшами и Остранью. Павел и Галя прислушивались из хаты, но им этот шум казался не более чем жужжанием насекомых. Они улыбнулись друг другу, потешаясь и дивясь судорожной беготне Ульяны. Она буквально влетела в хату.
6: «Галя! Уходи, Галя, беги!» – воскликнула она. «Тебя не должны здесь видеть! К нам идет большая беда!»
2: Павел распахнул окно и выглянул. Он рассмотрел тех, кто бежал во главе толпы.
6: «Галя, ради Бога, уходи!» – взмолил он.
7: «Разве я теперь не с вами?» – прошептала она. «Мое место там, где ты! Я не разлучусь с тобой!»
6: «Тогда да поможет нам Господь!»
2: – торжественно произнес Павел. Все трое снова сели за стол.
3: Павел налил немного вина в деревянную плошку и передал матери.
8: «Возвещаем Господню смерть, доколе Он придет», — повторил Павел.
3: Уже громко раздавались крики и угрозы толпы о том, чтобы трусливо напасть на них. Дорога была забита людьми. На свирепых лицах сверкнули последние лучи солнца. В сторону хаты потрясали кулаками. В окна полетели каменья. И на этот раз были сломаны ворота во двор, и толпа злобно ринулась к отворенной двери хаты. Первой появилась Марфа. Она знала, что Галя здесь, и единственным путем спасти ее от гнева отца и Панаса было первое задать ей трепку.
9: «Ага, негодница! Вот ты где!» – прорычала Марфа. «Оставьте ее мне, мужики!»
3: Она схватила Галю за волосы и потащила прочь из толпы. Материнская строгость спасла девушку. Ульяна стояла у ближнего края стола. Павел был позади нее. Открытая книга, тарелка с хлебом, деревянная плошка с вином сильнее всего разъярили невежественных селян.
9: «Это колдовство! Они плели чары, чтобы принести нам беду!» – закричал Кузька. «Мы поймали их за этим! Они околдовали и Галю, но она все равно выйдет за Панаса!» «Убейте их, еретиков!» – крикнул Карп. «Все из-за них! Кто убьет еретика, тому в судный день простится 70 грехов!»
3: Павел вышел из-за стола с решительным, но бледным лицом. Он был готов встретить свою судьбу. Но Ульяна закрыла его собой. Мать стояла между смертоносной толпой и сыном. Она пыталась защитить его, простерев руки.
9: «Уходите!» – закричала она. «Я призываю Бога в свидетели, что мы никому не причинили зла! Пусть староста заберет нас, если считает нужным!»
3: Несколько секунд все молчали.
9: «Савелий будет на стороне ведьмы!»
3: Злобно завопил Ахрим.
9: «Сбейте ее с ног, пока она вас не сглазила!»
3: Ульяна в этот момент отвернулась и увидела глубочайшую тревогу на бледном лице Павла.
8: «Если мы пострадаем за Христа, то прибудем в царстве Его», — сказала она.
3: В следующий момент Кузька с сокрушительным ударом кола сбил ее с ног, отчего она упала в сторону, в угол, где когда-то висели иконы. В это время в толпе появился Паисий и начал пробиваться к Павлу и Ульяне.
9: «Стойте! Стойте!» – восклицал он. «Вы убьете ее! Можете поколотить ее для острастки, но только не убивайте! Это запрещено заповедью Божьей!»
3: Он приказал уложить Ульяну на скамью. Она тяжело дышала, но глаза не открывала. Павел оттолкнул своих гонителей и встал на колени перед матерью.
8: «Говори со мной, мама!»
3: – кричал он.
8: «Дай мне снова услышать твой голос!»
3: Ему показалось, улыбка мелькнула на ее губах. Но полдюжины рук схватили его и потащили на скотный двор.
9: «Валите его! Бейте! Пинайте!»
3: – возопило множество голосов.
9: «Ну уж нет!» – кричал громче всех Панас. «Свяжем его и бросим в реку! Если всплывет, значит колдун! Потонет, значит просто еретик!»
3: Паисий пытался вступиться.
9: «Православные!» – сказал он. «Вы должны дать ему покаяться по своей воле! Вы не должны толкать человечью душу к вечной погибели!»
3: Но было слишком поздно. Никто его не послушал. Толпа стремительно несла Павла к реке,
2: связывая на ходу по рукам и ногам. Когда Паисий догнал их, они уже тащили его к небольшим деревянным мосткам, где женщины обычно полоскали белье, и уже готовы были бросить Павла в реку, набухшую после весеннего паводка. Паисий закричал, что было сил. «Стойте! Привяжите его веревкой под руки!» Как только это было сделано, Панас и Карп кинули Павла в поток. Павел ушел под воду.
9: «Тонет!» – возопили селяне. «Знамо дело! На этот раз не может спастись своим колдовством!»
5: «Тащите его на берег!» –
2: приказал Паисий. Несколько человек потянули за веревку. Павел показался на поверхности, и потом его вытащили на край мостков.
9: «Штундис крестился!» – засмеялся Панас.
2: И все, кто его услышал, тоже затряслись от смеха.
5: «Отрекаешься от сатаны и всех его дел?» – спросил Паисий.
2: Этот вопрос действительно задают во время крещения. Павел был в полусознании, мозг его был словно в тумане, но слова, самые ясные для него в этот момент, поднялись к его устам.
7: «Господи, не вмени им греха сего!» – молился он.
2: Возбужденная толпа взревела от злобы.
9: «Бросайте его снова! Поддержите подольше! До него не дошло!»
2: – закричали несколько голосов. Павла снова швырнули в реку. Потом снова вытащили. И Паисий спросил его.
5: «Отрекаешься от сатаны и всех ангелов его?»
2: И на этот раз Павел проговорил, полузадыхаясь.
7: «Господи, не вмени им греха сего!»
9: «Опять в воду!»
2: – закричал теперь уже сам Паисий. В этот момент по склону к берегу реки со всех ног бежал Валериан. Он увидел, как под бурными водами скрылось бледное лицо Павла.
9: «Вытаскивайте его назад, немедленно!» – воскликнул он. «Что вы делаете? Вы и вправду верите в Бога! А вы-то, отец Паисий!»
2: Павел лежал перед ними без чувств, если вообще был жив. Валериан смотрел на него с невыразимой жалостью в глазах.
5: «Мы хотели отмыть еретика от греха, трижды окунув его в воду. В этом нет ничего предосудительного», – ответил отец Паисий, измерив Валериана зловещим и пристальным взглядом.
9: «Может быть, по церковным законам?»
2: – гневно ответил Валериан.
9: «Но по мирским законам за такую пытку можете отправиться в Сибирь!»
2: Он посмотрел на селян, чьи лица вдруг помрачнели от страха.
9: «В Сибирь!» – усмехнулся Паисий. «Этот еретик, осквернивший храм, скорее всего, и отправится в Сибирь! Но никто из тех, кто хотел спасти его душу и вернуть к православной вере!»
2: Он запахнул свою рясу и величественным шагом удалился. Валериан обратился к селянам.
9: «Как вы могли?» – спросил он. «Вы что, не видите? Человек ранен! Он чуть не погиб, спасая твое добро, Шила!»
2: «И ты вот так отплатил ему!»
9: «Но пожар начался из-за его колдовства!» – ответил Шила. «Что за вздор ты несешь?» – возмутился Валериан. «Нет никакого колдовства! О каком вы думаете?»
5: «Эй, Демьян, Кондратий, помогите отнести Павла Руденко домой!»
2: Подошла небольшая группа штундистов, возвращавшихся вдоль берега с вечернего молитвенного собрания в старой хате Лукьяна. Они помогли отнести Павла в его хату. Придя туда, они увидели, что Ульяна все еще лежит на скамье, а Марфа пытается привести в чувство Галю. Девушка лежала на полу у ног Ульяны. Валериан подошел и взял Ульяну за холодное запястье.
9: «Она мертва!»
2: – воскликнул он в великой скорби.
9: «Боже правый! Какие же преступления совершаются во имя Твое!»
2: Он уже ничего не мог для нее сделать. Но Павлу и Гале требовалась помощь. Он припоручил Павла заботам Демьяна. Марфа перехватила его, когда он выходил из комнаты Павла.
9: «Валериан Петрович!» – вскричала она. «Спасите мое дитя! Карп убьет ее, если найдет! Увезите ее! Укройте! Позаботьтесь о ней, пока Павел не окрепнет и не женится на ней! Мне некому помочь, кроме вас! Я ее лишусь! Ах! Карп убьет ее!»
2: Галя тоже подошла к нему, преклонила колени и поцеловала руку.
7: «Позаботьтесь обо мне заради Павла», — сказала она. «Отец точно убьет меня! Ах, я боюсь Ахрима и Панаса! Спрячьте меня ради Павла!»
10: Вы прослушали 11-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
11: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
10: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский.

Дорогие дети, сегодня я хочу рассказать вам о мальчике, который отдал все, что у него было, Иисусу. Хотите услышать эту историю? Так вот, это было так. Иисус и его ученики отправились на лодке в тихое место, чтобы отдохнуть. Но люди заметили, что там, где Иисус, быть хорошо. Когда люди увидели, что Иисус и его ученики уплывают, они пошли пешком туда. А вы, ребята, уже заметили, как хорошо быть рядом с Иисусом? Увидев всех этих людей, Иисус исцелил больных и рассказал им о Царстве Божьем. Собралось много людей, и их становилось все больше и больше. Поскольку Иисус очень хорошо умел рассказывать, люди слушали его с напряженным вниманием и не замечали, как проходит время. Так наступил вечер. Но ученики очень беспокоились. Люди, наверное, уже проголодались. Это была пустынная местность, и у них самих не было с собой ничего поесть. Они подошли к Иисусу со своим беспокойством. Ученики уже научились говорить Иисусу все, что их беспокоит. Они сказали ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в деревни и купили себе еды». Но Иисус не хотел отпускать людей голодными и сказал: «Вы накормите их». Ученики были в растерянности. У них не было ничего и не было достаточно денег, чтобы купить что-то для такого количества людей. Там было 5000 мужчин, но еще и детей и женщин. Это было очень много. Я думаю, что за раз так много людей вы еще ни разу не видели. Иисус уже знал, что он будет делать. Он просто хотел проверить учеников. Вы уже научились этому? Доверять Иисусу? Все, что вас беспокоит. Иисус может чудесным образом помочь. Послушайте, как он решил проблему учеников в этот раз. Он сказал, чтобы они посадили людей группами по 50 человек. Поскольку Иисус Сын Божий, он знает все. Он знал, сколько человек там находится. Он также знал, что среди этих людей был мальчик. Он очень любил слушать Иисуса, где бы он ни был. На этот раз он даже взял с собой свой обед. 5 хлебов и 2 рыбки. На случай, если рассказ Иисуса затянется. Один из учеников по имени Андрей заметил его. Он рассказал об этом Иисусу и привел мальчика к нему. Мальчик понял проблему, но также понял, что это слишком мало для такого количества людей, и ни в коем случае не хватит его 5 хлебов и 2 рыбки. Но он с интересом смотрел, как Иисус взял 5 хлебов, воззрел на небо и возблагодарил. Можете ли вы тоже благодарить Бога за все, даже за то малое, что Он дает вам? Тогда мальчик увидел, что Иисус начал ломать хлеб на маленькие кусочки. И он ломал, и ломал, и их становилось все больше и больше. Ученики разнесли эти кусочки людям и раздали всем. Точно так же Иисус поступил и с рыбой. Мальчик очень удивлялся, потому что он видел, как из 5 хлебов и 2 рыб стало так много, что все люди могли насытиться. Когда все насытились, Иисус велел собрать все остатки. Да-да, еще и осталось. Каждый человек, женщина, мужчина и дети, каждый наелся и еще осталось. Они так и сделали. Собрали остатки. Мальчик еще больше удивлялся, потому что было 12 полных корзин остатков. Как он должен был быть рад и счастлив, что смог отдать Иисусу свой маленький обед и стал свидетелем такого великого чуда. Иисус сделал из малого много.
Иисус не оставляет никого голодным. Для Иисуса нет ничего невозможного. Он всегда может помочь. Как этот мальчик отдал все Иисусу, что у него было, и стал свидетелем такого чуда, так и вы можете дать что-то Иисусу и стать счастливыми в своей жизни. Вы спросите, что я могу дать Господу Иисусу? У меня ничего нет. Дорогие мои, отдайте Ему свое сердце, и Он сделает вас счастливыми. Вы, наверное, спрашиваете, как можно отдать Иисусу свое сердце? Вы знаете, Господь Иисус Христос умер на кресте за нас, грешников. Он пролил свою кровь для прощения наших грехов. Поскольку Иисус безгрешен, только Он мог пострадать за наши грехи. Он взял на Себя нашу вину, то, в чем мы были

вы можете оставаться в Иисусе. Если вы любите Его, верите в каждое слово Библии и читаете Библию, если вы говорите с Богом и доверяете Ему, если вы встречаетесь с другими христианами и рассказываете другим людям о том, что Господь Иисус сделал для вас, тогда вы сможете оставаться в Иисусе и переживете в своей жизни великие чудеса вместе с Ним. Помните обещание Господа Иисуса: «Я не оставлю тебя». Господь Иисус хочет сделать вас счастливыми и хочет, чтобы вы доверяли Ему во всех ситуациях вашей жизни. Да благословит вас в этом.

0: Илья и Таня любили на уроках воскресной школы слушать истории из жизни миссионеров. Они тоже мечтали однажды стать миссионерами. «Я поеду в Индию», — говорила Таня перед сном. «Там так красиво!»
1: «А я в джунгли к индейцам», — вторил ей Илья.
2: «Нет, поехали лучше со мной в Индию, а то тебя индейцы съедят».
0: «Нет, не съедят. Я им привезу много печенья, конфет, вкусного всякого. Зачем им есть меня?
2: Поехали лучше со мной. Ты будешь доктором, а я проповедником. Построим в джунглях огромную церковь, даже воскресную школу организуем».
0: «Ну ладно, я подумаю», — согласилась Таня. Дети каждый день играли в миссионеров. Из подушек они сооружали лодки, под столом устраивали палатку, лечили Таниных кукол и проповедовали им о Божьей любви. За счет новых игрушек церковь у них росла. По вечерам к миссионерам на служение в качестве гостей приходили папа и мама. Молиться в игрушечных джунглях было одно удовольствие, особенно после пламенных проповедей Ильи. Днем он тщательно готовился к богослужениям. Вместе с мамой учил наизусть золотые стихи из Евангелия. Однажды, после такого собрания, папа задал детям серьезный вопрос. «Вы впрямь хотите стать миссионерами?» Дети удивились вопросу.
3: «Конечно, папа, конечно!» – воскликнули брат и сестра в один голос.
1: «Ну, тогда, думаю, вам необходимо порепетировать у бабушки в деревне. Многие ее соседи, старички и старушки, до сих пор не верят в Господа. А ведь жизнь на земле для них может оборваться в любую минуту. Как насчет того, чтобы рассказать им о Боге? Илья мог бы проповедовать, а ты, Таня, прекрасно поешь и рассказываешь стихи. Но главное, дети, нужно всегда...

0: всегда молиться о тех, кому будете говорить о Боге, и всегда старайтесь помогать другим. Илья, например, хорошо моет посуду, подхватила мама. А Таня может полить цветы и подмести пол. Идея с посудой Илье не очень понравилась. Но на что только не согласишься ради спасения грешников. Поэтому Илья согласно кивнул.
1: Хорошо, я буду мыть посуду, если надо. И когда же мы поедем, папа?
0: Мы поедем всей семьей в деревню на целую неделю. Нужно подремонтировать крыльцо в бабушкином доме, да и в огороде помочь. Завтра вечером выезжаем.
2: Ура! Как здорово! Дети были в восторге. Следующий вечер они проводили уже в стареньком доме бабушки. За большим деревянным столом разместилась вся семья. Бабушка угощала дорогих гостей душистым чаем из пузатого медного самовара и вкусными пирожками с домашним яблочным повидлом.
1: «Кушайте, мои дорогие, кушайте!» – приговаривала она, разливая чай в красивые чашечки с яркими цветочками и золотыми каемочками.
3: «Бабушка, как у тебя хорошо и как все вкусно!» – восторгался Илья. «Когда я вырасту, перееду к тебе жить навсегда!»
2: «И я тоже!» – согласилась с братом Таня.
0: «А вы ничего не забыли?» – удивился папа и улыбнулся. «А как же джунгли и Индия?»
2: «Ну, мы будем приезжать к бабушке на свои миссионерские каникулы», – решил Илья, немного подумав.
3: «Да, к бабушке на каникулы», – кивнула Таня, уплетая очередной пирожок.
1: «А вообще, бабушка, мы к тебе в деревню в этот раз не отдыхать приехали, а по очень важному делу», — сообщил Илья, прихлебывая чай из блюдечка.
0: «По важному делу?» — удивилась старушка.
3: «Угу, мы на репетицию приехали. Будем репетировать, как быть настоящими миссионерами», — пояснила Таня.
2: «У тебя же есть неверующие соседи? Я им буду песни петь и стихи читать, а Илья проповедовать.
3: Знаешь, как хорошо он проповедует дома?»
1: «А если надо, мы старичкам помогать будем. В доме поможем убрать и всякое такое», — добавил Илья.
3: «Дело и впрямь серьезное», — улыбнулась бабушка. «Я вижу, вы у меня совсем уже взрослые стали, мои дорогие внучата. Но репетировать будете завтра. А сейчас допивайте чай и отправляйтесь-ка спать. Утро вечера мудренее».
0: После завтрака Илья и Таня вместе с бабушкой отправились на миссионерский труд. Первой они навестили маленькую худенькую старушку Степановну, которая жила в соседнем доме. Степановна очень обрадовалась гостям. Она уже сама молилась, бабушка ее научила. Илья рассказал наизусть несколько стихов из Библии и сказал почти целую проповедь. А Таня прочитала стишок. Ни грязной посуды, ни другой работы в доме Степановны не было. Поэтому миссионеры быстро освободились.
3: «Бабушка, ты нас к настоящим грешникам веди, а не к своим друзьям», — попросил Илья. «А то мы так и не научимся миссионерствовать».
1: «Ладно, ладно, мои милые, пойдемте-ка к бабушке Григорьевне. Я ей, конечно, много раз о Боге говорила, но она у нас женщина с характером, особенно слушать не любит, а иногда и нагрубить может. Друзей у нее нет, никто не любит к ней в гости ходить».
2: «А мы тоже когда-то знали мальчика, у которого совсем не было друзей из-за его плохого характера. Мы даже его немножечко боялись», — вдруг вспомнила Таня.
4: «Да, он был неверующим, а потом начал к нам в церковь с мамой и папой приезжать в воскресную школу ходить.
3: Теперь он наш друг», — пояснил Илья.
0: «Ну, раз у вас опыт есть, пойдемте», — улыбнулась бабушка.
3: Ребята с любопытством смотрели на маленький бревенчатый домик с покосившейся деревянной крышей. Окна его были низкие, почти у самой земли.
5: «Ой, какой старый дом!» — воскликнула Таня.
0: «Да, как и хозяйка. Ну ладно, давайте-ка постучим, да погромче, чтобы нас услышали», — пробормотала бабушка.
3: Илья постучал в тяжелую входную дверь. Все затаили дыхание, то ли от волнения, то ли чтобы лучше расслышать, что происходит за дверью. Наконец послышались шаркающие шаги, и через несколько мгновений дверь отворилась. В проеме появилась хозяйка дома. Сухая, маленькая старуха с колючими неприятными глазами. При виде ее Таня тут же вспомнила сказку про бабу-ягу. И ей вдруг захотелось домой. Илья тоже притих и прижался к бабушке.
0: «Здравствуй, Григорьевна!» — ласково начала разговор бабушка. «Вот пришли тебя проведать. Это мои внучата из города приехали».
6: «Заходите, раз уж пришли!» —
0: недовольно промямлила Григорьевна беззубым ртом. В комнате было мрачно, царил беспорядок. На незастеленной кровати лежал огромный рыжий кот.
6: «Ах ты, безобразник, опять на койку залез! А ну, брысь на улицу!» —
0: скомандовала хозяйка дома и запустила в кота какой-то тряпкой. Кот спрыгнул с кровати, стремглав рванув в открытую дверь.
6: «Ты что, заболела, Григорьевна?» — спросила бабушка. «В комнате не прибрана, и ты не веселая какая-то». «Болею. А ты что?» «Снова с проповедями пришла. Так я их слушать не собираюсь. Можешь убираться с ними подальше. И внуков своих забирай. У меня от детского крика голова болит».
0: «Ты не переживай. Успокойся. Шуметь и проповедовать никто не собирается. Мы только с внуками у тебя немного похозяйничаем. В доме приберем, посуду помоем, обед сварим, да и домой пойдем». Григорьевна немного поворчала для приличия, а затем села на деревянную скамейку у окна.
6: «А, делайте, что хотите. Кроме вас ко мне все равно никто не придет».
0: Илья, оглядываясь по сторонам, подумал, что работы в избушке хватит на целую неделю, но вслух ничего говорить не стал. А бабушка, весело засучив рукава, предложила: «А ну-ка, ребята, давайте сначала помолимся, а потом за дело примемся». После молитвы у всех на сердце стало веселее. Бабушка поменяла постельное белье на кровати и уложила Григорьевну отдыхать.
6: «Ты лежи пока, а если мы что не так будем делать, говори», — попросила она старушку.
0: Та в ответ лишь махнула костлявой рукой.
6: «Таня, а ты чего молчишь? А ну, запивай-ка, нам веселее работать будет».
0: Таня с опаской посмотрела на старую Григорьевну и несмело тоненьким голосочком запела: «Иисуса, любовь чудесная!» Илья решил поддержать сестру и тоже стал петь. И правда стало веселее. Бабушка собрала со стола грязную посуду и попросила Илью помыть ее в миске с горячей водой. Потом дети вытряхнули грязные половики, подмели и помыли пол. Все вещи были расставлены по местам. Дети только удивились, как уютно и красиво стало в стареньком домике. Вскоре в печке весело горел огонь и готовился грибной суп. Таня запела еще веселее. Они все вместе пообедали. Потом, помыв и убрав посуду, гости собрались домой. Наступал вечер.
2: «Бабушка, мы сюда завтра придем?» — спросил Илья.
3: «Конечно. Нужно постирать белье, сходить в магазин за продуктами, да и больную еще раз навестить».
0: Григорьевна сердито насупила брови, но потом вдруг улыбнулась и сказала:
6: «Приходите, приходите, я буду рада.
3: Только о Боге своем мне не говорите. Я ничему и никому не верю».
1: «Ладно, ладно, не волнуйся», — улыбнулась бабушка.
3: Весь вечер Илья и Таня только и говорили о Григорьевне, молились о том, чтобы Господь дал ей здоровье и спас ее душу.
5: «Бабушка, а почему она не хочет о Боге слушать?» — спросил Илья.
3: Сердце ее от горя ожесточилось. Сын еще в детстве в реке утонул. Дочка уехала в город и совсем забыла мать, даже писем не пишет. Иногда только денег немного вышлет на праздники. Вот и все. Муж от тяжелой болезни умер. Она долгие годы за ним ухаживала. Теперь вот во всех своих бедах Бога винит. Разве она его просила помочь? Бог для нее чужой. В чем же его обвинять? Но люди этого не понимают. Да если бы она не заболела, сегодня нас бы к себе не пустила.
5: Но как же нам ей о Боге говорить, бабушка? Как же проповедовать, если она и слышать ничего не желает? Забеспокоился Илья.
3: А мы Христа в нашей заботе и любви покажем. И пойте песни, они тоже о Божьей любви говорят, заверила бабушка. Целую неделю брат и сестра день за днем ходили к старой Григорьевне. Они помогали бабушке стирать и гладить, готовили обеды и убирали в доме. А еще дети устраивали для старушки настоящие богослужения. Вместе пели, читали стихи. Илья даже проповедовал, совсем как в детской комнате у себя дома. И вот чудо! Старая Григорьевна слушала, не перебивая. Ребята заметили, что даже глаза ее изменились, словно в них какой-то светлый лучик появился. В день отъезда в город дети принесли Григорьевне подарки. Таня свою с братом фотографию в деревянной рамочке, а Илья – Евангелие.
1: «Мы будем по вам скучать», – призналась девочка, обнимая старушку.
5: «Может быть, когда-нибудь почитаете Евангелие?» – неуверенно произнес Илья, протягивая Григорьевне драгоценную книгу.
1: «Конечно, почитаю», – улыбнулась старушка. «Я, кажется, начинаю верить, что Бог есть. Если бы не Он, разве такие чудесные детки провели бы неделю с больной противной старухой?»
5: Таня внимательно посмотрела на нее. Теперь она не казалась ей бабой-якой. Перед ней на деревянном стуле сидела старенькая, одинокая женщина.
2: «Мы еще к вам приедем», — сказала девочка и поцеловала мягкую морщинистую щеку старушки.
3: Через 4 месяца бабушка Григорьевна умерла. Но она успела прочесть Евангелие, которое бережно хранила на столе рядом с фотографией своих маленьких миссионеров. Бабушка Тани и Ильи говорила в утешение внукам, что после их отъезда Григорьевна стала внимательно слушать о Боге и даже молилась.
1: «Я не сомневаюсь, что из вас получатся замечательные миссионеры», — ободрил ребят папа. «Если даже у вас не получится поехать в джунгли или в далекую Индию, помните, вокруг вас еще много одиноких и несчастных людей, которым так нужно внимание и Божья любовь».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучение второй главы послания апостола Павла к Титу, речь в которой идет о том, что церковь должна преподавать и проповедовать Слово Божье. Церковь обязана нести здравое учение. В противном случае это вовсе не церковь. В свое время я написал книгу под названием «Духовные черты видимой церкви». В этой книге я рассмотрел события, происходившие вскоре после Дня Пятидесятницы, о которых нам рассказывается во второй главе книги «Деяний святых апостолов». Там сказано, что все те, кто присоединились к церкви в День Пятидесятницы, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Таковы были отличительные черты ранней церкви. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы. И совершенно не важно, какой высокий шпиль установлен на здании церкви, не важно, какие красивые песнопения поются в этом здании, потому что на самом деле истинное значение имеет лишь та весть, которая возвещается с кафедры в этой церкви. Именно это говорит нам о том, является данная церковь истинной церковью, организованной в соответствии с наставлениями апостола Павла и в соответствии с тем, что говорит нам об этом Слово Божье. Из первой главы этого послания мы выяснили, что пресвитеры, которых Тит должен был поставить в церквях на острове Крит, должны были делать две вещи — наставлять верующих в здравом учении, а также обличать противящихся. Очень важно, чтобы наше служение не было сосредоточено только на обличении всех и каждого. Наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Бога точно так же, как он должен уметь давать ответ еретикам. Во второй главе своего послания Павел концентрирует основное внимание на преподавании Слова Бога. Прочтем первый стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Здравым учением Павел называет учение апостолов. Самым главным по важности для ранней церкви было учение апостолов. Кстати сказать, все то, что мы читаем в этих посланиях, также является частью учения апостолов. И первые слова данного учения Павла обращены к людям зрелого и пожилого возраста в церковной среде. Прочтем 2 и 3 стихи. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Пожилые люди должны быть здравы в своей вере, любви и терпении. Они должны быть бдительны, то есть сохранять трезвость ума, а также проявлять степенность. Это должны быть люди, которые пользуются уважением других, а также умеют держать себя в руках. Пожилые женщины в церкви должны демонстрировать достоинство в своем поведении. Они должны одеваться прилично святым, не быть клеветницами, то есть не участвовать в сплетнях и пересудах, а также не порабощаться пьянству, то есть не быть в зависимости от употребления алкоголя. А еще они должны учить добру. Пожилые женщины должны учить более молодых, как мы читаем в 4 и 5 стихах, «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Женщины должны быть попечительницами о доме, что означает, что они должны трудиться в своем доме. Затронув этот вопрос, я могу нажить себе недругов, однако я все равно позволю себе сказать следующее. Первым и главным делом женщины должны быть ее обязанности в доме. Семья и дом — это вовсе не игра.
потому что быть женой и заботиться о детях — это очень серьезная ответственность. Это нечто, к чему попросту нельзя относиться легкомысленно. Я уверен, что Павел никогда не одобрил бы современное движение эмансипации. Более того, я решусь сказать нечто более кардинальное. Я сам противник этого движения и считаю его ошибочным. Я верю, что любая женщина хочет, чтобы к ней относились как к женщине, а не как к мужчине. Я согласен, что женщины должны получать плату за свой труд, а также уважение окружающих в соответствии со своими способностями. Однако я замечаю, что, входя в лифт, все женщины считают, что мужчинам надлежит пропускать их вперед. И я пропускаю их вперед, потому что этому меня учили с самого детства. Более того, если женщины хотят равенства во всем, они не должны ограничиваться только чистой работой, но заниматься и тяжелым физическим трудом наравне с мужчинами. Однако я убежден, что это не совсем то, чего хотят современные эмансипированные дамы. И тем не менее, друзья мои, самое большое и важное в мире дело — это созидание и обустройство дома. При этом женщины должны быть покорны своим мужьям. Основная идея, заложенная в такое понятие, как покорность, — это идея о том, что женщина должна отвечать своему супругу. То же самое греческое слово Павел использует в 7 стихе 8 главы послания к римлянам, где оно также переведено как «покоряться». Апостол говорит там следующее. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Основная мысль Павла состоит в том, что плотский разум не может взаимодействовать с Богом. Он не может повиноваться Богу и не имеет физической возможности отвечать Богу. Однако жена должна отвечать своему мужу, ибо в их взаимоотношениях мужу отведена более активная, а женщине более пассивная роль. Как-то ко мне обратился один мужчина с просьбой повлиять на его жену и заставить ее слушаться. Я ответил, что не стану ни к чему принуждать его супругу, а в ответ на его недоумение спросил, когда он в последний раз говорил жене, что любит ее. Он не смог ответить ничего вразумительного, кроме того, что это не имеет никакого отношения к вопросу о повиновении. Но я объяснил ему, что это имеет самое прямое отношение к повиновению его жены, потому что пока он не скажет ей, что любит ее, она не будет обязана отвечать ему. Ведь он говорил ей о любви в то время, когда ухаживал за ней. И он должен демонстрировать к ней именно такое отношение и сейчас. Если муж скажет жене, что любит ее, жена будет отвечать ему гораздо лучше, чем она делала это раньше. Жена должна отвечать на любовь своего мужа. Далее прочтем стихи с 6 по 8, где Павел говорит Титу, что он, как молодой проповедник, должен быть образцом и примером для других молодых людей. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Слово «здравое», «неукоризненное», чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Чистота, степенность и неповрежденность подразумевает верность и подлинность учения. То есть в своем учении Тит должен был демонстрировать свою полную веру в Слово Бога и серьезно относиться к вопросам, с которыми ему приходилось иметь дело. Далее. 9 и 10 стихи. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Здесь Павел обращает свое внимание еще на одну социальную группу.
В ранней церкви было очень много рабов. Более того, 90% имен на стенах римских катакомб — это были имена рабов или бывших рабов. То есть Евангелие стало ответом на нужду целого социального класса того времени. Апостол призывает рабов повиноваться своим господам и угождать им во всем. Опять-таки, идея, стоящая за концепцией повиновения, состоит в том, что рабы должны были отвечать своим господам. То есть они должны быть заинтересованы в своей работе и в служении своим хозяевам. Всякий трудящийся, и в особенности все те, кто занимаются христианской работой, должны вкладывать в свою работу все сердце. В противном случае такому человеку следует попросту оставить данную сферу деятельности. Если вы трудитесь в какой-то христианской организации, вы делаете это потому, что хотите работать в этой организации. Я надеюсь, что вам удается обеспечить пропитание для своей семьи, однако дело даже не в этом. Христианская работа должна совершаться не только головой и руками, но также и сердцем. И уж, конечно, недопустима какая-то нечестность на рабочем месте. Многие предприятия ежегодно теряют огромные суммы только потому, что их обкрадывают их собственные работники. И все это нужно для того, чтобы христиане во всем были украшением учению Спасителя нашего. Греческое слово «украшение» — это то же самое слово, от которого происходит наше слово «косметика». Меня нередко спрашивают, вправе ли женщины в церкви пользоваться косметикой. Я могу ответить на этот вопрос утверждением, что женщины не только могут, но и обязаны пользоваться косметикой, однако с одной оговоркой. Если речь идет о той косметике, о которой говорит здесь апостол Павел. Иными словами, мы должны носить подобающие верующему человеку украшения. Пусть такими украшениями станут ваша добрая речь, искренность и непосредственность, что является весьма изысканными украшениями. Друзья мои, есть много украшений подобного рода, которые мы, как христиане, должны использовать сегодня. Далее Павел прерывает свои увещевания к Титу, чтобы сказать несколько слов о правильных доктринальных основаниях для жизни верующих людей. То есть апостол провозглашает Евангелие и говорит о нем в трех временных интервалах – в настоящем, в прошлом и в будущем. Еще сравнительно недавно было трудно представить себе, что технический прогресс позволит реактивным самолетам летать с поистине невероятной скоростью. Но кроме реальной скорости самолета, тот факт, что вы пересекаете несколько часовых поясов, дает вам возможность прибыть в конечный пункт назначения после 4 часов перелета и обнаружить, что с момента вашего вылета прошло не более часа. Более того, сейчас существуют самолеты, которые летают со скоростью втрое превышающей скорость звука. Это значит, что вы можете вылететь из одного города в 3 часа дня и прибыть в другой город в тот же самый день, но в 1:30, то есть оказаться там за 2 часа до момента вылета. Лично у меня все это с трудом укладывается в голове. Однако я думаю, что самое удивительное в этом мире — это благодать Божья, явленная нам в этих трех временных зонах. Мы увидим это в следующих 3 стихах, где Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков», как сказано в 11 стихе, это временная зона прошлого. Далее, в 12 стихе говорится: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке».
Это уже зона благодати настоящего времени. И, наконец, прочтем 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Здесь идет речь о временном отрезке будущего. Это три временных периода благодати, и сейчас давайте взглянем на них несколько более пристально. Прочтем 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Павел говорит христианам острова Крит, что им нужно твердое основание в жизни, и потому он хочет, чтобы они твердо стояли на основании учения о Божьей благодати. Благодать Бога — это метод, посредством которого Бог спасает нас. Кто-то из знакомых проповедников однажды сказал, что его кафедра в церкви — это место возвышения благой вести, тогда как его кабинет — это место для добрых советов. Евангелие — это вовсе не добрый совет, это благая весть. Но это еще не все. Евангелие — это сила Божия к спасению. Павел призывает христиан Крита, чтобы их жизни украшали собой Евангелие. Ибо Евангелие — это Божья сила. Нет абсолютно никаких оправданий христианину, который живет жизнью, полное поражений и падений, поскольку явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Она явилась, то есть продемонстрировала себя людям. Это была его эпифания. То, что Господь Иисус сделал для нас, когда пришел в этот мир около 20 столетий назад, является Евангелием, благой вестью. Он умер за нас и воскрес из мертвых. Бог спасает нас не своей любовью и не своей милостью. В послании к Ефесянам, в 8 стихе 2 главы, нам говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Милость — это Божье сострадание, которое побудило его дать людям Спасителя. Если один человек мог бы спастись милостью Бога, тогда могло бы быть спасено все человечество, и тогда Христу уже не нужно было бы умирать, и крест утратил бы всякий смысл. Бог любит людей, но Он спасает нас не своей любовью. Любовь — это божественный мотив, но сутью Бога является не только любовь. Бог также праведен, свят и справедлив. Святые требования Бога, Его справедливые принципы и Его праведные стандарты требовали удовлетворения. Любовь Бога могла побуждать Его спасти нас, но нерушимые законы справедливости делали Его любовь бессильной сделать это. Поэтому Христос, умерев за наши грехи, удовлетворил святые требования Божьей справедливости, и теперь Он может спасти нас Своей благодатью. Как чудесно быть спасенным благодатью Бога! Когда мы были виновны, Христос заплатил цену положенного нам воздаяния. Благодать не требует человеческих усилий. Бог не требует нашего участия. Он не просит, чтобы мы со своей стороны обеспечили надлежащее поведение или особые черты характера, чтобы Он мог спасти нас. Бог только просит нас поверить в Него, довериться Ему и принять Христа. Божий путь — это лучший путь, и это единственный путь. Далее прочтем 12 стих. «Научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Бог вовсе не пытается реформировать этот мир. Он искупил людей, которые приняли Иисуса Христа. Евангелие вовсе не призывает отвергающего Христа человека сделаться лучше. Когда человек говорит, что он будет стараться поступать лучше, он заблуждается. Если вы отвергли Иисуса Христа, вы можете со спокойной совестью попытаться взять от этой жизни все
ибо нынешняя жизнь — это все, что у вас есть. Например, современное общество пытается заставить людей отказаться от курения. Людям пытаются объяснить вред и опасность табака. Однако Бог вовсе не требует от нас ничего подобного. Вы можете с точно таким же успехом есть, пить и веселиться, потому что завтра вы умрете. Бог вовсе не хочет реформировать нас. Он хочет дать нам искупление. И еще Бог призывает всех принадлежащих Ему людей, которых Он искупил, жить для Него и избегать мирских похотей, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, как сказано в 13 и 14 стихах. Блаженное упование — это следующее событие в программе Бога. Христос грядет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, как наш великий Бог и Спаситель. Этот стих показывает нам, что Павел учил о божественности Христа. Он говорит здесь о великом Боге, который является нашим Спасителем. И кто же это такой? Это Иисус Христос. И что же Он сделал? Он отдал Себя за нас, чтобы искупить нас. Он заплатил за нас цену, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Бог хочет, чтобы мы жили для Него, и хочет, чтобы мы творили добрые дела. Но сначала Он должен искупить нас, друзья мои. И, наконец, прочтем последний, 15 стих этой главы. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Павел говорит Титу, что он, как молодой человек, не должен был позволять кому-либо пренебрегать его молодостью. И в этом Титу мог помочь тот образ жизни, которому он следовал. То же самое наставление Павел мог бы дать и любому другому служителю. Вот почему так важно, чтобы каждый молодой проповедник изучал послание к Титу. Этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Главное призвание. Благословенный апостол Павел пишет письма верующим в Коринфе. Обстановка в общине создалась такая, что у апостола волосы дыбом встали. Между верующими возникли распри по поводу учения, разногласия насчет авторитета основателя их церкви Павла. Стало известно, что вечеря Господня праздновалась неподобающим образом. В общем, состояние церкви вызывало немалую тревогу. Павел пишет христианам Коринфа как минимум три послания, два из которых сохранились до наших дней и почитаются церковью Словом Божьим. Все написанное апостолом назидательно, важно, полезно и актуально как для верующих в Коринфе тогда, так и для нас сейчас. В первом письме, которое мы знаем как первое послание коринфянам, Павел напоминает верующим об их главном призвании. Он пишет: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам 1:9. Павел желает помочь коринфянам наладить отношения с Богом и друг с другом. Зная секрет освящения, тайну подлинного преображения мышления, жизни, характера христианина, Павел напоминает о том, к чему коринфяне, да и все мы, призваны. К общению с самим Иисусом Христом, постоянному общению, реальному, открытому и глубокому. Зная мощную силу плотских желаний, Павел умоляет верующих отвергнуть общение с миром и сконцентрировать все свои желания и стремления, все мечты и все время на общении с Господом. Он призывает не уходить от мира, а бежать оттуда, от его влияния, соблазнов, принципов и образа жизни, и пребывать в постоянном общении с Богом в молитве, чтении слова, общении с другими верующими и преломлении хлеба. В конце своего письма он напоминает, что «худые сообщества развращают добрые нравы» 1 Коринфянам 15:33. «Верующие, — убеждает нас Павел, — должны знать своего врага, который, как рыкающий лев, желает только одного — убить и погубить. И противостоять ему мы призваны твердой верой, полным доверием Богу, постоянным общением с Иисусом Христом. Он – победитель, в нем средоточие силы, ему принадлежит вся власть на небе и на земле, и мы принадлежим ему. Он нас искупил от рабства и призвал в общение с собой. Слава ему!» Этим темам мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения и радостного общения с воскресшим и живущим во веки веков.
2: Александр Савченко. Суть жизни. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них – больше. 1 Коринфянам 13:13. Срок нашей жизни ограничен. Она предельно коротка. Богач становится вмиг нищим, а жизнь и суть – одна строка. Две даты на плите надгробной, между которыми черта. Экклесиаст сказал подробно о том, что значит суета. Погоня за мечтой и ветром приумножает нашу грусть, но наполняет сердце светом смерть победивший Иисус. Откроет в царство рая двери Господь тому, кто на земле любил, надеялся и верил, распространяя свет во мгле. Чем жизни стоимость измерить? Достичь как вечности весны? Любить, надеяться и верить мы вопреки скорбям, должны.

Проповедь. Йордан Пиянски. Овцы среди волков. Миссия возможна. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10:16. Этот стих выражает самое загадочное намерение Иисуса Христа, которое оказывает очень серьезное влияние на жизнь каждого христианина. Стих раскрывает нам самую странную стратегию, которой пользуются христиане для достижения Божьих целей. Важно вникнуть в нее и понять. Но сначала давайте рассмотрим основных персонажей – овец и волков. Овцы. В энциклопедическом словаре напротив слова «христианин» читаем: «Последователь Иисуса Христа». И если верно, что Иисус кроток и смирен сердцем, Матфея 11:29, тогда его последователи не могут быть бандой негодяев, даже противники христиан с этим согласятся. Волки. Согласно Библии, волки, о которых говорит Христос, это прежде всего демонические силы. Пророк Аввакум изображает демонов как жестоких и необузданных могучих духов, способных с легкостью победить любого человека, независимо от его сил и интеллекта. Они – прытчи вечерних волков, страшны и грозны, приходят и забирают пленников, как песок. Аввакума 1:6-9. Но чувствуют ли себя христиане овцами среди волков только в духовном мире? Верующий живет в мире людей. Один богослов пишет: в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус определяет положение христианина как взятого из мира, стих 6, не от мира, стих 14, защищенного от зла в мире, стих 11, посланного проповедовать в мире, стих 18, 20, и как результат ненавидимого миром, стих 14. Мир – это не просто планета Земля. Это богопротивная система, в которой мятежный человек научился жить независимо от своего Создателя. Подданными в мире являются все, кроме истинных христиан. Правитель мира – Люцифер, чьи демоны держат под полным и жестким контролем каждого рожденного на Земле. Читающий Библию понимает, что волкам подобны и все люди в мире – светские или религиозные, которые контролируются бесами, а не Богом. По этой причине некоторые и перестают читать Библию. Волк может быть кротким, когда он сытый, он даже может позволить погладить себя. Но таков ли он, когда голоден? Попробуйте прикоснуться к голодному волку, когда он находится в стае, а еще хуже – холодной ночью посреди поля. Волк – это хищное, агрессивное и кровожадное животное. И если волк окажется в стаде овец, он может убить сразу нескольких животных. Часто он убивает не для того, чтобы утолить голод. Когда волки нападают на стадо, они убивают намного больше овец, чем в состоянии съесть. Они убивают ради спортивного интереса. Вряд ли кто

Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч». Псалмы 56:5. Почему? После покаяния и примирения с Богом верующий человек внутренне выходит из системы мира, но не выходит из нее физически. Почему Господь Иисус делает нечто неразумное с человеческой точки зрения, посылая своих овец к волкам? Какой добрый пастырь, Иоанна 10, так относится к своей пастве? На христианских собраниях часто поют песни, выражающие изумление. «Твоя мудрость удивительна для меня». И поскольку многие верующие в сложных обстоятельствах спрашивают себя об этой удивительной мудрости, мы попытаемся вникнуть в премудрость Господа, исследуя причины, по которым Иисус делает это. Духовно живые и духовно мертвые люди радикально отличаются друг от друга, хотя это, на первый взгляд, не всегда очевидно. По положению они абсолютно разные, но не по состоянию. Различие проявляется в процессе. Бог стремится достичь именно такого разделения в жизни верующего. Мы рассмотрим 10 целей, для достижения которых Бог посылает нас как овец среди волков. Цель первая. Проявление новой жизни. Хотя верующий и возрожден духовно, у него имеются остатки падшей природы, смесь нравов волка, упрямого козла и многих других животных. Поскольку Бог хочет сделать своих детей смиренными ягнятами по поведению, а не просто по положению, Он хочет поднять их посредством испытаний на кардинально иной уровень жизни. Чтобы пожелать от всего сердца полной перемены, новорожденный должен осознать, насколько ужасна, зла и неисправима его старая природа. Она проявит себя в большей степени, когда будет провоцируема волками, когда христианин неоднократно реагирует как волк среди волков, он становится особенно внимательным к своим словам и действиям, потому что ясно замечает то, что происходит в его сердце. Человек в мире об этом не особо беспокоится. Такие реакции являются частью его природы. Но верующий ужасается этому, потому что у него появились совершенно новые критерии оценки своего состояния. После долгих молитв и раскаяния в каждой ошибке у человека будет возрастать отвращение к его старому «я» вместе с сильным желанием Божьего дара кротости и смирения, характерных для его новой природы. Таким образом, в трудных обстоятельствах природа ягненка у верующего будет проявляться все отчетливее. Это будет побуждать его идти путем смирения, принося славу Богу. Цель вторая. Отождествление с Иисусом. Часто дети Божьи удивляются, когда люди отвергают и презирают их за то, что они христиане. Но это совершенно нормально. Мы должны понимать, не люди отвергают нас, но демоны, которые владеют людьми, ненавидят Христа в нас. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» Матфея 10:22. Это богословская истина, которая должна радовать верующего, потому что он удостоен страдания, неся имя Христа с честью. Цель третья. Полная надежда на единственную защиту. Как в животном мире, так и в духовной жизни единственный, кто может защитить ягненка от волков, это пастух. Примечательно, что Творец не дал овцам никаких защитных механизмов. Никаких. Так и с ягненком Божьим. Его единственная защита – Господь Иисус Христос. Все другие методы защиты, кроме полного упования на Бога, не только исходят от ветхого человека, но и совершенно бесполезны. Это очень ценный урок, который посвященный верующий усваивает трудно и болезненно, ущемляя свою гордость. Цель четвертая. Смещение внимания с земного на небесное. Многие христиане считают, что физическая смерть – это самое ужасное, что может случиться с ними, когда Бог посылает нас, как овец, к волкам. Но Иисус завещает нам не бояться тех, кто может убить наше тело, а иметь страх только перед

его отцом. Смотри Матфея 10:28. На самом деле, худшее, что может случиться с верующим, приведет к лучшему для него. Он пойдет домой к Христу. Что по-настоящему должно пугать христиан, так это сильная привязанность к земному. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. Бог допускает, чтобы волки преследовали его детей, дабы напомнить им, что настоящая их родина не в этом мире. Здесь христиане не только пришельцы, они также являются непримиримыми врагами всей системы этого мира. Верующий не должен чувствовать себя в мире как дома. Цель пятая. Разрушение эмоциональной привязанности. Иисус Христос сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Матфея 10:37. Вотчман Ни пишет: «Бог хочет, чтобы мы любили его больше, чем мы любим своего Исаака. Только верующий человек, который постепенно растворяется в божественной жизни, может понять значение трудных слов Христа. Бог желает, чтобы мы не привязывались ни к кому и ни к чему, кроме Него. Душевная привязанность может пагубно повлиять на нас и помешать спасению близких нам людей. Нам придется выбирать между Христом и ими, а это одно из самых тяжелых испытаний для нашей ветхой природы. Цель шестая. Сломить желание угождать миру. Должен ли христианин любой ценой получить одобрение людей в этом мире? Приведет ли это их к Иисусу Христу? Верующие никогда не смогут достичь стандартов этого мира, чтобы произвести впечатление на других и привлечь внимание к Иисусу. Жаль, если они будут пытаться это делать, потому что у них есть гораздо более могучее оружие. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. 2 Коринфянам 10:4. Оружие молитвы, поста и нашей святости намного сильнее всего, что впечатляет мир. Многие молодые и незрелые верующие стремятся получить одобрение мира, используя его методы. Их раздражает то, какие христиане слабые во многих сферах и как силен мир. Но Иисус неоднократно говорил, что мы не должны радоваться, когда волки начинают восхвалять нас, потому что они восхваляют только своих лжепророков и собратьев из стаи. Несколько лет тому назад я поспорил с известным болгарским музыкантом, который давно обратился к Христу. Он утверждал, что мы должны сделать все возможное, чтобы достичь или даже превзойти мирские стандарты в разных сферах, и что абсолютно приемлемо, чтобы методы для этого были всецело мирскими. Меня ошеломили его слова. В мире есть журнал «Эгоист», а мы, верующие, чтобы привлечь людей ко Христу, сделаем себе христианский журнал «Эгоист». Христианин, который пытается превзойти мир его же средствами, выглядит смешным в глазах мира и, чаще всего, не без оснований. Цель седьмая. Испытание веры. Каждый верующий будет испытан. Это воля Божья. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10:32-33. У нас всегда будет возможность отвергнуть Бога и вернуться в стаю волков со всеми вытекающими последствиями. Христианство — это взаимоотношения с Христом, которые будут строиться на верности и разрушаться при каждом малодушном и предательском отступлении от Него. К счастью, Бог не допускает, чтобы человек был испытан сверх его возможностей и всегда дает силу и выход из любой ситуации. Цель восьмая. Истинная плодотворность. Слова Л. Максвелла служат руководством для достижения духовной плодотворности. Беда многих так называемых
правоверных церквей заключается в том, что они подобно большим амбарам, наполнены незасеянным зерном, которое со временем стало влажным, заплесневелым и загрязненным крысами, завистью и злобой. Если бы каждое зерно было отделено от других и брошено в темную влажную землю, захоронено там и оставлено, чтобы пережить гниение и смерть, какой богатый урожай мы бы получили? Когда Бог посылает нас, как овец, к волкам, Он приближает нас к кресту и отделяет от всех плотских опор. Через этот процесс должен пройти каждый посвященный христианин, чтобы стать плодотворным. Волки разрывают Иосифа, Павла и остальных библейских персонажей, которых мир недостоин, но именно такие люди переворачивают мир. Цель девятая. Уничтожение зла изнутри. Сам Господь Иисус был послан как агнец, а не как могущественный завоеватель. Но Он все-таки вышел победителем. Зло побеждено добром. Священник Александр Шмеман пишет: «Отвергая Христа, мир открывает предельную испорченность, раскрывая себя как зло. Убирая его со своего пути к смерти, он, по-видимому, торжествует, но именно здесь он побежден истинно и окончательно. В Страстную субботу, день мнимого триумфа смерти, она поглощена победой» 1 Коринфянам 15:54. Но тот, кто добровольно принял смерть, не имеет ее в себе и разрушает изнутри той жизнью и любовью, которые являются смертью смерти. Когда волки отвергают христианина, они раскрывают свою испорченность. Им посылают добро, но они отвергают его и высмеивают. Они торжествуют, но только на первый взгляд. А истинными победителями являются носители добра Христова. С этого момента образуются две группы, отличающиеся именно своим отношением к агнцам Божьим, как благоуханию Христову. Для одной группы христиане будут обличителями, и это принесет им дух покаяния и благоухание новой жизни. Но для большинства людей, к большому сожалению, верующие станут истинным осуждением и смертоносным запахом. Цель десятая. Спасение ближних. «Кто принимает вас, принимает меня» – Матфея 10:40. Только если христианин отделит себя от стаи волков, он может надеяться, что Бог и другим поможет освободиться от их естественной природы. Только тогда отец сможет сказать: «Это мое возлюбленное дитя, его слушайте». В спасении наших ближних важную роль играет наше поведение, внутреннее, а при необходимости и внешнее отделение себя от мирских дел. Только так они увидят, что христианин не просто отличается от них, но он принципиален и тверд в своем посвящении Богу. А Бог, в свою очередь, покажет им, что это и есть тот путь, по которому следует идти. Хотя внешне верующего будут преследовать и высмеивать, часто из-за стадного инстинкта, внутренне его все-таки станут признавать и уважать, что позволит ему свидетельствовать людям о спасении в Иисусе Христе. Если бы Иисус посылал своих последователей к волкам не как ягнят, а как львов с мощной царственной силой, которой на самом деле они обладают, потому что у Иисуса есть всякая власть на небе и на земле, ожидали бы мы тогда настоящей победы добра? Думаю, что нет. Безбожники пришли бы в трепет от ужаса и страха, но изменило бы это их волчью природу. Они не заметили бы своего растления, и Святой Дух не смог бы действенно работать в их сердцах и совести. Руководствуясь своей греховной, злой природой, они даже обвинили бы Бога в нарушении закона свободного выбора, который Он сам установил. Они бы оказались обиженными в своих собственных глазах, и это еще больше ожесточило бы их сердца против Бога. Христианские конфессии, в доктринах которых сказано, что мы на протяжении 15 веков находимся в тысячелетнем царстве Христа, потому что церковь завладела и земной властью, очевидно, очень спешат вознестись к Богу. Иисус приходит не как король-лев,
но как агнец Божий, смиренно предавший себя в руки грешных людей, чтобы покорить их сердца. Так и мы, как стадо Божье, часто проигрываем именно из-за нашей неспособности делать зло, чтобы побеждать зло. Внешне мы будем побеждены системой, но система даже не догадывается, что это только способствует ее погибели. За нашу полную защиту и победу Господь берет ответственность на Себя, так как Сам Он послал нас на эту по-человечески невозможную миссию. Все огненные испытания на пути следования за Христом имеют для нас большое значение, и нет нужды сопротивляться им или роптать. Они для нас являются благодатью и привилегией. Они являются спасительными для наших ближних. Они приносят вечную славу Богу. Аминь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Готовы для кощунствующих суды. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Книга притчи Соломоновых, 19 глава, 29 стих. «Я на огне ада хотел бы прикурить свою папиросу», сказал железнодорожный служащий в присутствии сестры, когда она просила его не идти в кабак, а пойти лучше с ней на богослужение и послушать Слово Божие. И он ушел. А сестра, глубоко опечалена и с тяжелым предчувствием, пошла на богослужение одна. Через полчаса ее вызвали с богослужения и сообщили ей потрясающую весть, что ее брат, смертельно травмированный, лежит в железнодорожной будке. Он попал под колеса поезда. Прибежав туда, сестра нашла брата в агонии. Пена и кровь сочились из его рта, зубы скрежетали, и несчастный издавал страшный, болезненный стон. Через несколько минут он скончался и, по всей вероятности, отошел туда, где он хотел прикурить свою папиросу. Он попал туда раньше, чем предполагал. Нельзя насмехаться над вечными вопросами, вопросами жизни и смерти, относящимися к спасению души. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Насмехаться, делать кого-либо или что-либо предметом насмешек, оскорбительных замечаний. Насмешливый, склонный к насмешкам, любящий насмехаться над окружающими. Насмешка бывает часто признаком скудости ума. Она является на помощь тогда, когда недостает хороших доказательств. Насмешка почти всегда не что иное, как робкая и скрытая злоба. А злоба есть чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-либо, желание причинить зло. Как червь, подтачивающий дерево, повреждает его, так и злоба, питаемая в сердце человека, съедает его. Библия говорит: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение!

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Надежная защита. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Псалом 30, 21 стих. Язык человеку необходим, но, с другой стороны, он может принести и много зла. Язык — огонь, прекраса неправды. Это неукротимое зло, он исполнен смертоносного яда, пишет апостол Иаков. Часто дьявол использует языки недобрых людей, чтобы приносить вред детям Божьим. Однако нам не стоит этого бояться. Бог – надежная защита от злых людей и их языков. Однажды мама рассказала своим детям историю, которая случилась с ней в детстве. Когда она впервые пришла в Церковь Божью со своей мамой, ей было всего 5 лет. С тех пор они стали постоянно ходить на богослужение. Маленькой Оле и ее маме там очень нравилось. Они жили в большом многоэтажном доме, который принадлежал одному заводу. И все жильцы хорошо друг друга знали, потому что вместе работали. Соседи стали интересоваться, куда эта молодая вдова ходит каждую субботу со своей дочкой. А время тогда было не такое, как сейчас. Верующим родителям не разрешалось водить детей в церковь. Но мама никого не боялась. Недаром у нее было имя Вера. Многие жильцы с сочувствием относились к молодой матери, похоронившей мужа, и говорили: «Это ее дело, как воспитывать ребенка, лишь бы им было хорошо». Но одна соседка, активистка антирелигиозной пропаганды, однажды встретила маму с дочкой на улице и сказала: «Вот что, мамаша, прекратите водить своего ребенка в церковь, иначе вы пожалеете». В голосе ее было столько злости, что маленькая Оля испугалась. Но мама ее успокоила: «Не бойся, доченька, Бог силен защитить нас». Прошло совсем немного времени, и мама заметила, что эта соседка куда-то исчезла. Она спросила у других соседей и узнала, что эту женщину парализовала, и теперь она лежит без движения, лишенная дара речи. Так бедняжка пролежала несколько лет до самой смерти. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас?» Послание Римлянам, 8 глава, 31 стих.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

песнь радости. Неплотную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Книга Псалтирь, 112 Псалом, 9 стих. Хвалите Господа! С такого призыва начинается 112-й псалом, один из праздничных псалмов в Израиле. С еврейского восклицания «Аллилуйя», означающего «Хвалите Господа», начинается этот хвалебный гимн, призывающий Израиль, а теперь и всех любящих Бога, восславить Господа. В этих восторженных строках Бог изображается и как Бог земного, и как Бог надземного, как Бог на небесах и на земле, Бог вселенной и Бог домашнего очага, Бог вечности и Бог мгновения. Господь воистину выше всего, но при этом Он интересуется неприметной жизнью бедной, нуждающейся и бесплодной женщины. У вас есть дети? Если есть, не забывайте об их происхождении. Дети – наследие от Господа. Каждый ребенок – это милостивый дар Божий. Не забывайте каждый день благодарить Его за каждое прекрасное благословение. Не забывайте о своем отношении. Бог предписывает всем матерям относиться ко всему в жизни с радостью, ожидает от них радости, и, конечно, в этом и заключается основная мысль этого псалма. Аллилуйя! Возрадуйтесь! Не забывайте о Божьем замысле. Бог призывает верующих родителей передавать рассказы о великих делах Божьих из поколения в поколение. Таким образом, Бог благословляет людей всех времен. И не забывайте о других чувствах. Когда вы обращаетесь с женщинами, у которых нет детей, не забывайте о сочувствии и молите Господа о них. Вы ждете ребенка? Тогда ждите терпеливо. В этом псалме упоминается песнь Анны, которая так терпеливо и так долго ждала обещанного Господом. «Ждите с молитвой». Анна ждала терпеливо, она постилась, молилась о сыне, она поклялась его отдать на служение Господу. Молитва всегда уместна, чего бы вы ни ждали. И также, когда вы ждете, надеясь на Господа, уместны песни радости.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я ведущий Вадим Гетман. Сердечно приветствуем всех вас. Продолжаем серию программ, посвященных семье, библейскому взгляду на семью, семейные темы. Сегодня в нашей студии Станислав Грунтковский, гость из Украины. Станислав, добро пожаловать.
1: Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели.
0: Станислав, давайте мы начнем со знакомства о себе. Я знаю, что вы являетесь одним из пасторов церкви, знаю, что вы руководите отделом благовестия во Всеукраинском союзе церквей евангельских христиан-баптистов, но не знаю, все ли это, так сказать, титулы или должности, которыми вы заняты, и служения. Поэтому будьте добры, расскажите нам немного о себе.
1: Я пришел к Господу, когда мне было 18 лет. Я был студентом фельдшерского факультета медицинского училища. Был простым парнем, который рос в семье, где о Боге вспоминали на Рождество и на Пасху. Впервые я серьезно подумал о Всевышнем в возрасте 14 лет. Я тогда влюбился, но безответно. И в своем горе я искал утешения и какого-то сверхъестественного вмешательства. Вот впервые в жизни в 14 лет, то были еще атеистические времена, я склонился и молился к Богу, не будучи уверенным, что Он есть, но очень хотел, чтобы, если Он таки есть, Он ответил мне и дал мне заветную любовь. Но чем больше я молился, тем меньше внимания обращала на меня та девушка. Вскоре, став студентом, я продолжал искать ответы на вопросы, для чего я живу, в чем смысл жизни, ну и, конечно же, искал любви, но только искренней, настоящей и взаимной. И вот, будучи уже на третьем курсе, как-то прогуливая один из предметов, я случайно оказался в библиотеке, в мои руки попала удивительная книга «Истинный христианин». Читая эту книгу, а позже познакомившись с молодежью из Центральной Баптистской Церкви города Ровно, я начал посещать группу, где изучалось Писание, где люди в большей частью готовились к крещению. И вот благодаря исследованию Писания, личным беседам со служителями, я пришел к пониманию, осознанию, что я грешен. Это несмотря на то, что тянул на красный диплом, бросил курить в 7 лет, выпивал интеллигентно. Единственное, что воровал, наверное, это были яблоки в соседском саду. Но несмотря на все это, я узнал, что Бог знает меня внутри так, как никто. А внутри, конечно же, я был намного хуже, чем внешне. И вот пришло это понимание, осознание своей личной греховности. Я узнал, что Бог, несмотря на все это, меня любит, что Христос умер за меня, что на самом деле Он является источником любви, которую я искал всю свою сознательную жизнь. И вот таким образом я покаялся. Потом было время организации новой церкви в городе Остроге. Потом я возглавлял отдел благовестия в Ровенской области. А сейчас я с супругой проживаем и с детками в городе Ирпене. Это пригород Киева, и действительно несу служение в отделе благовестия и являюсь одним из пасторов Ирпенской библейской церкви.
0: Вы сказали о супруге. Кажется, вашу супругу Аллой зовут,
1: именно
0: да?
1: Именно так.
0: А где она сейчас?
1: Сейчас она дома, в Ирпене. У нас трое сыновей: Владиславу 16, Назару 14 лет и Тимофею 6 лет.
0: А как вы познакомились?
1: Познакомился я после окончания медучилища, вернулся в свой родной город Острог и начал посещать баптидесятническую церковь.
0: Ой, такие есть тоже, да?
1: Да. В том смысле, что то было время, когда баптисты и пятидесятники еще принадлежали одному союзу и, собственно говоря, собирались в одной церкви. Именно там я начинал проповедовать, и вот там образовалась такая небольшая инициативная евангелизационная группа, в которой мы и пели, и благовествовали, и ездили по городам и деревням неподалеку от города Острога, принимали участие в организации новых церквей, потом в организации молодежного христианского клуба. Мы вместе пели с Аллочкой, ну и, как говорится, допелись до того, что влюбились друг в друга и женились.
0: Не жалеете?
1: Ни разу.
0: Слава Богу. Ну, а вот я не зря спросил, где она сейчас и как она вообще относится к тому, что вам приходится столько быть в разъездах. Я представляю, что это служение, наверное, позволяет вам быть дома какое-то ограниченное количество времени. Вот как вы регулируете это все с семьей?
1: Да, должен признаться, что вот это напряжение между служением и своей ответственностью как муж и как отец часто присутствует в моей жизни. Когда я был ответственным за отдел благовестия в Ровенской области, это период с 1998 по 2004 год, это была, я бы так сказал, последняя волна пробуждения, когда сотни и тысячи людей с жаждой огромнейшей слушали Евангелие. В тот период силами нашего отдела и церквей Ровенской области мы организовывали удивительнейшие евангелизационные проекты под названием «Неделя Евангелия» или «Истина, изменяющая мир». Мы выезжали нашей командой благовестия в город и жили там примерно 6-8 дней. Каждый день наше служение состояло из трех частей. 2 часа детской программы, 2 часа общей программы или программы для взрослых, как мы говорили, и 2 часа молодежное служение. 6 часов каждый день. И таких поездок было у нас достаточно много. Действительно, то был нелегкий период рождения второго ребенка. Я не все понимал, как муж, как отец. Я был больше вовлечен в служение. Поэтому то был период, я вспоминаю, что существовала определенная напряженность, непонимание. Казалось, я делаю то, к чему меня призвал Бог, забывая о том, что Бог меня призвал еще быть и любящим мужем, и мудрым отцом. Но я рад, что, надеюсь, что все-таки мудрею, благодаря тому, что общаюсь с хорошими, примерными служителями, как в служении успешными, так и в своей семье, благодаря тому, что читаю, слушаю разные семинары, и вот, переехав в город Ирпень с 2004 года по нынешнее время, несмотря на поездки, я рад, что жена сказала мне однажды следующее: «Славик, ты сейчас дома бываешь намного чаще, чем когда мы жили в Ровно, и я тебе очень благодарна». Поэтому я пытаюсь мудро сбалансировать между тем, что нужно делать по служению, и тем, что все-таки я муж и отец.
0: Словом, это процесс, и нельзя сказать, что кто-то уже достиг этой точки, но это то, чему нам нужно учиться.
1: Да, и я этому учусь.
0: Это хорошо, когда мы можем это признать. Сегодня мы хотим поговорить о любви, о том, что такое истинная любовь. Я уверен, что в процессе вашего служения, когда вы беседуете с огромным количеством людей, вам это приходится делать, вы, наверное, сталкиваетесь с самой разной палитрой мнений, со спектром мнений, что такое любовь. И как бы вы это все описали?
1: Ну, во-первых, несмотря на всю сложность в сфере морали во всем мире, несмотря на те ужаснейшие тенденции в вопросах чистоты, праведности, взаимоотношений, люди все равно остаются жаждущими любви. О любви пишут, о любви поют, о любви снимают фильмы, о любви мечтают. Любовь остается самым вдохновляющим чувством. Для людей, далеких от Бога, для людей, ну, не знающих ничего о Писании, о Библии. С одной стороны, это радует, в какой-то степени люди остаются романтиками. Но с другой стороны, несмотря на то, что так много говорится, поется о любви, ее все меньше становится в семьях, и на улицах, и в людских взаимоотношениях. И одна из причин, люди на самом деле, как мне кажется, до конца не понимают, что означает любить по-настоящему. Говоря о семейных взаимоотношениях, то мы являемся жертвами глобализации, поэтому в отношениях между парнями и девушками, мужчинами и женщинами, мужьями и женами существует так называемая голливудская формула взаимоотношений. В чем она состоит? Ну, большинство молодых людей мечтают сделать 3 шага в поисках спутника жизни. Во-первых, найти подходящего человека. Во-вторых, влюбиться в него. В-третьих, возложить на него все свои надежды о счастье. Все чаяния, все ожидания они возлагают на свою половину.

0: часть его сущности. И именно всмотревшись в Бога, в то, что Он сделал, мы можем приблизиться к пониманию, что такое настоящая любовь. Один из самых любимых моих стихов: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Другими словами, Бог дал человечеству то, в чем оно больше всего нуждалось. Именно тогда, когда оно меньше всего этого заслуживало. Вот из этого состоит для меня понятие любви. Вот этот незабываемый, нетленный принцип. Что значит любить по-настоящему? Это давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он меньше всего этого заслуживает.
1: Давайте попытаемся раскрыть этот принцип для семейных взаимоотношений. Ведь когда мы говорим о Боге, для многих это нечто заоблачное, нечто далекое, но каждому приходится ежедневно сталкиваться со взаимоотношениями со своим партнером по жизни. То ли это муж, то ли это жена, то ли, может быть, кто-то находится там в разводе, то ли пытается заключить брак. Но так или иначе, этот вопрос стоит. Вот как эту истину применить вот здесь, в моем доме, там, где я живу?
0: Хороший вопрос и правильный вопрос. Если любить — это давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он меньше всего этого заслуживает, то, конечно же, возникает вопрос. Если я по-настоящему люблю свою супругу, то, во-первых, я должен знать, в чем же она больше всего нуждается. Вопрос ведь не только в том, люблю ли я своего супруга, свою супругу. Более важный вопрос: чувствует ли моя супруга, что она любима? И вот очень важно знать главные нужды и потребности друг друга в браке. И оказывается, что они разные. Что я имею в виду? Что то, о чем мечтает мужчина, чего он больше всего желает, в чем он видит проявление любви по отношению к себе, сильно отличается от того, о чем мечтает супруга, жена, о чем мечтает женщина в браке, в чем она видит проявление любви. Поэтому, во-первых, нужно коснуться вопроса отличий между мужчинами и женщинами, потому что отличия физические, психологические, сексуальные говорят о разных нуждах и потребностях.
1: Ну, вроде бы физические отличия всем известны, но что можно сказать об остальных? Хотя и физических тоже, пожалуй, они здесь тоже играют основную роль, одну из основных ролей. Но, наверное, многие скажут: ну, это для меня пройденный этап, это понятно. А ведь на этом стоило бы остановиться поподробнее, не так ли?
0: Да. Если говорить о физических отличиях, они как бы на поверхности. В том смысле, что мужчины сильнее, крупнее, потому что обычно, потому что 40% от массы тела мужчины – это мышцы, тогда как у женщин мышцы составляют всего лишь 23% тела.
1: Поэтому, ну, недаром сильный и слабый пол говорят, да?
0: Да, да. А у мужчинах иногда говорят: сила есть, ума не надо. Это о нас. Мужчины отличаются даже тем, как они видят физически. Зрение у мужчины туннельное. То есть, когда он смотрит, он обычно смотрит как бы в туннель. Неудивительно, когда жена просит мужа найти что-то в холодильнике, и очень часто он просто не видит того, что она просит найти, если то, что он ищет, не попадает в его туннель.
1: Сколько раз это было со мной, да?
0: Это знакомо для многих мужчин. И все потому, что у женщин периферическое зрение развито лучше. Благодаря этому женщины реже попадают в аварию с боковым ударом. Девочки реже гибнут на улице, как пешеходы, благодаря тому, что у них более развито периферическое зрение. Ну, можно говорить об отличиях в восприятие запахов, вкусов. У женщин все намного ярче, острее, многообразнее. Более, наверное, важным является поговорить о психологических и сексуальных отличиях. Говоря о психологических отличиях, важно заметить, что у большинства мужчин более развито логическое и абстрактное мышление, тогда как у женщин более развита интуиция. И вот этот конфликт логики и интуиции часто может быть

0: причиной напряженности и непонимания. У меня есть личный опыт, горький, к сожалению, опыт. В 2005 году я готовился поехать в командировку, это был ноябрь месяц, но у моего автомобиля была лысая резина. И для того, чтобы, готовясь к зиме, понимая, что все равно нужно переобувать, я попросил своих друзей, чтобы они мне помогли. Они с радостью отозвались, пообещали даже мне просто подарить эту резину. Но это должно было случиться примерно через неделю. Другими словами, я должен поехать в командировку, вернуться и тогда переобуть автомобиль. Но супруга, понимая, что вот я должен уезжать уже, попросила меня, чтобы все-таки я нашел деньги и купить новую резину уже. Несмотря на то, что мне ее дарили, казалось бы, это сэкономит наш бюджет, супруга настаивала на этом. Ну, конечно же, я не прислушался. У нас там в Украине говорят, послушай, что говорит женщина, и сделай наоборот.
1: Все со стороны мужа выглядит довольно логично. Да. Зачем это слушать?
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно, это классика жанра. В конце концов, я приехал, но пошел снег, и так, если говорит коротко, я попал в аварию, которая стоила мне примерно в 10 раз дороже, чем стоимость нового комплекта зимней резины. Вот тогда, впервые в жизни, я прошел через последствия конфликта и моей неспособности прислушаться к женской интуиции. Говоря о психологических отличиях, можно сказать о том, что, мужчины более ориентированы на цель, тогда как женщины более ориентированы на отношения. Мужчины, к сожалению, склонны выражать враждебность физически, потому что 40% массы тела мышцы могут позволить это делать, а женщины выражают враждебность устно. Но вот сексуальные отличия, вот это вот тонкая сфера взаимоотношений, они тоже невероятно важны, чтобы их понимать и знать. О чем я, что я имею в виду? Если говорить о сексуальных отличиях, то важно помнить, что у мужчин сексуальное влечение постоянное, то есть оно стабильное. К 18 годам мы выходим на определенный уровень полового созревания, то есть такое плато, и до конца наших дней это сексуальное влечение остается более-менее постоянным. Я слышал о результатах интересного исследования среди 16-летних юношей. Оказывается, что они, подростки, молодые люди, думают о сексе через каждые 20 секунд. Когда я озвучил результаты этого исследования в одном из университетов, со мной не согласились, и какой-то молодой смелый парень крикнул: «Неправда, через каждые 15». Так или иначе, у мужчин это постоянное влечение, тогда как у женщин все это зависит от гормонального фона, от менструального цикла. Другими словами, они думают об этом время от времени, тогда как мужчины думают об этом намного чаще, почти постоянно. Мужчины возбуждается через взгляд, то есть то, как выглядит супруга, для мужчины невероятно важно, тогда как для женщины вот таким фактором, вдохновляющим ее для интимной близости, являются слух и прикосновение. То есть мужчины должны понимать, что вот эти вот кнопки, которые включают ее, это то, что чувствует женщина, то, что она слышит, то, что супруга моя слышит. Еще важно заметить, что у мужчин быстрая подготовка к интимным отношениям. Другими словами, каким бы уставшим муж не был, он пришел домой, и в вопросах интимности у него есть небольшой тумблер «on-off». Вот он сейчас off, но прошло какая-то минута, и он уже on, то есть он готов к интимной близости. Несмотря на усталость, несмотря на стресс, который, возможно, он пережил буквально 10 или 15 минут назад. Тогда как с супругами все намного сложнее. Мне нравится такой хороший украинский национальный инструмент бандура. Так вот, там около 70 струн. И вы должны понимать, чтобы бандура зазвучала, это нужно много терпения и мудрости, чтобы настроить каждую струну, прийти к этой гармонии звучания. К сожалению, в этом отличии у мужчин быстрая подготовка к интимным отношениям, у женщин все намного сложнее, все медленнее, много мужского эгоизма. Кстати, вот это отличие часто является причиной так называемой сексуальной несовместимости, понятие, которое говорит о том, что люди не имеют радости, счастья, наслаждения в сфере интимной жизни, но Бог замыслил гармонию и удовольствие для двоих. Поэтому мужчинам есть в чем меняться и избавляться от своего эгоизма.
1: Итак, вот эти различия, они могут нам указать на то, каким образом мы, как мужчины и женщины, соответственно, можем ответить на нужды друг друга. То есть эти различия указывают также и на нужды, не так ли?
0: Именно.
1: Ну, а что же нужно? Давайте мы начнем вот с этих нужд. И с чего, Станислав, лучше начать? С нужд мужчин или с нужд женщин?
0: Ну, мы же двое мужчин. Давай начнем с нас, Вадим.
1: Хорошо, да.
0: С мужчин. Если свести все главнейшие нужды, потребности мужчины в браке к одному слову, то это слово «уважение». Все просто. Нет ничего нового. Об этом говорит Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, давая указания относительно семейной жизни, призывает всех жен уважать, повиноваться, уважать. Там использовано в русской Библии слово «бояться». Это глубокое уважение по отношению к мужу. Но вопрос, в чем проявляется это уважение? На что должна обратить внимание супруга, жена, чтобы действительно служить нуждам своего мужа? Давать ему то, в чем он больше всего нуждается. Вопрос, в чем же он больше всего нуждается? Ну, во-первых, для большинства мужчин из пяти главнейших потребностей нужд в браке номер один есть интимная близость, сексуальное удовлетворение. Как ни странно, но Бог сделал нас такими. Для нас интимные отношения значат невероятно много. Я слышал одну смешную историю об иммигранте, который вместе с семьей уже на высоте 10 тысяч метров должны были заполнить так называемую белую миграционную карту. И вот в графе «секс», что буквально обозначает «пол», он написал 3 раза в неделю. О чем это говорит? Это очередной раз говорит о том, что для мужчины...
1: О чем он думал в этот момент,
0: да? Интимные отношения очень важны и очень значимы.
1: Ну, а не странно ли это звучит? То есть, особенно вот мы, как верующие люди, привыкли думать, что, ну, это какая-то тема такая вот, так бы, тема табу, вот, и там сами разберетесь и так далее. Станислав.
0: Почему это действительно настолько важно?
1: Да, и вообще, может быть, это, ну, преувеличено, что вот прям на первом месте для мужчины вот об этом только?
0: Я не буду, скажем так, полагать свою жизнь, убеждая всех вас, что это действительно на первом месте, возможно, для кого-то на втором или третьем, но так или иначе, для большинства мужчин, которые принимали участие в огромнейшем социологическом опросе, который инициировал Эгрик Эмерсон, кстати, который является автором книги «Любовь и уважение». Его огромнейшее исследование говорит, что для мужчины это невероятно важно. И когда я думаю, почему, когда я задаюсь вопросом, почему для мужчины это очень важно, я вспоминаю, что изначально мы были созданы Богом с миссией, с предназначением. Рай не был местом, где мы должны были бездействовать, бездельничать. Нет, у Адама была работа. Да, даже в раю была работа. Он должен был заниматься ландшафтным дизайном, он должен был мудро управлять всем тем, что Бог ему доверил. Но на определенном этапе Бог подарил ему помощницу. Мужчины остаются более ориентированы на предназначение, миссию, бизнес, служение. И я думаю, для того, чтобы привязать мужчину к женщине, для того, чтобы особым образом сделать его нуждающимся в женщине, Бог отделил определенную часть его существа для интимной близости, как что-то важное. Кроме интимной близости, для мужчины невероятно важна поддержка его интересов.
1: Давайте мы все-таки остановимся на этом.
0: Хорошо, хорошо.
1: Оно будет хорошо, если мы, может быть, по каждой нужде дадим какие-то советы мужчинам и женщинам. Ну вот то, что я подумал, что да, действительно, мы так созданы, и не обязательно это является последствием грехопадения. Хотя, конечно, и само грехопадение оказывает какой-то отпечаток,
0: к сожалению, это правда,
1: на эти мысли. Но то, что у мужчины эти мысли приходят, и об этом нужно сказать во всеуслышании, чтобы женщины об этом знали, это не обязательно греховно.
0: Абсолютно верно.
1: То есть есть тот негреховный способ выражения этих мыслей, оформления этих мыслей именно в тех рамках, которые предназначил для этого Бог.
0: Да. И этими рамками как раз является брак. Вот то место, где мужчина, для которого интимная близость значит очень много, имеет удивительнейшую возможность чувствовать принятие, уважение и любовь в рамках брака, потому что изначально сексуальные отношения были задуманы Богом, да, с целью, чтобы появлялись дети, да, с целью, чтобы как бы венчать самые близкие существующие на планете Земля отношения. Это отношения между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, но, с другой стороны, и для радости, для наслаждения. Бог возложил это все в рамках брака. И для женщин еще хочу сказать небольшую деталь. Она вырастает ногами из физиологических отличий, но оказывается, у мужчин тоже есть определенный цикл. Что я имею в виду? Речь идет о том, что примерно через каждые 72 часа происходит обновление мужских половых клеток. Раз в 72 часа. Я думаю, что это является определенным намеком.
1: Сигналом таким, да.
0: Сигналом таким небольшим на регулярность интимной жизни, в супружеской жизни.
1: Ну, а какие еще советы вот женщинам можно было бы дать по этому? Вот мы узнали, что это есть нужда номер один для мужчин.
0: Для большинства мужчин является невероятно вдохновляющим, указывающим на уважение со стороны женщины, когда женщина, внимательно к спонтанным желаниям супруга иметь интимную близость. То есть это не всегда, извините, по графику, по расписанию, по сценарию. Вот так вот. И если она способна ответить на его импульс, это невероятное проявление уважения по отношению к мужу. Ну и, конечно же, для большинства мужчин было бы приятно, если бы супруга брала больше инициативы на себя в этом вопросе.
1: Пришло время напомнить нашим слушателям, мы дошли как раз до половины нашей радиопередачи, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». И, как обычно, эта серия передач посвящена семейным вопросам. Мы уже говорили о семейном алтаре, мы говорили о построении взаимоотношений между мужем и женой, говорили немного о роли мужа и жены в семье. Сегодня наш гость Станислав Грунтковский, пастор-евангелист из Украины, руководитель отдела благовестия Баптистского союза всеукраинского, отвечает на наши вопросы относительно того, что такое истинная любовь. И мы отталкиваемся от основных нужд мужчины и женщины и пытаемся дать советы тем и другим в браке, каким образом, отвечая на эти нужды, показать эту истинную любовь, которая исходит из определения любви, находящегося в Библии. Я напомню, наш телефон 1-877-627-8844. Хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады вашим звонкам, вопросам, предложениям. И также напомню, частота 11.50, веб-сайт напути.инфо, это те места, где вы можете нас услышать с 6 до 7 часов вечера по средам, время Тихоокеанское, район Большого Сиэтла, и на следующий день в четверг повтор на той же волне 11.50 AM с 5 до 6 часов утра. Продолжаем нашу беседу, Станислав.
0: Сейчас я хотел бы переключиться на женскую сторону радиослушателей и сказать о первой важной, главной нужде супруги в браке. И это нежность. нежность. Об этом так красиво и так точно писала апостол Петр, когда призывал мужчин относиться к женщине, к супруге, как к немощнейшему сосуду.
1: Не мощнейшему, не наимощнейшему, как некоторые пытаются это сказать.
0: А очень хрупкому, очень нежному. Нежностью на самом деле должно быть пропитано все наше отношение к супруге. Мужчины, вы должны знать, что для вашей супруги важно часто не то, что вы говорите, а как вы говорите. Ваша интонация, ваш голос, ваш тембр, динамика, громкость или тихость имеет невероятно большое значение. Для женщины очень важно, как вы смотрите. Ведь не секрет, что без слов, одним взглядом можно убить или наоборот просто, ну, буквально воскресить к жизни. Поэтому быть нежным во взгляде, быть нежным в прикосновениях, это означает, что вы никогда не позволите себе толкнуть супругу, сделать ей больно, я уже не говорю ударить, но особенно я хочу обратить внимание мужчины на одно понятие, под названием эмпатия. Что такое эмпатия? Это способность мужчины как бы присоединиться к нервной системе своей супруги и буквально считать, сканировать ее эмоциональное состояние, переживая абсолютно то же, что она переживает в этот момент.
1: Проникнуться этими переживаниями, вобрать их в себя.
0: Именно, именно для жены в браке это невероятно важно. Это говорит о том, что очень часто, когда супруга выливает нам свое сердце, свою боль, от нас не обязательно ожидают совета. Примерно в половине случаев от нас ожидается просто нежность, сочувствие, понимание и эмпатия. Говоря о второй потребности мужа, хочу сказать о поддержке его интересов. Напомню, что Бог создал мужчину с миссией на земле. Это важно помнить и понимать, что женщина, супруга была подарена Богом как помощница, как та, которая должна помогать мужу в его реализации, в достижении тех целей, поставленных Богом. И, конечно же, речь идет о бизнесе, о служении, но даже о хобби. И очень приятно тем мужьям, у которых супруга способна разделять даже его увлечения, хобби.
1: Даже охоту? Даже рыбалку?
0: Даже охоту и даже рыбалку. Это звучит, конечно же, наверное, невероятно, но это удивило бы многих мужчин, если бы вдруг супруга сказала: «Любимый, в следующий раз на охоту или рыбалку мы идем вместе». Вторая потребность жены в браке – это общение. Я думаю, вы слышали об этом много. Говоря об общении, я хочу обратить внимание на один из пороков, один из больших недостатков мужчины, а именно неспособность нашу слушать внимательно, нежелание слушать внимательно. Поэтому, когда я говорю об общении, я имею в виду о важности визуального контакта, то есть когда супруга о чем-то говорит, важно смотреть в глаза, важно внимательно слушать, важно рассказывать, говорить не заглавиями, а рассказами. Я люблю рассказывать своей супруге о деталях. Когда я бываю где-то у кого-то, для Аллочки очень интересно, какого цвета были занавески, как был засервирован стол, чем меня кормили, в чем были одеты хозяева дома. То есть небольшие такие детали, но оказывается, для женщин они очень интересны и важны. Говоря, опять же, о мужских потребностях, хочу напомнить, что для мужчины очень важно, как выглядит его супруга. Да, привлекательность своей жены для мужчины очень важна. Напомню, одно несправедливость. К сожалению, большинство женщин проводят определенное время перед зеркалом, когда они выходят куда-то. Они идут куда-то, на улицу. Они идут в церковь, они идут на работу, они идут в магазин. И так женщина как бы старается быть красивой для кого-то, забыв, что самый главный мужчина на земле в его доме. Вот почему многие женщины, забывая об этом, к сожалению, выглядят дома как кухонный комбайн, а это несправедливо. Вы его принцесса, поэтому будьте для него прекрасной. Для женщины невероятно важно честность и откровенность со стороны мужа. Никаких секретов. Да, если можно так сказать. В советские времена, наверное, вы помните, была такая практика прятания денег мужем от супруги. Двойная касса, какие-то секреты на работе, во взаимоотношениях с друзьями. Нет, говоря о честности и откровенности, речь идет о том, что ваша супруга должна стать вашим первым другом.
1: Некоторые мужья до сих пор считают, что это нормально иметь свою заначку или уже даже свой счет отдельный банковский сегодня, да?
0: Я думаю, что такие вещи недопустимы. То есть прозрачность, откровенность и честность должна присутствовать во взаимоотношениях. Дорогие мужья, ваша супруга на самом деле дана вам Богом как помощница, а значит, первым другом для вас должна быть именно ваша супруга. Возвращаясь к мужчинам, скажу, что уют в доме для них невероятно важен. Имею ли я в виду, что супруги должны радовать, ну, иногда, если хотите, баловать своего мужа его любимыми блюдами? Да. Значит ли это, что жена должна пытаться поддерживать чистоту и уют в доме внешне? Конечно. Но, во-первых, под уютом я имею в виду тот факт, что когда муж возвращается домой, он возвращается как раненый солдат. И он хотел бы, чтобы дома его встретила его медсестричка, его любимая, которая дала бы ему возможность прилечь или присесть в его любимое кресло, отдышаться, несколько десятков минут просто посидеть в теплом, добром, приятном общении. Часто бывает другое, жена сразу же выливает на своего благоверного всю тяжесть и трудность прожитого ею дня. Но это не совсем правильно. Возвращаясь к женам, скажу, возвращаясь к потребностям жены в браке, хочу сказать, дорогие мужья, что финансовое обеспечение семьи для жены невероятно важно. Другими словами, мы должны демонстрировать лидерство в вопросах обеспечения нашей семьи. Мы главные добытчики, да. Значит ли это, что мы зарабатываем столько, сколько нам нужно? Но, к сожалению, я еще не встречал настолько удовлетворенных своими доходами семей. Даже слышал историю об одном миллиардере, у которого спросили, сколько же вам нужно денег? Он честно ответил, еще чуть-чуть больше. Совсем немного, но все-таки больше. Но когда мы говорим о финансовом обеспечении, я лишь напоминаю, мужья, это первое, это ответственность на наших плечах. Мы должны быть лидерами, а значит, быть способными учиться, быть способными пробовать что-то новое, иногда правильно, осмысленно рисковать во имя блага семьи. Последнее, что я хотел бы сказать женам, приоткрывая важнейшие нужды мужа, это похвала. Похвала – это кислород для легких мужчины. Похвала – это бензин в бензобак мужчины. Почему похвала важна? Потому что на самом деле мужчина часто чувствует себя неуверенным. Знаком ли нам страх? Отсутствие мужества. Да, мы часто бываем в состоянии, когда мы не знаем, какой сделать второй шаг. Особенно если мы воспитывались в семьях, где доминировала мама, где в нас вкладывалось мало мужества, смелости, способности брать ответственность. Ой, сильная половина человечества – это миф, который придумали мужчины. Да, мы должны быть такими, но всегда ли мы такие? Нет, вот почему похвала, она имеет вдохновляющее действие. Она придает нам силы, уверенности, смелости действовать. Похвала. К сожалению, если говорить о том, что похвала – это бензин в бензобаке, то многие мужчины ездят с красной лампочкой, постоянно мигающей, горящей и напоминающей о том, что в баке почти что ничего не осталось.
1: То есть бывает, что жены только на плохое обращают внимание и умеют лишь критиковать.
0: Да. Славянские мужчины знают, откуда у них растут руки. И с каждым годом эти руки растут все ниже и ниже. возвращаясь к похвале, скажу, что церковь, как невеста, прославляет Христа. Всматриваясь в то, каким удивительным является Христос, она прославляет Его. Да, вот почему есть литургия, поклонение, прославление. Как бы мы ни называли ту часть общего богослужения, когда мы просто восхищаемся Христом в песнях, в молитвах, то же самое должны делать жены. Поэтому восхищайтесь своими мужьями, говорите о тех прекрасных сторонах, которые есть в них. Последнее, что хотел бы сказать мужчинам, приоткрывая тайну важнейших нужд супруги в браке. Итак, последнее – это посвященность мужа семье и детям. Мы бываем посвященными работе, о да. Мы бываем посвященными друзьям, коллегам, хобби, да, знаю мужчин, которые способны подняться ночью в 2 часа, в 3 часа ночи, преодолеть несколько часов езды, чтобы потом ловить рыбу. Но попробуйте поднять этого мужа ночью к ребенку. И я знаю мужчин, которые способны до часа ночи смотреть очередной бой кого-то из братьев Кличко. Но попробуйте заставить этого мужа поговорить с супругой на кухне за чашечкой чая до часу ночи. Нет, он в 11 вечера уже отключится и потеряет сознание, потому что ему скучно и неинтересно. Посвященность говорит о нашей способности жертвовать во имя семьи, о том, что для нас это приоритет. Это невероятная важность. Я понимаю, что для многих христиан, мужчин, это всегда напряжение. Так все-таки что же главнее? Что же на первом месте? Вадим, служение или семья?
1: Это извечный вопрос, Станислав, я хотел тебе его задать.
0: Большое спасибо, Вадим, это правильный вопрос. Я рад, что однажды присутствовал на удивительнейшей конференции, где спикером был Джордж Макдауэлл. И вот именно такой вопрос задали Джорджу Макдауэллу. Что же на первом месте, семья или служение? Вдруг в зале, где происходила конференция, наступила невероятная тишина, напряжение, потому что присутствовали те, которые были убеждены, что на первом месте для мужа-христианина семья. Но были и те, которые были уверены, что на первом месте для мужа-христианина служение. Итак, Джордж Макдауэлл сказал следующее. «Дорогие мои братья, я уверен, что для мужчины, женатого, христианина, мужа, на первом месте должно быть служение. Но служением номер один из всех служений, самым важным служением, которое должен совершать муж-христианин, это семья». Итак, на самом деле, семья – это важнейшее служение, которому призван каждый муж-христианин.
1: Итак, все-таки семья должна быть на первом месте, но это и есть то самое важное служение. Да, и в конце концов, ведь если мы будем заниматься служением, а семья будет в забытье, в пренебрежении, то кому нужно такое служение?
0: Безусловно, и на определенном этапе я потеряю и силу, и право совершать это служение, если окажусь банкротом в этой важной части моей личной жизни под названием семья.
1: Итак, сегодня мы остановились на 5 основных нуждах мужей и жен. И сейчас, я думаю, важно было бы, особенно для наших слушателей, сделать такое небольшое повторение, чтобы пройтись по ним еще раз вкратце и подчеркнуть вот эти основные моменты. Итак, по мужьям первая основная нужда – это половое удовлетворение. Так, и для того, чтобы жены об этом помнили, отвечали на это. Второе, ну, мужья нуждаются в поддержке.
0: Да.
1: Станислав, если я что-то не так назову, пожалуйста, поправьте меня.
0: Хорошо.
1: Третье. Мы говорили о том, что одна из основных мужских нужд – это то, как выглядит их жена.
0: Да.
1: Они на нее обращают внимание. И об этом тоже нужно помнить женам, чтобы прихорашиваться, одеваться и проводить время перед зеркалом не только и не столько тогда, когда они куда-то отправляются, а тогда, когда они предстоят перед своим мужем. Следующая нужда — это семейный и домашний уют. Мне очень понравилось вот этот образ медсестрички, который был у Станислава. Он рассказывал о том, как важно для мужа, который приходит домой с работы, иметь жену, которая расценивает его не как громоотвод, на который можно теперь перенести все проблемы дня, рассказать о том, кто из детей что не так сделал, кого нужно наказать, и перечислить все то, что было в телефонных разговорах, но прежде всего дать ему отдохнуть, всем сказать потише, пожалуйста, папе нужно отдохнуть, папе нужно покушать, сосредоточиться, собраться и создать ему вот эту обстановку уюта, да? И, наконец, для мужа очень важно, когда его хвалят. Не в том плане, чтобы хвалили его за что-то, чего у него не было, но чтобы уметь подмечать те стороны и подчеркивать их, в которых действительно он заслуживает похвалы.
0: Все точно, Вадим, именно так.
1: Ну что ж, Станислав, а вы, пожалуйста, тогда перечислите основные нужды жен.
0: Итак, дорогие мужья, сейчас внимание. Я напомню, что любить свою супругу — это давать ей то, в чем она больше всего нуждается. Вопрос, в чем же нуждается ваша супруга? Что именно, проявляя по отношению к ней, вы подарите это чувство любви по-настоящему? Итак, во-первых, это нежность. Нежность — это атмосфера, в которой должны созидаться ваши взаимоотношения. Нежность в словах, нежность в интонации, нежность во взгляде, нежность в прикосновении, нежность в смысле эмпатии, сочувствия, способности сопереживать тому, что переживает ваша супруга. Вторая потребность вашей жены — это общение. Поэтому разговаривайте со своей супругой не заглавиями, а рассказами. Учитесь слушать внимательно. Это очень важно. Третья потребность вашей супруги — это честность и откровенность. Она ваш друг номер один. В ней вы должны искать поддержку, утешение, советчицу. Именно так. Женщина, имея от Бога интуицию, чувствует, когда мы что-то скрываем, когда мы что-то недоговариваем. Вследствие этого оно теряет доверие. Когда во взаимоотношениях теряется доверие, это нечто ужасное. Поэтому доверие воссоздается, доверие воскресает, когда вы выходите на более глубокий уровень откровенности и честности во взаимоотношениях. А это значит, что вы будете способны делиться со своей супругой даже своими искушениями, даже своими определенными падениями в какой-то сфере, да.
1: Кроме того, кто нас знает лучше, чем наша супруга? И тогда, когда мы что-то скрываем, мы ведь делаем хуже самим себе.
0: Да, это правда.
1: И мы лишаем себя той прекрасной возможности иметь эту поддержку, иметь этот ресурс, этот резервуар доверия, внимания, который за нас, который мы могли бы использовать тогда, когда мы выходим, особенно выходим в этот мир, выходим на разные битвы, которые нас ожидают ежедневно, там, на работе, может быть, и даже в служении, и иметь прекрасный защищенный тыл, который переживает о нас, который молится за нас.
0: Именно. Четвертое, что хотел напомнить мужьям, это ответственность быть добытчиком. И это ответственность на наших плечах. Финансовое обеспечение семьи — это наша ответственность. А значит, мы не имеем права быть ленивыми, да, боязливыми, да. Значит, мы должны быть мужественными достаточно, чтобы брать ответственность, да. А значит, быть способным учиться, даже несмотря на возраст, возможно, искать новую профессию, новую работу, начинать новое направление, новый бизнес, да. Итак, последнее, дорогие мои братья, мужчины, о чем я хотел сказать вам, это посвященность, наша посвященность семье и детям. Это приоритетность семьи, супруги и детей. Это наша способность жертвовать чем-то во имя более доверительных, глубоких и близких взаимоотношений с женой и детьми. Потому что Из этого мы начинаем взращивать успех в той миссии, которую Бог нам предназначил. И оказаться банкротом в семье, это означает со временем обанкротиться практически во всем.
1: Станислав, если мы такие разные, вот я подумал, да, мужчины, женщины, и нужно так сильно напрягаться, чтобы угодить друг другу, нет тут какого-то проклятия?
0: Для многих, к сожалению, это выглядит именно так. Наверное, вы слышали, что одной из самых распространенных причин разводов есть пресловутая несовместимость характеров. Другими словами, люди понимают, что они разные. Что имеется в виду, да иногда простые тривиальные вещи. Например, он любит мясо, она любит овощи. Он любит сладкое, она любит острое. Он любит горы для отдыха, она любит море. Он транжира, деньги тратит, не размышляя, не думая, а она 7 раз отмерит и, возможно, 1 раз отрежет. Он более либеральный в вопросах воспитания детей, то есть он дает право на ошибку своим детям, жена же пытается контролировать все. Конечно же, мы разные, и интересно, что эту разность задумал Бог. Потому что, оказывается, каждый из нас в отдельности в каком-то смысле неполноценный. Когда речь идет о нашем предназначении, о Божьей миссии, о том, к чему мы призваны, то именно благодаря тому, что двое разных, благодаря, внимание, любви, которая невозможное делает возможным, которая делает совместимыми несовместимое, которая делает мирным сосуществование двух нервных систем. Благодаря любви эта разность приносит благословение. Потому что действительно, в нашей жизни иногда мы в ситуации, когда нужно тратить. Нужно просто вывернуть, если хотите, свои карманы для благотворительности, жертвенности. Но иногда нам нужно учиться экономить. Иногда нужно проявить какой-то либерализм или, извините, дать больше свободы нашим детям, дать право им на ошибку. Не секрет, что часто мы учимся лучше на своих ошибках, но иногда, извините, нужно закрутить гайку и сказать «нет». И вот, понимая, что в жизни огромное количество людей, разных обстоятельств, вот эта разность наша делает нас богаче, мудрее и, конечно же, более успешны в исполнении нашего предназначения. Это благословение, а не проклятие.
1: Это задумано самим Творцом.
0: Да.
1: Наша программа подходит к концу. Всего пара минут остается до конца. Станислав, перед тем, как мы попрощаемся, есть ли у вас какое-то особое пожелание?
0: Напомню, дорогие мои, что самым важным, главным и, поверьте, единственным источником во Вселенной настоящей любви является Бог. Больно признать тот факт, что огромное количество людей, живущих в Украине, в России, в Беларуси, в Молдове, вспоминают о Боге несколько раз на протяжении года. Для большинства вспомнить о Боге – это когда венчание в церкви, это когда крещение ребенка, это когда, извините, кто-то умирает. Но на самом деле Бог нужен нам каждый день. Бог как источник любви, мудрости нужен нам каждый день. Однажды мои близкие друзья, прекрасная пара, приняли решение развестись и только потому, что признались друг другу, нет силы любить, села батарейка. Я призываю всех вас, дорогие мои радиослушатели, помнить, что на самом деле Бог является тем третьим, но не лишним в браке, а тем самым главным и важным источником любви и принятия. Поэтому ваши личные взаимоотношения с Богом, исследование, чтение Библии, ваша молитвенная жизнь, ваше служение во имя Бога имеет огромнейшее значение. Ищите Бога, стремитесь к Нему. И, конечно же, любите друг друга. Не за что-то, а вопреки. Любите по-настоящему, как Христос возлюбил нас, отдав самого себя за нас. Отдал самоотверженно и жертвенно. Любите друг друга, любите с наслаждением, любите так, как призвал Бог, и наслаждайтесь тем удивительным замыслом Божьим для двоих в браке, для семейной жизни.
1: Большое спасибо. Это был Станислав Грунковский. Сегодня он был гостем передачи «Беседа» в студии «Радио на пути». Пусть Господь всех вас благословит, дорогие друзья.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Прочитаю из книги «Екклесиаст», 4 глава, 14 текст. Вернее, 13, 4.13. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». И 14. «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Братья, у меня нет намерения толковать этот текст Писания. Это просто как, чтобы более была, может быть, понятна моя тема. Вот такое противопоставление. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». А в чем это выразится? Вот если умный умеет принимать советы, то сможет, скажем, снизу подняться наверх. Вот примерно об этом я хотел бы рассуждать на примере двух личностей из книги «Есфирь». Прочитаю текст из третьей главы. Он звучит так. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». И 9 глава, 4 текст. «Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше». Братья, я рассчитываю на то, что книга «Есфирь» всем хорошо знакома. Это историческая книга, она очень легко запоминается. И в детстве, когда наш отец сидел в тюрьме, мама вечерами нам читала Библию, я вот помню, это часто читаемая книга была. Мама спрашивает: «Ну что вам почитать?» И мы всегда говорили: «Мам, почитай нам книгу «Есфирь». Почему-то она вот нам нравилась в детстве. Такая простая, интересная. Да. Братья, ну вот посмотрите на эти две личности. Одно царство, один царь правит этим государством, и почти одновременно в этом государстве поднимаются два человека. Они поднимаются с разных, как бы, ступенек, и мы знаем, что разный результат у обоих этих личностей. Можем ли мы что-то из этого для себя почерпнуть? Наверное, можем, потому что это оставлено в Слове Божьем. И я думаю, что все, что мы отметим вместе с вами, оно не будет чем-то новым. Я не сделаю какого-то откровения. Просто иной раз бывает полезно на примере, скажем, других личностей это показать. Мы бы могли это же самое увидеть на примере Иосифа, но это такая известная личность, что порой, когда заходит речь об Иосифе, у нас срабатывает какой-то механизм и такой вывод: «Я уже все это знаю». И, может быть, труднее услышать ту же, может быть, скажем, истину, тот же вывод. А вот эти личности, они, ну, как бы, немножко по-новому могут нам помочь вот, увидеть, есть ли какие-то ступеньки для того, чтобы подниматься и опускаться. Вообще, братья, хорошо, когда мы растем, когда мы поднимаемся, или это Словом Божьим запрещено? Ну, Слово Божие так говорит: верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Вот быть рядовым и быть епископом – это рост вверх или это процесс деградации показан? Ну, наверное же, рост вверх, правда? Вот какая-то такая духовная лесенка, по которой можно подниматься. Хотя понимаем, что не всегда, вот, только если человек из рядового трансформировался в служителя, значит, он поднимается. Это на любом уровне видно. Человек растет, человек приобретает какой-то вес, человек приобретает авторитет. Вот. Это не обязательно связывать с каким-то званием или титулом.
Это на примере любого брата можно увидеть. И я помню, есть хорошая проповедь у Николая Степановича. Он показывает вот эти ступени. И одна из них, например, то есть что может содействовать росту и авторитету любого брата? То есть если брат будет говорить хорошие проповеди, его авторитет будет расти. И я это замечал многократно, и оно, ну, как бы подтверждается. У нас, допустим, в совет церкви или еще куда-то, ну, не по родословной принимают, но вот заметишь, вчера его не было, никто его не знал, откуда он взялся. А вот есть дарования, может быть, какие-то, человек их развивает, человек вникает в Слово Божие, готовит хорошие проповеди, беседы, и это всегда востребовано, это нужно, и вот через это человек приобретает где-то и авторитет, и какое вчера часто произносимое слово-то было? Репутацию, вот, забыл уже. И это нормально, братья, когда мы растем. И, в общем-то, никуда мы не денемся. Если мы родились, мы должны расти. Это нормально, это закономерно. И если человек не растет, то это налицо какая-то серьезная болезнь. Итак, вот два человека. Коснемся сначала отрицательной личности. Вот. Мы с детства его воспринимаем как отрицательного человека. Царство, вот этот монарх Артаксеркс, у него 120 сатрапов, 120 князей, между которыми, наверное, поделена вот сфера влияния. Может быть, это как губернаторы в наше время, я не знаю. Но вот они были рядом с царем. Их поставили для того, чтобы царю не было никакого обременения. Ну и вот 120 человек на равных. И, в общем-то, это не всегда хорошо. И умный правитель, он понимает, что 120 человек, где-то, может быть, и какой-то, ну, не свой человек завелся. И эти люди, они были стратегами. И вот он из 120 выделяет одного. Его седалище поднимает выше других. И думаю, что это не было, может быть, беспочвенно. Наверняка этот человек Аман отличался каким-то, может быть, особым талантом или умом. Глупых людей цари не держат. Они держат рядом с собой глупых, но это были шуты, которые развлекали, досуг им там хорошие делали. Но в правлении государства они содержали рядом с собой людей умных, дальновидных. И он не случайно его поднял. Может быть, он рассчитывал увидеть взамен какую-то особую преданность, особую вот чуткость, где-то вот вынюхивать, что там между сатрапами, нет ли какого ветерка такого негативного, никто не делает ли там заговор, может быть, какие-то недовольства просачиваются. И он должен был царю платить за то, что его седалище стоит выше других. Царь его выделил. Вот. Ну вот так случилось, и жизнь пошла. Как наша пословица нашего народа говорит, если хочешь узнать человека, дай ему что? Дай ему власть. Деньги показывают сущность человека, и власть тоже показывает. И мы видим, как сразу изменился Аман. Возможно, раньше этого не было, но когда положение его изменилось, он увидел человека, который не кланяется ему, и исполнился ярости. Этот человек. Мы видим, на лицо выросла сразу вместе с положением гордость этого человека. Мы хорошо просвещены Словом Божьим и знаем, что падению предшествует гордость. Тогда, когда вот эта змея гордыни завелась и стала расти, вот тогда уже можно было увидеть вот предвестники или следы скорого падения этого человека. Но люди, безбожники, язычники, они живут своими мерками, своими принципами, и он этого не видел. Вот. Братья, гордость – это страшный порог, страшный. Мы видим, что этот человек сразу стал несколько самоуверенным. Вот. Самоуверенность это выразилась в том, что он составил быстренько план, как разделаться с этим человеком. И ему малым показалось наложить руку только на одного Мардохея,
Он задумал истребить весь народ, к которому принадлежал Мардохей. И он был уверен, что ему это удастся. Его положение ему поможет. Царь к нему благосклонен. Я с ним легко разделаюсь. Он понимал, что нужно сделать какую-то формальность, выпросить у царя на это разрешение. Но он не допускал мысли, что у него может его операция провалиться. И он уже бросает жребий. «Когда я это

сказал царю напрямую, что ты меня возвеличил, а посмотри, ты приказал всем кланяться передо мной, а он не кланяется. Ну, как-то это немножко мелковато выглядит, да, когда мы на свою защиту встаем. И мы все это, бывает и у нас такое, братья, пытаемся облечь в какую-то другую обертку, более такую деликатную. Так и он подошел коварным путем, хитрым путем к царю и преподнес царю как угрозу для самого царя эта народность. Помните, как он ему сказал? «Есть народ в твоем царстве разбросанный, у них законы другие, твои законы они не исполняют». И царю не следует это дело пускать так на самотек, оставлять, надо разделаться. Вот. «Но понимаешь, что для тебя это будет трудно, ты не переживай, я это профинансирую, я внесу деньги за их уничтожение». То есть вот такой коварный-коварный момент. Я попытался подсчитать, у меня даже вот не хватило мозгов посчитать. Но мне кажется, если я прав, то где-то 600 миллионов долларов он ему предложил на уничтожение этого народа. Я внесу в казну, ты не переживай, для тебя обременения не будет. Огромная сумма, братья, для ущемленной гордости – нет преград, люди готовы платить, лишь бы их гордыню ничто не сжимало. Это удивительно, друзья. Это можно видеть и в наше время, как люди готовы целые государства попирать, уничтожать, вот, лишь бы их гордыня процветала. Этот человек поставлен был для того, чтобы обеспечить жизнь нормальную в государстве, но он свое положение использует для личной выгоды, чтобы извлечь что-то для себя. Занят очень собой стал. На государственные дела у него времени не остается. Он собирает своих друзей, и этот момент мы находим, рассказывает им о том, как он вырос, какой он стал большой, как его царь возвеличил. Я пытался представить себе вот это собрание, вот этих приглашенных гостей, как они себя чувствовали. Думаю, что как-то непонятно. Вот я бы пригласил вас, или вы кого-то, вот попробуйте пригласить своих друзей и начните хвалиться. Какой высоты вы достигли, какое у вас имущество, проведите по дому, какую вы отделку сделали, какая у меня машина. Я думаю, не очень приятно, ну, закончится это общение. Но, тем не менее, братья, какие-то предпосылки у нас и бывают. Можем хвалиться? Можем. Мы очень часто хвалимся чем? Детьми. Сколько у нас детей? Это мы можем. Мы можем хвалиться домом, который мы построили. Вот, отделкой, вот, какая у нас работа, какие у нас доходы. Слово Божие нам говорит так: «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Я помню, на одной из конференций по благовестию все братья выходят и говорят какие-то, ну, особые случаи, интересные в служении благовестия. И потом Хорев Михаил Иванович, жив был, он говорит: «Братья, вот все выходят и говорят, как у них хорошо получается. Вот хоть кто-нибудь бы вышел и рассказал бы, где не получилось, а то у всех все получается». Я так подумал, и правда, а неужели у нас везде успехи? Мы вот всегда рассказываем, где у нас получается, где хорошо. У меня вышла проблема с машиной, я заехал в сервис. Вот они делают мне машину, и все рассказывают именно, как вот к ним приезжает машина, и в 5 сервисах ничего не сделали, а мы сделали. Я поехал в другой сервис, они мне не сделали. Там такие же байки рассказывают. Вот к нам, помнишь, вот в позапрошлом году приехал, сколько он объехал, бесполезно, а вот мы сделали ему. Братья, нам нужно уметь замечать, а может быть и говорить о наших неудачах, о наших провалах. Я помню, как один из братьев,

0: Михаил Алексеевич. Он мне рассказал про моего отца такой случай. Я подумал, что я очень и действительно мало знаю своего отца. Он мало нам что рассказывает. И вот он рассказывает. А ты, говорит, не знаешь, вот какой случай был с отцом? Однажды, говорит, он на братском вышел за кафедру, прочитал место Писания, а потом остановился, постоял и говорит: «Братья, слово от меня отступило». И сел. «А у тебя, говорит, бывает такое?» Я говорю: «Еще не было». И вот действительно, мы такие, ну, словоохотливые. У нас не бывает, от нас слово не отступает, как из пулемета. Расстреляем и вот шпарим, все у нас нормально. А вот рассказать, может быть, о своих неудачах, вот так, такое исповедание сделать при братьях, у нас такое не бывает. Вот похвалиться. И вот это собрание, вот он хвалится перед ними, как его царь возвеличил, какой он стал большой, какие у него дети. Вот он им рассказывает. Я думаю, не очень, наверное, было такое хорошее собрание в то время. Наверное, они себя чувствовали как-то не очень ловко. И если бы сегодня вот так кто-то вышел на кафедру и начал хвастаться, даже немножко намеками, мы уже где-то его осуждаем. Что ж ты расхвастался? Но вот Аман был таким человеком. Братья, вот все вот эти моменты, они очень быстро, по-видимому, выросли в сущности Амана, и он сам, не замечая того, очень быстро ослеп. Когда его позвал к себе царь и попросил дать совета, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? А в этот момент царский перстень уже был у него, у Амана. Мы читаем, чуть раньше царь уже отдал ему перстень. То есть это право какие-то устанавливать законы, правила, скреплять их от имени царя. И они имели вес. Казалось бы, уже большое положение. И вот он сам не заметил и даже выдал себя этим. По-видимому, и для царя вот этот момент был переломный. Кого же я вырастил? Кого я воспитал рядом с собой? Что этот человек из себя представляет, когда он начал диктовать тому человеку, которого хочет царь отличить почестью, надо сделать вот что. Первому князю посадить меня на коня, одеть меня. Но это было не прикрыто видно, да? Он не называл меня, но это всем было понятно. Меня одеть, меня вывести, царский венец мне на голову и произнести. И после, наверное, того, когда царь сказал: вот иди, и ничего не упусти из сказанного тобой, и сделай это Мардохею, мне кажется, у него рот открылся. Как? Это все не мне? Это все не мне? Что? Врагу, которого он терпеть не мог. Братья, как часто, вот, если мы не будем бодрствовать, тоже можем оказаться вот в этом положении слепых людей. Кажется, что это все для меня, мне должны вот так, со мной должны поступить вот так. И когда видим результат, может быть, тоже рот откроется. Я думаю, что царю почему несложно было, услышав всего лишь несколько слов от царицы, накрыть лицо Аману? Он ослеп, и так неприкрыто это стало видно. Наверное, вот можно повторить слова: ему не достает теперь только царство. Все уже забрал. Перстень забрал, коня забрал, одежду забрал, царский венец забрал у меня. Еще вот сказать вот так, наверное, несложно. Я даже думаю, как же так могло получиться, да? Вчера был самый уважаемый человек. На пир к царице только его с собой берет. И вдруг раз, он выдал себя. С такими людьми неуютно, с такими людьми тяжело общаться. Они обязательно покажут, кто-то есть рядом с ним. Братья, ну вот царь его поднимал, но этот человек не выдержал экзамена и провалил его. И очень быстро свалился. Как ирония, его повесили на дереве, вышиной в 50 локтей. Кто определял эту высоту, братья? Аман. Это была высота его гордости. Вот так высоко он хотел повесить своего врага, чтобы все видели. Но вот на своей собственной гордости высотой в 50 локтей был повешен. Трудно представить такое дерево. Это 25 метров, почти 9-этажный дом. Как его поставить без крана? Как туда поднять человека, чтобы он там висел? Вот такая гордость у него была. Вот такой отрицательный пример. Братья, теперь коснемся другой личности, которого царь не поднимал. Не поднимал. Он был на правах раба. Положение было очень трудное у рабов, мы знаем. И хотя прошло уже много десятилетий плена, как-то они устроились, как-то приспособились. Но тем не менее, раб есть раб. Что они могли сделать, что они могли сказать в свою защиту? Но тем не менее, вот какие-то штрихи показывают, что это был неплохой человек. Хотя, если посмотреть на его родословную, это был потомок Семея, который злословил Давида. Я удивился. Или это совпадение имен? Или же, вот как мог у такого человека вырасти вот такой хороший потомок? Но это параллельная мысль. Я не утверждаю, что это так. Посмотрите, братья, в плену, когда люди терпят бедствия, трудности. Казалось бы, каждый сам за себя. Выживай кто как хочешь. Но этот человек увидел вот свою двоюродную сестру, сироту. Вот так стал нести о ней попечение. И очень удачно. Порой мы своих детей не можем воспитать. Чужих вообще терпеть не можем. Как чужих легко отдубасить. Сколько раз мне, вот я тоже это слышал, как ты так смотришь? Что твои дети делают? Я бы их сейчас всех. Ну, чужих, я понимаю, очень легко. И в бараний рог согнуть, и отлупить. Вот своих труднее. Своих вот проще любить. А этот человек чужую, ну пусть двоюродная сестра, но все равно это не его ребенок. Хоть и двоюродная сестра, но, видимо, по возрасту был большой у них разрыв между собой. Она была у него как дочь. Это двоюродная маленькая сестренка. И он ее очень хорошо воспитал. Он привил ей хорошие манеры. Она была не гордая девчонка. Она была очень послушная. Иной раз нас могут слушаться, пока это выгодно, да? Пока деваться некуда. Но здесь отмечено, что когда она уже стала жить в царском дворце, написано так, что слово Мардохея она слушала так же, как и раньше. То есть вот настолько это было, хорошее воспитание ей преподано. А я думаю, что это невозможно сделать как-то силою или еще чем-то. Этот человек был, особый человек. И он смог это в нее вложить, и она его и любила, и уважала, поэтому и слушалась. Не из-за страха. Я вижу доброту или, скажем, особые какие-то качества у Мардохея даже в том, что он, услышав о заговоре, который готовится, не сказал, ничего, так тебе и надо. Вы нас пленили, вы нам столько горя причинили, вот и посмотрим, как этот заговор разыграется и как тебя уберут. Нет, Мардохей не отнесся к этому равнодушно, он сообщил, я не готов комментировать это. Вот, перейдем к следующему пункту. Я вижу его как богобоязненного человека. Это качества, которые, есть, но мы не видим еще, что он поднимается. Но мы видим предпосылки в этом. Это богобоязненный человек. Богобоязненность проявилась в том, что он не боялся сказать, что он из Божьего народа. Они были в упадке, они были в пренебрежении. Вот. Но он не боялся сказать, что я иудеянин, поэтому я кланяться не буду. Хотя понимал, что или мог предположить, что это даром ему не пройдет. Когда я читал некоторые книжечки, с Голландии к нам приходили, эта серия книг про анабаптистов. Знаете, читаю, и там такой сюжет. Рыночная площадь, стоят торговцы, чем-то торгуют, и там же находится один человек, анабаптист. И вот католические священники что-то несут. Я не знаю, что они там носили, но все люди, к которым оно подходит, должны были кланяться, падать ниц. И вот рядом с ним стоят его соседи и говорят: «Уходи, уходи, сейчас же знаешь, что будет». И вот этот человек остается стоять прямо, останавливаются священники: «А ты почему не кланяешься? Почему не падаешь ниц перед вот этой святыней, которую они несут?» И вот человек не отрекается, его забирают, его сжигают на костре. И я думаю, ну какой интересный, я бы ушел. Ну я, конечно, не стал бы кланяться, но если ты видишь, вот она идет, эта беда от тебе, ну ты немножко уйди. Я думаю, Мардохей, ну что ты там делал у царских ворот? Зачем ты лез на рожон? Ну неужели нельзя проявить какую-то смекалку такую и уйти? Братья, сколько вот братьям нашим старшим таких было претензий в свое время? Сколько Геннадий Константинович выдержал таких нападок на себя? Когда движение начиналось и не было понятно, какие будут последствия, то было много, кто поддерживал его. Но когда стал виден уже результат, тюрьмы, ссылки, сколько умерло в заключении, какие жесткие меры были предприняты, стали рождаться всякие оппозиции. И стали такие голоса: ну зачем так? Ну неужели нельзя как-то по-другому? Неужели нельзя как-то вот немножко вот повернуть дело, но чтобы таких последствий не было? Но кто-то стоял прямо. И вот Мардохей, как богобоязненный человек, он не хитрил. Он прямо говорил, что иудеянин, не боялся этих последствий. Меня еще удивляет, что народ не восстал против него, иудейский. Могли бы сказать: Мардохей, что ты с нами сделал? Что ты там делал у этих ворот? Ты теперь обрек всех нас на истребление. Нет, этого не случилось. Он боялся нарушить заповеди Божии. Хотя почти 70 лет пленения, но он не забыл заповедь: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Богобоязненный человек был. Это был человек веры. Мы видим, когда он разговаривает со своей сестрой, предпринимает определенные шаги о том, для того, чтобы что-то изменить в этом страшном указе, в этой страшной беде, которая нависла. Он верою, как бы, говорит такие слова: «Свобода и избавление придет». Я верю, все равно свобода и избавление придет. Братья, это часто нам не хватает, вот этого качества веры. Не хватает, чтобы в обстоятельствах жизни увидеть Божий промысел. Не ошибку брата, не еще что-то, но увидеть, что это Бог допустил, допущение Божие. Избавление придет. Он видел не случайностью то, что его сестра достигла достоинства царского. Он это не видел как стечение обстоятельств, вот красота ее к этому привела. Он видел в этом другого. Бог это сделал, что на это время ты достигла царского достоинства. Хорошо, братья, если обстоятельства в жизни мы видим вот через эту как бы формулу. Не видим, что брат где-то оплошал, брат против меня развязал какую-то войну, он сделал так, что теперь на мою голову пришли беды и несчастья. Увидеть в этом допущение Божие. Без воли Божией волос с головы нашей не исчезнет. Вот. Тем более какие-то важные обстоятельства в жизни. Всем регулирует, всеми процессами регулирует Бог. Все по Его воле приходит в нашу жизнь. Мы видим Мардохея как смиренного человека. Он бы мог уже приспосабливаться к своему положению. У него сестра царица. Он мог бы искать какого-то покровительства оттуда. Но он на это не очень рассчитывает. Он одевает вретище, идет не куда-то в тайную комнату, идет на городскую площадь, садится во вретище и молится Богу. Смиренный человек был. Если обстоятельства немножко поменялись, и через несколько дней его выводят в царском венце, на царском коне и на царском, ну скажем, в царском одеянии, то он не задел Амана, он не стал как бы его подтрунивать. Вретище, вретище для смиренного человека. Царский венец, ну пусть царский венец, завтра его снимут или через час его снимут. Он не возгордился, он не стал, ну, что-то больше о себе думать. То есть смирение, оно проявляется, братья, и когда уничижение приходит в жизнь, смирение должно проявиться, когда обстоятельства меняются в лучшую сторону. И Мордехай и этот экзамен выдержал. Мы видим, что Мордехай не использует положение, как я уже сказал, для своей личной выгоды. Когда Аман писал вот эти письма, он надеялся сыграть вот на этой алчной струнке натуры человеческой. И там было помечено, чтобы имение разграбить. И он был уверен, что 100% этот рычаг сработает. Найдутся люди, которые захотят поживиться имением. Но чтобы поживиться, нужно вступить в эту армию тех, кто будет громить. Но мы видим, что когда все переменилось, и иудеи стали на свою защиту, много раз в книге Исфирь повторяется такое слово: «А на грабеж не простерли руки своей». И это царю стало известно. Царь это тоже отметил, что люди не из-за алчности, люди встали просто на свою защиту. Братья, еще вот отмечаю такой момент, когда Аман получил перстень, захотел царский венец. Венец он не получил. Царь уже ученый, отдает Мордехаю перстень после определенных обстоятельств. Венец не отдает. Но проходит немножко времени, еще понаблюдал за Мордехаем, и написано: «И вышел Мордехай от царя в царском одеянии и в большом золотом царском венце». Вот когда этот человек, язычник, посмотрел на жизнь Мордехая, на его поступки, на его действия, он не увидел в нем конкурента. И он легко отдает ему, даже без его просьбы, и большой золотой царский венец. Мне нравится, братья, чем заканчивается книга Исфирь, какими словами. Это последний текст. «Равно как и то, что Мордехай иудеянин был вторым по царе Артаксерксе, и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Свое положение, которое он теперь поимел, поднявшись в этом государстве, он использовал для того, чтобы сделать благо для своего народа. Еще одна личность в Писании, которая отмечена, это личность Симеона, который чаял утешение Израиля. Это был особо отмеченный в Писании муж Божий, потому что чаял утешение не своего, не своей семьи, не личной выгоды искал, а утешение всего народа Божьего. Мордехай установил праздник в народе Божьем. Он, ну, как бы постарался, чтобы народ Божий не забыл кого? Его, Мордехая? Нет, не забыл то, что сделал Бог с ними. Он постарался вот сделать так, чтобы, ну, увековечить вот эти милости Божьи, чтобы народ не забыл это. Мне понравилось одно высказывание одного еврея. Одному, вот, ну, светскому даже, наверное, человеку задают вопрос. Как бы идет диалог, и говорят: а вот если вдруг сейчас случится, что снова весь мир поднимется, а вспоминают эту войну, вот это уничтожение евреев, а если вдруг снова ситуация изменится, и вот евреев опять начнут вот притеснять и, может быть, уничтожать? А он послушал и говорит: тогда Бог нам даст еще один праздник. Все еврейские праздники, они связаны с величайшими избавлениями этого народа. Бог их избавлял. Взять то Пасха, это было избавление целого народа. Праздник Пурим, это было избавление народа. И они вот живут этими праздниками, которые когда-то кто-то установил, и они живут вот этой верой. Бог нам даст еще один праздник. Праздник не безосновательный, не выдуманный какой-то. Бог даст свое избавление, и у нас будет еще один праздник. Братья, на этом мои размышления закончились. Может быть, вот эти образы, о которых мы можем еще много-много наедине размышлять, помогут нам. Помогут нам вот возрастать где-то в церкви, в братстве, в деле Божьем, не на рельсах гордости, богатства или еще чего-то, а на Божьих принципах. Мы сможем расти, сможем приносить пользу, и для нас будет хорошо и благословение, и для народа Божьего. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Сыны Кореевы. Имя Корей означает «лысый», и в Библии упомянуто несколько человек, носивших такое странное имя. Из них наиболее известен Корей, сын Ицхара, дяди Аарона и Моисея, чисел 16:1. Будучи левитом, он исполнял служение при скинии, но завидовал Аарону и домогался священства, чисел 16:10, выставляя себя поборником всеобщего священства, утверждая: «Все общество, все святы, и среди них Господь», чисел 16:3. К нему примкнули 250 начальников общества, тоже являвшихся к скинии со своими кадильницами, а Дафан, Аверон и Аннан, рувимляне, восстали против Моисея, что не привел их в землю обетованную и не дал им полей и виноградников, чисел 16:12-14. Суд Божий поразил бунтовщиков. Корей, Дафан и Аверон с их семьями и всем имуществом были поглощены землею. 250 старейшин, пришедших со своими кадильницами, были сожжены огнем от Господа. Чисел 16:26-35. Но сыновья Корея, Асир, Елкана и Асав, исход 6:24, не принимавшие участие в бунте, остались в живых. Из потомства Авиасафа, сына Кореева, был пророк Самуил. 1 Царств 1:1. А внук Самуила, Еман, был выдающимся певцом в дни царя Давида. Некоторые из кореян пришли к Давиду и поддержали его, когда он укрывался от Саула. 1 Паралипоменон 12:6. Левиты и сынов Кореевых были певцами в дни царя Йосафата. 2 Паралипоменон 20:19. Сынам Кореевым приписаны в Библии 11 псалмов: 41, 43 по 48, 83, 84, 86 и 87 псалм. В какое время написаны эти псалмы, установить невозможно. Во всяком случае, некоторые из них написаны в дни Давида, а некоторые позже. Обратим наше внимание на содержание этих псалмов. Переживания изгнанника так описаны в псалме 41 со 2 по 6 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жажди душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, со гласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Так мог написать один из сынов Кореевых, когда он вместе с Давидом был оторван от общения с народом Божьим, подвергался насмешкам со стороны безбожников, но не терял надежды на Бога и Спасителя. Псалом 83 является как бы выражением тоски изгнанника. «Как вожелены жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во двори Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, является перед Богом на Сионе. Ибо один день во дворях Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Этот псалом, без сомнения, был написан в то время, когда жертвенник Господу находился в Иерусалиме. Псалом 45 вдохновил Мартина Лютера написать гимн «Твердыня наша, вечный Бог», который был боевым гимном протестантов, который переведен на многие языки и поется во многих протестантских церквах. Вот слова псалма. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 44 называется «Песнь о Боге». Вот как воспевает его один из сынов Кореевых. «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотой твоею. И всем украшении твоем поспеши восядь на колесницу твою ради истины и кротости и правды, и десница твоя покарит тебе дивные дела, острые стрелы твои. Народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирная и алоэ и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». О каком царе так пел псалмопевец? Ни Давид, ни Соломон не были такими царями. Из уст Давида излились псалмы моления, прославления и благодарения. Из уст Соломона изливалась мудрость, но не всегда. Многочисленные жены перехитрили его, и под старость лет он строил капище языческим божествам. Об этом царе псалмопевец написал: «Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». В Евангелии от Иоанна 1:13 читаем следующее. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Престол Давида и роскошный престол Соломона бесследно исчезли. Об этом царе пели «Престол твой вовек». Как ни преклонялись люди пред Давидом и Соломоном, все же богами их не называли, об этом пели и поют «Престол твой, Боже, вовек». Помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Кто же этот величественный царь? Верующие христиане отвечают, что таким они исповедуют Иисуса Христа. Для евреев же, которые поют этот псалом, но не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, этот псалом сынов Кореевых остается неразрешимой загадкой. Отверженный страдалец. Паломникам и туристам, посещающим находящуюся за стеной Иерусалима красивую католическую церковь со странным названием Сент-Пьер-эн-Галиканту, Святой Петр на пене петуха, показывают находящуюся под этой церковью древнюю византийскую церковь, а под византийской церковью дом Каиафы, а под домом Каиафы тюрьму, а под тюрьмою картер без дверей и окон, куда заключенного опускали на веревках через дыру в полу тюрьмы. А в том картере, куда теперь имеется лестница и проведено электрическое освещение, дают прочитать на родном для них языке Псалом 87-й, написанный одним из сынов Кореевых. Вот некоторые стихи этого псалма. «Я сравнялся с нисходящими в могилу. я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые отринуты от руки твоей. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти». В Евангелии от Луки 22:37 написано, что Господь Иисус в конце Тайной Вечери сказал Своим ученикам: «Тот, что мне, приходит к концу». Проводник уверяет паломников и туристов, что в этом картере Господь Иисус провел остаток ночи, на нем исполнились слова этого псалма, а утром его отвели на суд к Пилату, а от Пилата на крестную смерть на Голгофе. Это вполне возможно. Предавший Иисуса Иуда предупреждал воинов и служителей: «Возьмите его и ведите осторожно» от Марка 14:44. А для Каиафы и иже с ним было особенно важно, чтобы Иисус не избежал предназначенной ему казни – умереть за народ. И как поясняет евангелист Иоанн в 11 главе 52 стихе следующее: «И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». В псалмах сынов Кореевых имеем пророчество и о переживаниях, и о славе Господа Иисуса, а также и о переживаниях народа Божия до скончания века. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Главное призвание. Благословенный апостол Павел пишет письма верующим в Коринфе. Обстановка в общине создалась такая, что у апостола волосы дыбом встали. Между верующими возникли распри по поводу учения, разногласия насчет авторитета основателя их церкви Павла. Стало известно, что вечеря Господня праздновалась неподобающим образом. В общем, состояние церкви вызывало немалую тревогу. Павел пишет христианам Коринфа как минимум 3 послания, 2 из которых сохранились до наших дней и почитаются церковью Словом Божьим. Все написанное апостолом назидательно, важно, полезно и актуально как для верующих в Коринфе тогда, так и для нас сейчас. В первом письме, которое мы знаем как первое послание коринфянам, Павел напоминает верующим об их главном призвании. Он пишет: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам 1:9. Павел желает помочь коринфянам наладить отношения с Богом и друг с другом. Зная секрет освящения, тайну подлинного преображения мышления, жизни, характера христианина, Павел напоминает о том, к чему коринфяне, да и все мы призваны: к общению с самим Иисусом Христом, постоянному общению, реальному, открытому и глубокому. Зная мощную силу плотских желаний, Павел умоляет верующих отвергнуть общение с миром и сконцентрировать все свои желания и стремления, все мечты и все время на общении с Господом. Он призывает не уходить от мира, а бежать оттуда, от его влияния, соблазнов, принципов и образа жизни, и пребывать в постоянном общении с Богом в молитве, чтении слова, общении с другими верующими и преломлении хлеба. В конце своего письма он напоминает, что худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. «Верующие, — убеждает нас Павел, — должны знать своего врага, который, как рыкающий лев, желает только одного — убить и погубить. И противостоять ему мы призваны твердой верой, полным доверием Богу, постоянным общением с Иисусом Христом. Он — победитель, в нем средоточие силы, ему принадлежит вся власть на небе и на земле, и мы принадлежим ему. Он нас искупил от рабства и призвал в общение с собой. Слава Ему!» Этим темам мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения и радостного общения с воскресшим и живущим во веки веков!
2: Александр Савченко. «Суть жизни». А теперь пребывают сии 3 – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13:13. Срок нашей жизни ограничен. Она предельно коротка. Богач становится вмиг нищим, а жизнь и суть – одна строка. 2 даты на плите надгробной, между которыми черта. Экклесиаст сказал подробно о том, что значит суета. Погоня за мечтой и ветром приумножает нашу грусть, но наполняет сердце светом смерть победивший Иисус. Откроет в царство рая двери Господь тому, кто на земле любил, надеялся и верил, распространяя свет во мгле. Чем жизни стоимость измерить? Достичь как вечности весны? Любить, надеяться и верить мы, вопреки скорбям, должны.

проповедь. Йордан Пиянски. Овцы среди волков. Миссия возможна. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10:16. Этот стих выражает самое загадочное намерение Иисуса Христа, которое оказывает очень серьезное влияние на жизнь каждого христианина. Стих раскрывает нам самую странную стратегию, которой пользуются христиане для достижения Божьих целей. Важно вникнуть в нее и понять. Но сначала давайте рассмотрим основных персонажей – овец и волков. Овцы. В энциклопедическом словаре напротив слова «христианин» читаем: «Последователь Иисуса Христа». И если верно, что Иисус кроток и смирен сердцем, Матфея 11:29, тогда его последователи не могут быть бандой негодяев, даже противники христиан с этим согласятся. Волки. Согласно Библии, волки, о которых говорит Христос, это прежде всего демонические силы. Пророк Аввакум изображает демонов как жестоких и необузданных могучих духов, способных с легкостью победить любого человека, независимо от его сил и интеллекта. Они – прытчи вечерних волков, страшны и грозны, приходят и забирают пленников, как песок. Аввакума 1:6-9. Но чувствуют ли себя христиане овцами среди волков только в духовном мире? Верующий живет в мире людей. Один богослов пишет: в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус определяет положение христианина как взятого из мира, стих 6, не от мира, стих 14, защищенного от зла в мире, стих 11, посланного проповедовать в мире, стих 18-20, и как результат ненавидимого миром, стих 14. Мир – это не просто планета Земля. Это богопротивная система, в которой мятежный человек научился жить независимо от своего Создателя. Подданными в мире являются все, кроме истинных христиан. Правитель мира – Люцифер, чьи демоны держат под полным и жестким контролем каждого рожденного на Земле. Читающий Библию понимает, что волкам подобны и все люди в мире – светские или религиозные, которые контролируются бесами, а не Богом. По этой причине некоторые и перестают читать Библию. Волк может быть кротким, когда он сытый, он даже может позволить погладить себя. Но таков ли он, когда голоден? Попробуйте прикоснуться к голодному волку, когда он находится в стае, а еще хуже – холодной ночью посреди поля. Волк – это хищное, агрессивное и кровожадное животное. И если волк окажется в стаде овец, он может убить сразу нескольких животных. Часто он убивает не для того, чтобы утолить голод. Когда волки нападают на стадо, они убивают намного больше овец, чем в состоянии съесть. Они убивают ради спортивного интереса. Вряд ли кто оспорит то, что в трудных обстоятельствах спящая волчья природа духовно мертвого человека пробуждается. Удивительно, но человек проявляет свои негативные черты не только по необходимости, но и ради спортивного интереса. Древнеримский комедиограф Плафт, годы жизни 254-184 до Рождества Христова, так охарактеризовал отношения между людьми. «Человек человеку волк». «Homo homini lupus est». Псалмопевцу Давиду этот духовно-социально-политический феномен также был хорошо известен. «Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч». Псалмы 56:5. Почему? После покаяния и примирения с Богом верующий человек внутренне выходит из системы мира, но не выходит из нее физически. Почему Господь Иисус делает нечто неразумное с человеческой точки зрения, посылая своих овец к волкам?
Какой добрый пастырь, Иоанна 10, так относится к своей пастве? На христианских собраниях часто поют песни, выражающие изумление. «Твоя мудрость удивительна для меня». И поскольку многие верующие в сложных обстоятельствах спрашивают себя об этой удивительной мудрости, мы попытаемся вникнуть в премудрость Господа, исследуя причины, по которым Иисус делает это. Духовно живые и духовно мертвые люди радикально отличаются друг от друга, хотя это, на первый взгляд, не всегда очевидно. По положению они абсолютно разные, но не по состоянию. Различие проявляется в процессе. Бог стремится достичь именно такого разделения в жизни верующего. Мы рассмотрим 10 целей, для достижения которых Бог посылает нас, как овец среди волков. Цель первая. Проявление новой жизни. Хотя верующий и возрожден духовно, у него имеются остатки падшей природы, смесь нравов волка, упрямого козла и многих других животных. Поскольку Бог хочет сделать своих детей смиренными ягнятами по поведению, а не просто по положению, Он хочет поднять их посредством испытаний на кардинально иной уровень жизни. Чтобы пожелать от всего сердца полной перемены, новорожденный должен осознать, насколько ужасна, зла и неисправима его старая природа. Она проявит себя в большей степени, когда будет провоцируема волками, когда христианин неоднократно реагирует как волк среди волков, он становится особенно внимательным к своим словам и действиям, потому что ясно замечает то, что происходит в его сердце. Человек в мире об этом не особо беспокоится. Такие реакции являются частью его природы. Но верующий ужасается этому, потому что у него появилась

радуются, когда люди отвергают и презирают их за то, что они христиане. Но это совершенно нормально. Мы должны понимать, не люди отвергают нас, но демоны, которые владеют людьми, ненавидят Христа в нас. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» Матфея 10:22. Это богословская истина, которая должна радовать верующего, потому что он удостоен страдания, неся имя Христа с честью. Цель третья. Полная надежда на единственную защиту. Как в животном мире, так и в духовной жизни, единственный, кто может защитить ягненка от волков, это пастух. Примечательно, что Творец не дал овцам никаких защитных механизмов, никаких. Так и с ягненком Божьим. Его единственная защита – Господь Иисус Христос. Все другие методы защиты, кроме полного упования на Бога, не только исходят от ветхого человека, но и совершенно бесполезны. Это очень ценный урок, который посвященный верующий усваивает трудно и болезненно, ущемляя свою гордость. Цель четвертая. Смещение внимания с земного на небесное. Многие христиане считают, что физическая смерть – это самое ужасное, что может случиться с ними, когда Бог посылает нас, как овец, к волкам. Но Иисус завещает нам не бояться тех, кто может убить наше тело, а иметь страх только перед Его Отцом. Смотри Матфея 10:28. На самом деле, худшее, что может случиться с верующим, приведет к лучшему для него. Он пойдет домой к Христу. Что по-настоящему должно пугать христиан, так это сильная привязанность к земному. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. Бог допускает, чтобы волки преследовали его детей, дабы напомнить им, что настоящая их родина не в этом мире. Здесь христиане не только пришельцы, они также являются непримиримыми врагами всей системы этого мира. Верующий не должен чувствовать себя в мире как дома. Цель пятая. Разрушение эмоциональной привязанности. Иисус Христос сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня» Матфея 10:37. Вотчман Ни пишет: «Бог хочет, чтобы мы любили его больше, чем мы любим своего Исаака. Только верующий человек, который постепенно растворяется в божественной жизни, может понять значение трудных слов Христа. Бог желает, чтобы мы не привязывались ни к кому и ни к чему, кроме Него. Душевная привязанность может пагубно повлиять на нас и помешать спасению близких нам людей. Нам придется выбирать между Христом и ими, а это одно из самых тяжелых испытаний для нашей ветхой природы. Цель шестая. Сломить желание угождать миру. Должен ли христианин любой ценой получить одобрение людей в этом мире? Приведет ли это их к Иисусу Христу? Верующие никогда не смогут достичь стандартов этого мира, чтобы произвести впечатление на других и привлечь внимание к Иисусу. Жаль, если они будут пытаться это делать, потому что у них есть гораздо более могучее оружие. Оружие – воинствование нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. 2 Коринфянам 10:4. Оружие молитвы, поста и нашей святости – намного сильнее всего, что впечатляет мир. Многие молодые и незрелые верующие стремятся получить одобрение мира, используя его методы. Их раздражает то, какие христиане слабые во многих сферах и как силен мир. Но Иисус неоднократно говорил, что мы не должны радоваться, когда волки начинают восхвалять нас, потому что они восхваляют только своих лжепророков и собратьев из стаи. Несколько лет тому назад я поспорил с известным болгарским музыкантом, который давно обратился к Христу. Он утверждал, что мы должны сделать все возможное, чтобы достичь или даже превратить

превзойти мирские стандарты в разных сферах, и что абсолютно приемлемо, чтобы методы для этого были всецело мирскими. Меня ошеломили его слова. «В мире есть журнал «Эгоист», а мы, верующие, чтобы привлечь людей ко Христу, сделаем себе христианский журнал «Эгоист». Христианин, который пытается превзойти мир его же средствами, выглядит смешным в глазах мира и, чаще всего, не без оснований. Цель седьмая. Испытание веры. Каждый верующий будет испытан. Это воля Божья. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10, 32-33. У нас всегда будет возможность отвергнуть Бога и вернуться в стаю волков со всеми вытекающими последствиями. Христианство – это взаимоотношения с Христом, которые будут строиться на верности и разрушаться при каждом малодушном и предательском отступлении от Него. К счастью, Бог не допускает, чтобы человек был испытан сверх его возможностей и всегда дает силу и выход из любой ситуации. Цель восьмая. Истинная плодотворность. Слова Л. Максвелла служат руководством для достижения духовной плодотворности. Беда многих так называемых правоверных церквей заключается в том, что они, подобно большим амбарам, наполнены незасеянным зерном, которое со временем стало влажным, заплесневелым и загрязненным крысами, завистью и злобой. Если бы каждое зерно было отделено от других и брошено в темную влажную землю, захоронено там и оставлено, чтобы пережить гниение и смерть, какой богатый урожай мы бы получили? Когда Бог посылает нас, как овец, к волкам, Он приближает нас к кресту и отделяет от всех плотских опор. Через этот процесс должен пройти каждый посвященный христианин, чтобы стать плодотворным. Волки разрывают Иосифа, Павла и остальных библейских персонажей, которых мир недостоин, но именно такие люди переворачивают мир. Цель девятая. Уничтожение зла изнутри. Сам Господь Иисус был послан как агнец, а не как могущественный завоеватель. Но Он все-таки вышел победителем. Зло побеждено добром. Священник Александр Шмеман пишет: «Отвергая Христа, мир открывает предельную испорченность, раскрывая себя как зло. Убирая его со своего пути к смерти, он, по-видимому, торжествует, но именно здесь он побежден истинно и окончательно. В Страстную субботу, день мнимого триумфа смерти, она поглощена победой» 1 Коринфянам 15:54. «Но тот, кто добровольно принял смерть, не имеет ее в себе и разрушает изнутри той жизнью и любовью, которые являются смертью смерти». Когда волки отвергают христианина, они раскрывают свою испорченность. Им посылают добро, но они отвергают его и высмеивают. Они торжествуют, но только на первый взгляд. А истинными победителями являются носители добра Христова. С этого момента образуются две группы, отличающиеся именно своим отношением к агнцам Божьим, как благоуханию Христову. Для одной группы христиане будут обличителями, и это принесет им дух покаяния и благоухание новой жизни. Но для большинства людей, к большому сожалению, верующие станут истинным осуждением и смертоносным запахом. Цель десятая. Спасение ближних. «Кто принимает вас, принимает меня» – Матфея 10:40. Только если христианин отделит себя от стаи волков, он может надеяться, что Бог и другим поможет освободиться от их естественной природы. Только тогда отец сможет сказать: «Это мое возлюбленное дитя, его слушайте». В спасении наших ближних важную роль играет наше поведение, внутреннее, а при необходимости и внешнее отделение себя от мирских дел.
Только так они увидят, что христианин не просто отличается от них, но он принципиален и тверд в своем посвящении Богу. А Бог, в свою очередь, покажет им, что это и есть тот путь, по которому следует идти. Хотя внешне верующего будут преследовать и высмеивать, часто из-за стадного инстинкта, внутренне его все-таки станут признавать и уважать, что позволит ему свидетельствовать людям о спасении в Иисусе Христе. Если бы Иисус посылал своих последователей к волкам не как ягнят, а как львов с мощной царственной силой, которой на самом деле они обладают, потому что у Иисуса есть всякая власть на небе и на земле, ожидали бы мы тогда настоящей победы добра? Думаю, что нет. Безбожники пришли бы в трепет от ужаса и страха, но изменило бы это их волчью природу. Они не заметили бы своего растления, и Святой Дух не смог бы действенно работать в их сердцах и совести. Руководствуясь своей греховной, злой природой, они даже обвинили бы Бога в нарушении закона свободного выбора, который Он сам установил. Они бы оказались обиженными в своих собственных глазах, и это еще больше ожесточило бы их сердца против Бога. Христианские конфессии, в доктринах которых сказано, что мы на протяжении 15 веков находимся в тысячелетнем царстве Христа, потому что церковь завладела и земной властью, очевидно, очень спешат вознестись к Богу. Иисус приходит не как король-лев, но как агнец Божий, смиренно предавший себя в руки грешных людей, чтобы покорить их сердца. Так и мы, как стадо Божье, часто проигрываем именно из-за нашей неспособности делать зло, чтобы побеждать зло. Внешне мы будем побеждены системой, но система даже не догадывается, что это только способствует ее погибели. За нашу полную защиту и победу Господь берет ответственность на Себя, так как Сам Он послал нас на эту по-человечески невозможную миссию. Все огненные испытания на пути следования за Христом имеют для нас большое значение, и нет нужды сопротивляться им или роптать. Они для нас являются благодатью и привилегией. Они являются спасительными для наших ближних. Они приносят вечную славу Богу. Аминь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта, я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Евангелие от Матфея, глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий

эфира драгоценного и возливала ему, возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики.
Потом приходит с ними

Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: „Могу разрушить храм Божий и в три дня
создать его. И встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

Евангелие от Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна,
возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в
скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.

0: одного.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: говорит Эмиль Итерман.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Господь мой пастырь! Вот тема, о которой я сегодня хочу с вами поговорить. Для этого я прочитаю первые 4 стиха из 22-го псалма, которые как раз говорят об этом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». «Господь мой пастырь», — сказал псалмопевец Давид. Он не сказал «Господь есть пастырь», но с уверенностью сказал «Господь мой пастырь». И почему, спросим мы? Да потому что он знал Господа, ведь он называет его «мой Господь», «мой пастырь». И Господь знал Давида, ведь он был муж по сердцу Божьему. В связи с этим я хочу рассказать одну историю жизни двух друзей. В детстве они были, как говорится, друзья, не разлей вода. Но когда выросли, то их жизненные пути разошлись. Один выучился на актера и стал знаменитым актером, а другой стал верующим. И, закончив библейскую школу, прилежно трудился служителем в небольшой общине одного села. Через 20 лет два бывших друга снова увиделись на встрече одноклассников, и артист, зная, что его друг стал верующим и желая ему сделать приятное, встал и громко на память продекламировал 22-й псалом, тот, который мы с вами прочитали. Он декламировал его по всем правилам дикции, громко, выразительно, и когда закончил, то все ему захлопали в ладоши. Потом стал служитель, достал свою зачитанную Библию и прочитал из нее тот же псалом. Он читал его тихо, проникновенно, благоговейно. И вдруг все слушатели почувствовали, что он читает о том, кого хорошо знал, кого очень любил и кто ему был очень близок. Когда он закончил читать, никто не хлопал ему в ладоши, потому что стояла благоговейная тишина. Тогда артист встал, обнял своего бывшего друга и сказал: «Я знаю псалом, а мой друг знает пастыря». Дорогой друг, может быть, ты не раз слушал этот псалом, может быть, даже читал его, но ты не пережил самого главного в твоей жизни – ты знаешь псалом, но еще не знаешь пастыря. Ты еще не можешь сказать, что Господь есть мой пастырь. Через это слово мы очень хотели бы тебе помочь, чтобы Господь сделался и твоим Господом, чтобы Он сделался и твоим пастырем. Вернемся к Давиду. Что дало ему то обстоятельство, что Господь был его пастырем? Давид отвечает на этот вопрос, говоря: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Давид испытал на практике чудное водительство Божье, и как раз об этом он свидетельствует в одном из своих псалмов, говоря: «Межи мои прошли по прекрасным местам. Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Межи – это границы земельных участков, но межи, о которых говорил Давид, означали определенные для него Богом времена и пределы его обитания на этой земле. При этом Бог определил не только то, где и как долго должен был жить Давид, но и его образ жизни. Он оградил его жизнь межами, и жизнь Давида должна была проходить между этими межами. Но жизнь Давида определенная для него Богом, была непроста. Его всегда кто-то хотел убить. И не раз он был в бегах, страшась за свою жизнь. То его хотел убить его тесть, преследуя его, то его хотел убить собственный сын, то свои же солдаты. Но все равно Давид свидетельствует, говоря, что межи его прошли по прекрасным местам. И почему он так говорил? Да потому что знал, что Господь был при этом с ним. «Всегда я видел перед собой Господа», — говорил он. «Я не поколеблюсь», — говорил он. И почему он мог так это сказать? Да потому что он на практике ощутил, увидел помощь и охрану самого Господа. «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на добрых пажитях и водит к водам тихим», — сказал Давид. Можем ли мы подобное сказать о своей жизни? Где находятся мои пажити? Где находятся мои воды? Можем ли мы сказать, что межи мои проходят по местам, которые определил для меня Господь? Можем ли мы сказать, что образ моей жизни соответствует тому образу жизни, который хочет видеть Господь? Можем ли мы сказать, что Господь находится с нами, что мы на практике ощущаем Его благословение, Его помощь? Не секрет, мои дорогие, что люди часто выбирают и определяют образ и стиль жизни, который их устраивает, и ходят по путям своего греховного сердца, которое их влечет. Но куда ведет подобный образ жизни? Мы пережили времена атеизма в бывшем Советском Союзе, и мне запомнился один лозунг воинственных безбожников того времени. «Без Бога широка дорога». Так звучал этот лозунг. Скажите, атеисты сказали правду, говоря такое? Они сказали полуправду, потому что, сказав, какой путь без Бога, не сказали, куда ведет и где оканчивается этот путь. Но Христос сказал всю правду об этом пути. Он сказал и о том, как и где проходит этот путь, и о том, где он оканчивается. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. По словам Христа, есть два разных жизненных пути, и каждый из них оканчивается по-разному. По словам Христа, есть два пастыря на каждом из этих путей, но у каждого из них разные задачи, разные цели. «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить», — сказал Христос. И под этим словом «вор» Христос подразумевает дьявола, который берет на себя роль пастыря, обещая своей пастве широкий путь, греховную жизнь, в одних удовольствиях, без всякой подотчетности, без всяких обязательств, без всяких последствий, как он говорил. Но чем оканчивается этот путь? Когда я еще работал в бывшем Советском Союзе, меня однажды направили в командировку на бойню в соседнем городе. И там я один раз наблюдал такую картину. Привезли небольшое стадо овец на машине и, согнав их вниз по трапу, хотели загнать в открытые ворота бойни. Но овцы, почуяв запах крови, не хотели туда идти. Вдруг откуда-то появился козел и, встав посреди стада, пошел в сторону открытых ворот. И как вы думаете, что сделали овцы? Они послушно пошли вслед за ним, доверяя ему. И как только они вошли в ворота, они закрыли за ними. Козел прыгнул через одному ему известную дыру в заборе, оставив овец на заклание. Печальная картина. Но как раз об этом предупреждает Христос, говоря, что вор, дьявол, приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Это его сущность, это его цель. Он приходит не для того, чтобы подарить, но чтобы украсть. Он приходит не для того, чтобы дать жизнь, но чтобы забрать ее, забрать обманом. лишив человека, который поверил ему, надежды. Он приходит не для того, чтобы дать спасение, жизнь вечную, но для того, чтобы привести людей широким путем в погибель. Библия говорит, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд. И на этом суде, читаем мы в Библии, будет осужден и брошен в озеро огненное дьявол и его демоны, и в это озеро огненное будут брошены все, кто следовал за ним. Печальная картина. Но слава Богу, есть надежда на избавление от этого суда. «Я пришел, — сказал Христос, — чтобы дать жизнь с избытком. Он пришел не для того, чтобы украсть, но чтобы подарить. Он пришел не для того, чтобы забрать жизнь, а для того, чтобы отдать свою жизнь. Пастырь добрый, — сказал о себе Христос, — полагает жизнь свою за овец своих». Почему Христос положил жизнь свою за нас, грешников? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать суть Евангелия. И суть Евангелия заключается в следующем. Во-первых, Бог свят. И так как Бог свят, Он не может терпеть грех и наказывает каждого, кто совершает его. Бог наказывает грешника за его грехи. Во-вторых, Бог есть любовь, и Бог любви не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы грешник, обратившись к нему, жил. Отсюда возникает один вопрос. Может ли Бог быть одновременно святым Богом, наказывающим грешником, и Богом любви, спасающим того же грешника? Знаете, мои дорогие, любовь Божья, она решила эту проблему. И об этом сказал сам Христос. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь Божья, она нашла и одно средство, через которое был наказан грех и оправдан тот же грешник. И об этом говорит апостол Павел так. «Ибо не знавшего греха, он сделал жертвою за грех,

верен и праведен, простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Если ты это сделаешь, дорогой друг, то Господь не только простит твои грехи, но и сделается твоим пастырем. Он поведет тебя путем, который ведет в вечную жизнь. И единственное, что тебе нужно для этого сделать, это слушать Его голос и следовать за Ним. И об этом сказал Христос: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть для того, чтобы вместе со Христом достичь вечной жизни, нам нужно слушать Его и следовать за Ним. И пока мы живы, дорогие, мы можем избрать, каким путем и за кем нам следовать. Вернемся к Давиду. «Подкрепляет душу мою, — говорит он, — направляет меня на стези правды ради имени своего». Скажите, дорогие друзья, когда нашей душе нужно подкрепление от Господа? Мы скажем всегда, но я хочу сказать, всегда да, но особенно тогда, когда душа наша унывает, когда душа наша ослабевает. Скажите, когда необходимо нас направлять на правильный путь? Я говорю о верующих. Когда мы сбиваемся с этого пути и блуждаем. Библия говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Так произошло и с Давидом. Однажды он совратился на свою дорогу. Будучи мужем по сердцу Божьему, он совратился на свою дорогу и пошел по путям своего сердца. И когда это случилось? Когда он от безделья прогуливался по крыше своего дома и увидел чужую жену. И, возжелав ее, согрешил с нею грехом прелюбодеяния. Согрешить было для него легко, и скрыть свой грех от людей тоже было несложно. Но он не смог скрыть этот грех от Бога, и поэтому у него начались проблемы с Богом. Бог гневается на Давида, Бог осуждает и проклинает его за это. Потому что написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие человека. Написано, проклят всяк, и царь, и нищий, кто не исполняет слов закона сего. И как раз Давид нарушил сначала две заповеди из закона Божьего, которые гласили, не прелюбодействуй и не желай жены ближнего своего. Давид согрешил, возжелав жену своего воина Урии, который за него сражался на полях сражений, и, пытаясь скрыть свой грех, убил его чужими руками, нарушив еще одну заповедь из закона, которая гласила «Не убивай». Что может прочувствовать человек, спросим себя мы, на которого пал суд, гнев и проклятие Бога? Об этом Давид описывает в одном из своих псалмов, говоря, «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Но самое ужасное в жизни Давида было то, что он при этом перешагнул межи Господни, которыми тот оградил его жизненный путь, и остался без присутствия своего пастыря, потому что Бог никогда не идет с теми, кто оставил его путь. Грех разлучает человека с Богом и лишает его радости спасения и чистоты сердца. И как раз это сознает Давид. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой, он всегда передо мною. Тебе единому я согрешил, и лукавое перед очами твоими сделал», — говорит Давид. Но Давид при этом не сдается. Он не только сознает, но он и просит Бога: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, возврати».
не радость спасения.

0: И Бог, видя сокрушенное сердце Давида, не отвергает его. Он посылает к нему своего пророка Нафана, который пришед к Давиду, принимает от него давно созревшее покаяние. И когда Давид кается, говоря несколько слов «согрешил я пред Богом», то Бог снимает с Давида вину его греха. Дорогой друг, может быть, ты увидел себя в согрешившем Давиде, и этот грех тяготеет над тобою, лишая твою жизнь радости спасения. Бог сегодня через свое слово предлагает тебе вернуться к нему, а для этого ты должен, как и Давид, осознать свой грех и, как Давид, исповедовать его пред Господом. И если ты это сделаешь, то и в твоей жизни произойдет то, что произошло и с Давидом. Бог снимет из тебя вину греха твоего, и он сделается и твоим пастырем, который поведет и приведет тебя к намеченной им цели, к вечной жизни, вместо вечного проклятия. Дорогие братья и сестры, по драгоценной вере в нашего Господа Иисуса Христа, позвольте мне задать вам несколько вопросов. В порядке ли наши отношения с нашим добрым пастырем? В связи с этим хочу привести одну притчу. Речь в этой притче идет об одной строптивой овечке, которой надоело быть в стаде ее пастыря, пастуха. Ей надоело подчиняться ему, идти туда, куда он водит, и она решила сбежать. Однажды, выбрав подходящий момент, она спряталась за кустик и, подождав, когда стадо пройдет мимо, наконец-то осталась одна. Ох, как она радовалась своей свободе! Она прыгала, она скакала от радости. Но вдруг ей захотелось пить. Но где искать воды? Этого она не знала. Затем ей захотелось есть. Но трава, которую она попробовала, была невкусной и даже вредной для нее. И вдруг настала ночь. И жаждущая воды, с болью в животе, овечка ложится под один кустик и вдруг слышит шорохи в ночи. Это были дикие звери, которые в ночь выходили искать себе добычу, и слабая, беззащитная овечка была бы для них легкой добычей. Овечка переживала то, что никогда раньше не переживала. На пажити добрые и к водам тихим ее водил до сих пор ее пастырь, и он же охранял ее от диких зверей. Голодная, жаждущая воды овечка дрожит от страха и теперь понимает, что ей принесла ее свобода. И вдруг она слышит голос ее пастыря, который звал ее по имени. Он знал строптивый характер своей овечки и, не досчитавший ее вечером, пошел ее искать. Она, слыша его голос, скакивает и бежит на него, и вскоре оказывается на руках своего пастыря, который унес ее обратно в свое стадо, где она будет сыта, где она не будет жаждать воды и где она будет в безопасности. Это притча, да. Но Христос, сам Христос, сказал в одной из своих притч почти то же. Он сказал, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, и, найдя, возьмет ее на плечи свои и с радостью, придя в дом, созовет друзей и соседи, и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Это действие наш добрый пастырь хочет произвести и с тобою. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, и для того, чтобы найти тебя и вернуть к Богу. Для этого он должен был пострадать и пролить свою драгоценную кровь, и для него будет огромной радостью вернуть тебя к себе, вырвать из руки того, кто ведет тебя к погибели. Но за этим надо прийти, в это надо поверить. Для этого надо обратиться к Богу в молитве покаяния, и какая радость будет на небе, если ты сейчас возвратишься к своему пастырю, голос которого зовет тебя и сейчас к себе. Откликнись на этот голос и вернись к к Небесному Отцу, вернись к Иисусу Христу, скажи Ему: «Господи, я сознаю свой грех и верю, что Ты можешь простить мои грехи. Прости меня, грешника». Если ты помолишься так, то Бог простит тебя и сделается твоим пастырем. Мы будем молиться за тебя, чтобы ты совершил этот шаг сейчас, сегодня. Завтра может быть поздно. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.
1: Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Она замолчала, задумчиво глядя в ночную темноту.
4: «Продолжай», — попросил Анисим. «Расскажи о разбойниках».
3: «Ах да, твоего отца тянуло к путешествиям. Он постоянно ощущал какое-то беспокойство, неудовлетворенность. Его желанием было увидеть страны за вершинами гор». Продолжала мать, улыбаясь. «Он преподавал в школе в Афинах. Однажды ранним утром он решил посетить школу в Тарсе, чтобы познакомиться с каким-то новым учением. После он часто рассказывал об этом путешествии. Твой отец пристал к каравану, что было более безопасно, чем ехать в одиночку. Они пересекли горы в Тарсе, когда в горах начали таять снега. Он долго пробыл в путешествии, побывал в Сирии и к зиме прибыл в Иерусалим».
4: «А отец много рассказывал об Иерусалиме?»
3: «Ох, да! Долгими зимними вечерами сидел, бывало, у камина и рассказывал об Иерусалиме. Он пришел туда в тревожное время, 26 лет тому назад. Незадолго до того римляне распяли одного человека по имени Иисус, которого ненавидели иудейские начальники и любили простые люди».
4: «А почему иудейские начальники его ненавидели?»
3: «Они боялись его. Он учил какой-то новой религии. Но хотя они распяли его, и Иерусалим в ту зиму был полон его последователями. И рассказывали странные истории, будто бы он воскрес из мертвых. Сотни людей заявляли, что видели его своими глазами. Кроме того, что-то было такое в его последователях, что заставляло других бояться их. Они обладали непонятной силой. Твой отец сам был свидетелем того, как один из них взял за руку хромого нищего и велел ему именем Иисуса встать и ходить. И тот хромой встал и начал прыгать, кричать от радости и побежал в иудейский храм. И отец говорил еще, что последователей Иисуса не любили, преследовали, но они, казалось, совсем этого не боялись и не избегали гонений».
4: «Но почему их преследовали? Они делали что-то незаконное?»
3: «Ну что ты, нет, они творили добрые дела, но их странное учение изменило весь мир. Они проповедовали братство, то есть любовь между иудеями и язычниками, между рабами и свободными. Они не делали различия между рабами и их господами». «Конечно, богачи и иудейские вожди восстали против такого учения».
4: «А отец принял это учение?»
3: «Нет, у него были свои боги и богини, которые жили в Парнасе. Бог грома, бог войны, богиня охоты. Его любимой богиней, мне кажется, была богиня красоты, потому что он часто говорил, что находит ее всюду. В солнечных закатах, в первых весенних цветах, в каждом распускающемся листочке. Всюду. Твой отец оставался в Иерусалиме несколько месяцев, но перед самым отъездом увидел такое, чего не мог забыть до конца жизни. Одного из последователей Иисуса по имени Стефан разъяренная толпа побила камнями, яростно крича и проклиная. Но Стефан, казалось, даже не видел своих убийц. Он смотрел на небо и что-то говорил. Но отец не расслышал. Потом кто-то клялся, будто он произнес слова: «Господи Иисусе, прими дух мой!» А отец услышал, как он воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха!» Значит, он просил своего Бога простить убийц.
4: «Простить своих убийц?» Анисим рассмеялся. «Хм, я не верю!»
3: «Но ведь это правда! Отец слышал и не забыл этих слов!»
4: «Тогда, значит, Стефан был просто глуп. Расскажи мне о разбойниках».
5: «Твой отец задержался в Иерусалиме и все откладывал возвращение, пока не начались дожди. Он шел не один. В горах Тарса на них напали разбойники. Они забрали все – деньги, одежду, а у отца еще и самое дорогое – книги. А его самого взяли пленником и продали как раба на рынке Фригии».
4: «И там потом он встретил тебя?»
5: – спросил Анисим. «Мой хозяин уплатил за этого раба высокую цену, потому что он был молодой, сильный и красивый. Потом он женился на мне. Я утешала его и родила ему детей. Но жизнь была тяжелой, и первые трое малюток умерли. Твой отец был непокорным рабом. Ничто не могло смирить его пылкий нрав и гордость грека.
4: А потом родился я?»
5: «Да, но для твоего отца конец наступил довольно скоро. Наш хозяин решил сломить его гордость. Он заставлял его работать много часов подряд в глубокой грязи, и здоровье было подорвано. Однажды хозяин приказал ему бить ребенка-раба, который что-то нечаянно разбил. Твой отец отказался. Хозяин ударил его. Твой отец не сдержался и в ответ ударил хозяина. Его так наказали, что он уже не смог подняться с постели. Каждый день твой отец молился богам, прося дать ему силы отомстить хозяину за побои. Перед смертью он вспоминал о Стефане и спрашивал меня: как мог этот человек умирать без страха и ненависти к своим врагам? Как мог он просить прощения за своих убийц? Много раз он задавал мне такие вопросы, но я не могла ответить. На рассвете он умер».
4: «А потом?»
5: «Ах да, вскоре после этого боги послали отмщение, и наш хозяин упал с лошади во время охоты, и его растерзал дикий кабан. Нас опять продали. Но судьба была милостивой. Нас купили вместе. Сын мой, ты должен славить богов за справедливого хозяина».
4: «Ну почему вообще у меня должен быть хозяин?» —
5: настойчиво спросил мальчик. Мать тихонько улыбнулась и погладила его по густым черным волосам. «Ты, как и твой отец, любишь красоту и свободу, сын мой. Признаюсь тебе, каждую монету, какую я могу заработать или украсть, я прячу для тебя, чтобы ты купил свободу. И когда-нибудь ты будешь свободным». Анисим опять нащупал золотую монету в поясе, и его сердце забилось от безумного желания стать свободным. Свободным, чтобы ездить куда захочешь. Свободным, чтобы ненавидеть и отомстить за себя. Свободным, чтобы любить. Он смотрел в ночное небо, на котором зажглись первые звезды над Ладикией. Для Анисима знойные летние дни бежали быстро. Он и другие рабы трудились с рассвета до темноты. Косили пшеницу, молотили зерно. Не успели убрать пшеницу в закрома, как пришло время сбора винограда. Все рабы, не занятые другими работами, долгий день трудились в виноградниках. Одни собирали виноград, другие расстилали его для сушки, третьи носили виноград в корзинах к давильному прессу. Это было веселое время года, и Анисим любил его. Наступило время сбора смоков и гранат. Крыши всех домов выглядели нарядными. Там для сушки были разложены смоквы, гранаты, виноград, которые в сушеном виде называют изюмом. От насыщенного ароматами воздуха кружилась голова. Казалось, мать Севилла щедро изливала дары на своих детей, как последний знак благословения, прежде чем наступят холодные зимние дни. По утрам становилось все прохладнее, и еще не закончился сбор олив, как в воздухе закружились первые снежинки, и горные вершины, долины, сады и ущелья все покрылось чистым белым покрывалом. Подули ветры. На равнинах и в ущельях завывания ветра сливались с воем шакалов и гиен. Богатые дома обогревались большими жаровнями, а рабы теперь были заняты тем, что готовили угли. Но сами рабы в своих жалких хижинах довольно сильно страдали от холода. Главные дороги на восток были занесены снегом. Никто не путешествовал зимой. Нарушалась связь с внешним миром. Работы почти не оставалось. Говорить не о чем, кроме как о жестоких холодах и ревматизме у старых рабов. Но всему приходит конец. И наступил день, когда Анисим, выйдя на рассвете, услышал блеяние первых родившихся ягнят и почувствовал дыхание теплого южного ветра с высоких перевалов. А он знал, что по другую сторону гор начиналось голубое море. Он посмотрел вниз и увидел распускающиеся нарциссы. Весна. Очень скоро придет время пахоты и сева. Из Сирии прилетят аисты. Между тем, все в природе откликнулось на дыхание весны. От южного ветра стали таять снега, и бурные потоки затопили долину. Склоны гор покрывались пестрым ковром из цветов. Дороги опять заполнились веселыми путешественниками, приносившими новости с востока и запада. Госпожа Апия, жена Фильмона, воспользовавшись хорошей погодой, устроила весеннюю уборку в доме. А это была немалая работа. Ее маленькая дочь Паскасия кормила крошечного осиротевшего ягненка и возилась с ним целыми днями.
6: «На следующей неделе мы едем в Ладикию»,
5: как бы, между прочим, сказал Архип, проходя вечером мимо конюшни, где Анисим начищал до блеска сбрую для лошадей своего господина.
6: «По этому случаю отец и я наденем новую одежду, и у меня будут новые сандалии. А старые я отдам тебе, Анисим».
5: Анисим воспринял эту милость без радости и не выразил благодарности, что было большой смелостью с его стороны. За последнее время он не мог понять поведения Архипа. Его отношение к Анисиму было неровным. То он придирался и старался всячески унизить бывшего товарища, то пытался возобновить их прежние отношения и предлагал подарки. Но он мог бы с таким же успехом пытаться подружиться с каменной стеной и не подозревать, что малейшее его обидное или ранящее слово запечатлевалось в памяти юного раба. Для Анисима Архип стал символом рабства. Он ненавидел его всеми силами своего гордого юного сердца. Архип вздохнул. Он жаждал, чтобы преданность и уважение Анисима принадлежали ему. Но когда они бывали вместе, что-то подсказывало ему, что ждать этого бесполезно. Вот и сейчас он чувствовал свое поражение, но медлил уходить.
6: «Мне надо отнести к ювелиру цепочку моей матери», — наконец сказал он. «Будь готов сопровождать меня».
5: Когда они не спеша шли по дороге в город, настроение

0: разницу в их положении и идти рядом. «Надеюсь, отец возьмет тебя с нами для обслуживания», — великодушно сказал Архип. «На улицах Лаодики и есть что посмотреть, не то что в Колоссах. Говорят, господин Полимон живет в мраморном дворце. Госпожа Ирена, конечно, выросла за это время. Я должен взять ей какой-то подарок». Небольшое облачко закрыло солнце. Тень прошла по лицу Анисима. Он шел молча. «Вестник, который пришел, чтобы пригласить нас в Лаодики, принес кое-какие вести из внешнего мира», — продолжал Архип, коротко засмеявшись. «В Фиатире красильщики жалуются на иудеев. Новый император Нерон утопает в роскоши в Риме. Говорят, никакой император не устраивал таких развлечений, как он. А в Ефесе греческие купцы и местные серебряных дел мастера опять устраивают мятежи на улицах. Ходят слухи о каком-то новом необычном учении, которое везде пускает корни, и жрецы великой богини Артемиды опасаются, что ее величие будет ниспровергнуто. А это учение пошло от одного иудейского обманщика, которого изобличили и распяли в иудейской столице. Удивительно, как легко невежественный народ верит всяким нелепым басням».
1: «Иисус!» — непроизвольно вырвалось у Анисима. «Говорят, он воскрес из мертвых».
0: «Где и от кого ты это слышал?» — спросил Архип, резко обернувшись к рабу.
2: Его всегда раздражало то, что Анисим знал много такого, о чем он, Архип, часто вообще ничего не знал.
1: «Да просто слышал», — ответил Анисим.
2: Он не собирался говорить о своем отце. Воспоминание о нем приносило боль. Но мальчик тщательно скрывал это от Архипа.
0: «Говорят, это учение утвердилось в Иераполисе», — сообщил Архип. «Один житель из нашего города всю зиму трудился с делателями палаток в Ефесе. Так там последователи Иисуса наделали много шума своими делами. Они не боятся демонов, не приносят жертвы богам, а почитают одного, невидимого бога. Иудеи, греки, фригийцы – все вместе, как стадо глупых баранов. Священники и иудейские вожди старались искоренить это движение, но люди переносят гонения с терпением и не проклинают никого. Их главный принцип – любить и прощать своих врагов. Так поступал и тот, распятый вождь».
1: «Ну а я не хочу любить или прощать моих врагов», – твердо заявил Анисим.
2: Оба замолчали и так шли до самого города. Это был небольшой, но процветающий городок. Жители его занимались производством багряницы и торговлей шерстью на базаре. На окраинах города располагались быстро растущие поселения, презираемых всеми иудеев. Мальчики неторопливо проходили по улицам, задерживаясь возле открытых лавок. Из некоторых доносился вкусный запах тушеного мяса. Они прошли мимо храма и школы, которую раньше посещал Архип. Там он учился чтению, письму, арифметике, а также изучал латинский и греческий языки. Для Анисима, который все отдал бы, чтобы научиться читать, было непонятно, почему Архип постарался убедить своего отца забрать его из школы так рано.
0: «Геометрия, астрономия, философия, музыка», — как-то сказал Архип Анисиму. «Какая мне от них польза? Я хочу научиться управлять фермой отца, торговать, иметь деньги и путешествовать».
2: А отцу он еще добавил:
0: «Разве я у тебя не единственный сын?»
2: Этот аргумент окончательно убедил Филимона, и в 13 лет Архип оставил школу, а через 3 года проявил себя способным управителем и помощником отца. Лавка ювелира находилась на боковой улочке. Когда они пришли, он выплавлял золото. Плавил и очищал, полностью увлеченный своим делом. И так 7 раз, пока, наконец, в очищенном золоте он смог увидеть, как в зеркале, свое отражение. Мальчики стояли.

0: и ждали, не смея прервать его занятия. Архип не отводил глаз от прекрасной цепочки с подвесками тончайшей работы. «Я бы хотел подвесить ее на шею госпожи Ирены», — произнес он. «А посмотри, Анисим, на браслеты! Какое мастерство! А эти изображения богов!» Он в волнении стал обходить всю лавку, а Анисим тихо стоял, наблюдая за кипящим металлом и ловкими руками мастера, очищающего золото от примесей. Наконец, старый ювелир закончил и посмотрел на мальчиков. Архип показал ему ожерелье. С большим уважением ювелир выслушал Архипа и пообещал выполнить работу к следующему дню. Филимон был одним из его самых богатых клиентов. И он был очень польщен тем, что его магазин почтил своим приходом сын Филимона. Ювелир хотел было расспросить о здоровье и делах господина Филимона, но Архипу, по-видимому, не терпелось поскорее уйти. Он торопливо оставил мастера, пошел по улицам, не обращая внимания ни на тюки шерсти, ни на витрины с множеством разных заманчивых товаров, ни на уличных музыкантов.
1: «Зачем такая спешка, хозяин?»
0: – удивленно спросил Анисим, останавливаясь, чтобы передохнуть. Они были уже на дороге, ведущей к их дому.
1: «Тебе надо возвращаться к работе», – ответил Архип. «Ты нужен отцу, хватит отдыхать, пойдем».
0: И он пошел вперед, но Анисим позвал его.
2: «Остановись, хозяин, подожди! Кто-то идет за нами и кричит. Это как будто бы старый человек».
1: «Да это же ювелир! Он трясется, как мешок на старом муле, и размахивает кнутом, будто случилось несчастье. Он свалится, если будет так гнать бедное животное», — рассмеялся Анисим.
0: Но, взглянув на Архипа, тотчас перестал смеяться. Архип стоял мрачный, в нерешительности, с побелевшим лицом.
3: «Старый глупец!» пробормотал он. «Что ему надо? Пойдем, Анисим, не обращай на него внимания».
1: «Но хозяин», — резонно возразил раб, — «он скоро догонит нас, если прежде, конечно, не сломает себе шею».
0: И действительно, старик уже оставил позади город и преодолевал склон, понуждая кнутом несчастное животное торопиться сверх сил. Головная повязка на старике съехала на бок. Он представлял жалкое зрелище, уцепившись руками за шею осла. Опасаясь, что старик свалится, Анисим побежал ему навстречу и как раз вовремя, потому что тот уже валился в сторону.
1: «Вам помочь, отец?» – спросил Анисим. «Что-то случилось?»
3: «Дай-ка я поговорю с твоим хозяином!» – кричал старик.
0: Он весь дрожал от волнения и казался полубезумным.
3: «А, молодой хозяин, иди сюда! Что это вы, мальчики, сделали? Цепочка пропала! Стыдно вам так шутить над стариком!»
0: Наступило минутное молчание. Казалось, Архип затруднялся что-то ответить. Потом он горячо и возбужденно заговорил.
1: «Мы ничего не знаем о вашей цепочке, господин Плотос. Может, какой-то другой посетитель?»
3: «Никакого другого посетителя не было!» — закричал старик в отчаянии, ломая руки. «Вы думаете, я не знаю свое золото так, как отец знает своих детей? Если пропадет хоть крупинка, я почувствую это душой и телом. О, у вас быстрые ноги, но вам не удастся уйти от меня!»
0: Старик весь дрожал, однако продолжал громко кричать.
3: «Если вы не вернете цепочку, я пойду с вами к хозяину Филимону и обыщу вас обоих в его присутствии. Разве вы не боитесь отмщения богов, что позволили себе поступить так с бедным стариком?»
1: «Успокойтесь, господин Плотос», — сказал Архип, несколько успокоившись. «Не стоит вам ехать так далеко. Вы уже и так много проехали. Вы можете нас обыскать прямо здесь. Я обыщу своего раба сейчас при вас, а потом вы сможете обыскать меня».
0: Он довольно грубо схватил Анисима и потянул его на середину дороги. В то же время Архип крикнул:
1: «Посмотрите на своего осла, господин Плотос!»
0: Животное спокойной рысцой направлялось обратно домой. Ювелир, прихрамывая, бросился за ним и через несколько минут вернулся, таща за собой упрямого осла. Старик едва дышал от усилий поймать осла, от волнения, что мальчики могут убежать, и от страха, что животное может неожиданно укусить его. Архип провел руками по одежде Анисима, снял его сандалии, вытряс плащ. Когда он снимал с него пояс, золотая цепочка упала на дорогу и засверкала на солнце для всеобщего обозрения. Минутная, ошеломляющая тишина. Оба мальчика стояли, как бы пригвожденные к месту. С победоносным криком старик бросился к своему золоту, поднял и обласкал его, воркуя над ним, как любящая мать над своим ребенком. Потом поднял к небу костлявые руки и начал призывать на вора проклятие богов.
1: «Хватит, мастер Плотос!» — произнес Архип.
0: Он старался говорить властно, но его голос слегка дрожал.
1: «Вы получили свою безделушку, а я возьму своего раба домой и присмотрю, чтобы совершилась справедливость. Уверяю вас, он получит сполна все, что заслужил».
2: «Клеймить его!»
0: — закричал старик, грозя Анисиму кулаком.
2: «Я требую клеймить его! Я лично приду, и пусть это сделают при мне. Я не доверяю мальчишкам. Я сам поговорю с его хозяином. Ни с чем другим я не соглашусь, только чтобы его заклеймили».
1: «Мастер Плотос, отправляйтесь домой», — попросил Архип, подведя к нему осла и стараясь убедить старика сесть на осла. «Я скажу отцу, что вы хотите, чтобы раба клеймили, а он уж сам решит, уверяю вас. Отец не из таковых, чтобы отпустить вора без наказания. Он получит по справедливости. Идем, раб!»
0: Нетвердой рукой он толкнул Анисима вперед и начал подниматься по склону. Но старик не собирался оставлять дело мщения в руках Архипа. Злость придала ему силы. Он с неимоверными усилиями взобрался на осла и последовал за мальчиками, ругаясь и дрожа от напряжения и возбуждения.
2: «Клеймить! Клеймить!»
0: — повторял он снова и снова. В те времена укравшего раба клеймили, то есть каленым железом выжигали клеймо, знак на лбу. Это позорное клеймо он должен был носить до самой смерти. Никакой человек с таким знаком не мог освободиться от рабства. А Анисиму исполнилось только 15 лет. Дикая мысль бежать пришла ему в голову, и он в отчаянии огляделся. Но бежать было некуда. Верхняя равнина тянулась вдали на мили. Если он укроется в ущельях, его поймают там, как дикого зверя. Только смерть может избавить его. С какой радостью он воспринял бы смерть? Но где ее найти? Полноводная река была далеко, а с собой никакого оружия не было.
2: «О, боги! Боги! Боги! Если есть боги!» —
0: вскричал Анисим из глубины сердца.
2: «О, отец богов и наша матерь Артемида! Не допустите, чтобы меня клеймили! Только не это!»
0: Бледный, дрожащий, подталкиваемый Архипом, Анисим доплелся до дома Филимона. Архип дал краткое распоряжение старшему рабу надеть цепи на молодого раба и, не сказав ни слова Анисиму и даже не взглянув в его сторону, пошел искать отца. Старый ювелир затруднялся сойти с осла и с трудом удерживал его от упрямого желания двинуться вслед за Архипом во внутренние покои Филимона. Все стояли в ожидании. Было очень тихо. Только ворковали голуби в гнездах. Маленькая рабыня прошла с каким-то поручением и бросила на Анисима сочувствующий взгляд. Слезы заполнили глаза Анисима. Но он не должен плакать перед Архипом. Это было самое важное сейчас. С трудом Анисим поднял закованные в цепи руки и вытер слезы. Из двери внешнего двора вышел раб и пригласил всех войти. Видя, что осел тоже присоединился к процессии, раб подошел и помог обессиленному старику слезть с осла и почти на руках внес его внутрь. Филимон сидел возле открытой двери, которая вела в атриум. Там в тени расположилась за рукодельем его жена Апфия. Вышивки золотом фригийских женщин славились во всем тогдашнем мире. Ее 5-летняя дочь Паскасия играла у ног матери. Архип, наполовину спрятавшись за колонной, стоял возле отца. Анисим видел все это, как во сне. Даже сбивчивый рассказ старика казался далеким и нереальным. Он едва слышал, что тот говорил, и не замечал, что все взгляды были обращены на него, молодого и жалкого, в цепях. Его сердце продолжало взывать.
2: «Только не клеймо! Только не клеймо!»
0: Но к кому он взывал и слышал ли кто, мальчик не знал.
2: «И вот ты видишь, благородный господин!»
0: Закончил старик, неожиданно упав на лицо возле ног Филимона, то ли из почтения, то ли от упадка сил, неизвестно.
2: «Его надо заклеймить! Повели накалить клеймо, чтобы я видел наказание и уехал в мой скромный дом. Я бедный человек, господин. И если бы ты оказал мне свое расположение, наградив меня!»
0: Филимон взглянул на распростертого ювелира с величайшим отвращением. Потом задумчиво перевел взгляд на бледного мальчика в оковах. Анисим вырос вместе с его собственным сыном и в детстве ходил вокруг его подставки для ног. Он не хотел подвергать наказанию этого раба, но порядок есть порядок. Выжигание клейма было обычным наказанием для воров.
2: «Хорошо», — наконец произнес устало хозяин. «Он будет клеймен. Янус, иди наколи клеймо и возьми мальчика подальше, чтобы моя жена не слышала его воплей».
0: Все глаза опять устремились на Анисима. Внезапно он как бы проснулся и посмотрел прямо в лицо своему хозяину.
2: «Ну, господин!»
0: — в отчаянии закричал он.
2: «Я ничего не брал!» «Глупости!» — закричал ювелир, изогнувшись подобно гусенице и приподняв голову в его сторону. «Глупости! Лжешь!»
0: Филимон не обратил на него внимания и изучающе посмотрел на мальчика.
2: «Тогда как же золото попало к тебе?» — спросил он с грустью.
0: «Да, как цепочка попала к нему?» Анисим, находясь в шоке и страхе, не задавал себе такого вопроса до сего времени. Он ни о чем другом не думал, кроме клейма. Но как же ответить на этот вопрос? Открыв рот, он смотрел на Филимона и внезапно повернулся и уставился на Архипа. Их глаза встретились только на мгновение. Лицо молодого хозяина залилось краской, и он отвернулся. Последовала долгая тишина. Филимон переводил взгляд сына на раба и обратно. У Анисима в голове кровь стучала с такой силой, что ему казалось, она вот-вот разорвется.
2: «Золото не может исчезнуть без участия рук», — наконец произнес Филимон. «И ты знал, что последует за этим. Возьми его, Янус, и заканчивай с этим быстрее».
0: Вдруг Архип сделал шаг вперед. Он не смотрел на Анисима, но стоял перед отцом, сжав руки и умоляющим голосом просил.
2: «Отец, отец, только не клеймо. Он совсем молодой. Отец, прости его. Пусть его накажут розгами, только не клейми его».
0: Отец пребывал в нерешительности. Архип, оттолкнув ногой лежащего старика-ювелира, упал на колени перед отцом.
2: «О, отец, жалься над ним!»
0: Нежный голос рядом заставил Филимона обернуться. Его прекрасная жена Апфия, дотронувшись рукой до руки мужа, заговорила мягко и кротко, потому что женщина не имела права вмешиваться в мужские дела вынесения приговора. «Мой дорогой муж, он твой раб, и он прислуживает твоим гостям. Разве ты хочешь, чтобы он стал обезображен? Правильно говорит твой сын. Раб еще очень молод. Пусть его накажут розгами. Если это повторится, тогда ты заклеймишь его». Филимон улыбнулся ей. Он никогда не отказывал ей ни в чем, и ее желания, высказанные в столь мягкой форме, были законом в доме. Обернувшись к Анисиму, он строго произнес:
2: «Тебе посчастливилось. Вознеси благодарность богам за милостивую госпожу и будь осторожнее в будущем. А теперь иди с Янусом и получи урок розгой. Довольно, мастер Плотос, замолчите и уходите. Я возмещу вам за то беспокойство, которое мой раб причинил вам».
0: 20 минут спустя Анисим, слабый и больной, едва дотащился до своей хижины. Мать ни о чем не расспрашивала, потому что всю жизнь была рабой и знала, какова рабская доля. Но она придвинула его матрас поближе к двери, потому что внутри было жарко и мало воздуха. Мама знала, что ночью у сына будет жар. Потом вымыла, смазала маслом раны и принесла из колодца свежей холодной воды. Он лежал тихо, положив голову на руку. Все тело болело и как бы одеревенело. Мальчик не мог пошевелиться, но мозг его усиленно работал. Да, как золото попало к нему? Он складывал вместе все обстоятельства и понял, да, Анисим знал теперь точно. О, когда же он будет свободным, чтобы отомстить? Сила его ненависти и бессилие этой ненависти сводили его с ума. Он жалкий раб, и он ничего не мог сделать, кроме как бессильно лежать и ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Позвал Анисим, с трудом повернув голову.
2: «Сколько денег в горшке, спрятанном под камнями жаровни?»
0: «Только твой золотой и несколько медных монет», — тихо ответила мать. «Но деньги придут. Имей терпение, сынок. Не будь похож на своего отца, который раньше времени окончил жизнь, бунтуя и жалуясь на свою судьбу. Боги знают лучше». На глинистой тропинке послышались чьи-то осторожные шаги, и из-за угла хижины вышел Архип с чашей в руке. В чаше была смесь из вина, миры и масла. Когда он заговорил, его голос звучал неуверенно, как бы извиняясь.
2: «Я принес состав для твоих ран», — сказал он. «И я рад, что тебя не заклеймили».
0: Анисим взял чашу и изо всей силы бросил ее на пол и плюнул. Архип моментально исчез, и Анисим как будто почувствовал облегчение. Дать выход своей ненависти оказалось более действенным средством, чем любой состав. Завтра Архип поедет в Лаодикию, и он не будет его видеть весь день. А потом... Нет, лучше жить одним сегодняшним днем. Он был рад, что его состояние не позволит ему сопровождать хозяина в Лаодикию. Он не хотел, чтобы Ирена видела его в положении раба, исполняющего приказания Архипа. Пусть у нее в памяти останется тот день, когда они оба были свободны, радовались и смеялись, болтая ногами над зеленым озером в ущелье. Воспоминания об Ирене как-то уменьшили его страдания. Он уснул неспокойным сном и видел во сне, что они опять вместе в ущелье. Но девочка с сильными, неутомимыми ногами бежит вперед и зовет его за собой. Водопад сильно шумел, Но трава на скалах была мягкая, и там, где ступали их ноги, распускались весенние цветы. Он знал, что она идет все выше и выше, к далеким озерам, к снежным вершинам, туда, где свобода, красота и жизнь. А он свободно может следовать за ней. Он проснулся, вернувшись от прекрасного сна к печальной действительности. Его окружала темнота. Тело болело. Поднялся жар. Анисим позвал мать. На следующий день мальчик с трудом поднялся и чуть ли не ползком добрался до склона горы. Там он отдыхал, пока солнце поднялось выше и немного отогрело его закоченевшее тело. Он видел, как из ворот выехал хозяин и сопровождающие его, как они проехали через верхнюю равнину и скрылись за спуском в долину. Архип и Филимон, одетые в новые цветные одежды, сидели на красивых лошадях. За ними следовала небольшая свита из рабов верхом на скромных животных. Анисим мысленно совершал путь вместе с ними. Вот они спустились в нижнюю долину, которая в это время была покрыта роскошной зеленью. Потом поднимутся по каменистой тропе между виноградниками и серебряными оливковыми рощами и выедут на широкий восточный тракт. Восточный тракт! Эти слова привели его в трепет, потому что четыре больших пути сходились в Ладикии. Там путник мог повернуть, куда хотел. Мир лежал перед ним. Часто в своем воображении Анисим проходил по этим дорогам. На северо-запад – Филадельфию и Сардис, богатый роскошный город с золотоносной рекой, протекающий прямо через городской базар. На северо-восток – на Фригийские равнины, в Тарусские горы и через Сицилийские ворота – в страну ароматных пряностей и слоновой кости. На юг – в Пергию, где горы спускались к самому морскому побережью, и на запад – к морскому порту Ефес, к голубым водам Эгейского моря, к островам на родину его отца, к высоким горам, на которых обитают боги. Так Анисим лежал до полудня, бездумно предавшись мечтам. Солнечные лучи согревали и исцеляли его. Внезапно счастливые мечты нарушили какой-то посторонний шум. Он взглянул и увидел человека, взбиравшегося по холму, на котором стоял дом хозяина. Человек был не стар, но, наверное, от усталости шел с трудом, опираясь на посох. Нельзя сказать, чтобы он был красив, но что-то в нем было такое, что привлекло внимание Анисима. Может, спокойное выражение лица или какая-то особая ясность и сила в глазах странника. Одежда на нем была самая простая, а когда он подошел, то заговорил с Анисимом на местном фригийском наречии. «Благодать и мир да будут с тобою, сын мой», — сказал человек. «Это дом Филимона? И дома ли он?»
2: «Да, это его дом, но хозяина нет. Он уехал по делу в Ладикию и едва ли вернется до захода солнца.
3: Передай ему, что к нему заходил его старый друг Епафраз», — сказал человек. «Он вспомнит, потому что мы вместе росли, когда были мальчиками. Передай ему, что я живу в моем старом доме, и еще зайду когда-нибудь».
2: «Да, господин», —
0: коротко ответил Анисим. Наступило молчание. Человек не уходил. Он стоял, глядя на волнистую долину, покрытую весенней зеленью. Путник обозревал весь ландшафт: извилистую реку в долине, скалистую крепость Иераполис и еще дальше, гордо возвышающуюся гору, на которой стояла Ладикия.
3: «Красивая страна!» — неожиданно произнес он. «Я, наверное, присяду и отдохну, потому что мне пришлось идти с восхода солнца. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты принес мне чашу холодной воды».
0: Анисим с трудом поднялся и поковылял к своей хижине. Его мать находилась в доме хозяина, помогая госпоже Апфии. Мальчик принес свежей воды, взял оливы, финики и сухие смоквы, разложил все это красиво на блюде и с некоторым страхом понес незнакомцу. Разве не наградили боги тех, кто оказал им гостеприимство? Это случалось, и никогда не знаешь, что может случиться еще. Лицо того человека будто светилось. Он совсем не походил на других.
2: «Ты болеешь?»
0: Участливо заметил человек, когда Анисим возвратился и почтительно встал в отдалении.
2: «Садись и расскажи мне, что с тобой случилось?»
0: Анисим сел рядом и пожаловался.
2: «Я раб, господин, и вчера меня побили розгой за преступление, которого я не совершал».
4: «О, это трудно перенести», — согласился Епафрас.
2: «Но такое бывало и раньше». Это произошло с Иисусом Христом. Его распяли за преступления, которых он никогда не совершал. Но он молился, чтобы Бог простил злодеям.
0: Анисим непроизвольно вздрогнул. Опять Иисус Христос! Неужели это имя всегда будет преследовать его? Распятый, побежденный, слабый человек. Но мальчик справился со своим раздражением и вежливо ответил.
2: «Но, господин, если его распяли, что хорошего для него? Было бы лучше, если бы он сопротивлялся, правда же? Ведь его победили!»
4: «А теперь он превознесенный сидит по правую руку Бога и побеждает тысячи своей любовью. Любовь сильнее смерти и сильнее ненависти». Она побеждает все и всех, в конце концов. Любовь победила и меня.
2: «Но я не хочу быть побежденным!» — настаивал мальчик. «Всю свою жизнь я провел в рабстве, но когда-нибудь я куплю себе свободу. Хочу быть свободным, чтобы идти, куда захочу, и делать, что захочу, и мстить за несправедливость». Я ненавижу рабство, ненавижу тех, кто ложно обвинил меня и наказал без причины.
4: Но Иисус Христос может освободить тебя сегодня же, — ответил человек, и в его голосе послышался триумф. Он может освободить тебя от твоего недовольства и ненависти. Скажи мне, делает ли твоя ненависть тебя счастливым?
0: Мальчик собирался ответить. Но неожиданно вспомнил, как по ночам он выплакивал свою ненависть в подушку и проклинал темноту, и ему казалось, что рассвет никогда не придет. Он вспомнил также спокойствие и терпение в глазах матери, когда она вставала ночью, чтобы смазать его раны или дать ему попить, или успокоить его, когда он плакал. Анисим задумчиво смотрел в пространство. Потом остановил свой взгляд на гордо возвышавшемся городе по другую сторону долины. И вновь ему на память пришел тот полдень, когда маленькая беглянка из Лаодикии захватила в плен его сердце. Он стал едва-едва понимать в первый раз в жизни, что кроме ненависти и вражды есть другие пути побеждать. И Анисим ничего не ответил. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио «Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.